0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

0: СВХ плюс.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
4: Все мы изначально чайник.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас сбежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: гуд. Только твоя музыка.
3: И лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
1: «Шкода».
2: Atlaižu jūra, bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: СВХ плюс.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 31 минута.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
5: Карма. СВХ плюс.

0: норма.
1: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: 20.

завоевавший сердца миллионов. Джакалеб. 29 августа. Концертный зал Цинтере. Если чё, я пахну.

СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.
3: Все будет хорошо.
1: СВХ плюс.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, слабый или умеренный. Днем по стране от 15 до 20 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 19, Даугавпилс Резек на 18-19 градусов тепла. В Риге плюс 17, плюс 19 без существенных осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. После бури без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. По состоянию на вчерашний вечер более 50 тысяч. Центр кризисного управления при правительстве призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы. В правительстве партнер по правящей коалиции заявляет, что стабильность Кабмина сейчас не находится под угрозой.
1: Радио СВХ Плюс.
0: После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. В понедельник днем их было около 75 тысяч, в понедельник вечером около 54 тысяч. Государственная компания Saddle & Stickles рассчитывает сегодня восстановить электроснабжение большинства многоквартирных домов и поселков в сельской местности. Однако на хуторах и в отдаленных районах работы могут продолжаться и сегодня, вплоть до среды. Самоуправлением поручено выявить жителей, которые остаются без света и связи, оказать им необходимую помощь. Центр кризисного управления при Кабинете министров призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы. По словам главы центра Арвиса Зиле, при длительном отключении электричества генератор должен обеспечивать работу отопления, водоснабжения и самых необходимых бытовых приборов. При этом ранее генераторы не входили в рекомендации по содержимому кризисной сумки на 72 часа, образно. Стоимость генератора от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. И около 2/3 населения Латвии живет в многоквартирных домах. Центр кризисного управления также предложит создать в регионах специальные пункты, где во время кризиса можно будет получить питьевую воду и актуальную информацию и воспользоваться телефоном, чтобы связаться с близкими. После бури правительство собирается установить более четкий порядок действий организаторов мероприятий при оранжевом и красном предупреждении о погодных условиях. Сейчас решение о приведении или отмене публичных мероприятий остается на усмотрение тех, кто их устраивает. Центр кризисного управления подготовит предложение о том, какие меры и виды деятельности при серьезной угрозе можно продолжать, а какие необходимо прекращать. Закон уже позволяет самоуправлениям ограничивать собрания и передвижение людей на срок до 2 недель. Власти также признали, что во время бури учреждения располагали сведениями об отключениях электроснабжения, перебоях со связью и неработающих заправках, но не могли наладить полноценный обмен этой информацией. Министр экономики Виктор Валайнис раскритиковал работу Центра кризисного управления во время бури. По его словам, участие Центра было минимальным, а координацию служб фактически взяли на себя другие учреждения, в том числе координационный центр, созданный при Министерстве климата и энергетики. Валайнис не предлагает ликвидировать Центр кризисного управления, но считает необходимым оценить его возможности и порядок работы. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполнял обязанности премьера в последние пару дней, в целом положительно оценил действия оперативных служб, но признал проблемы с информированием жителей, особенно в районах без мобильной связи. Буря вообще показала, как сильно мобильная связь зависит от электроснабжения. Резервные аккумуляторы базовых станций обычно обеспечивают их работу только от 2 до 4 часов, а установить стационарные генераторы на всех объектах операторы не могут. В отдельных городах Латвии в субботу и воскресенье не работала сеть ни одного оператора, поэтому жители не могли позвонить даже по номеру 112. В самый сложный момент без связи оставались около 5% клиентов Теле2, 3% клиентов ЛМТ и примерно пятая часть клиентов Бита. В понедельник перебои сохранялись менее чем у 1,5% клиентов в отдельных районах страны. По оценке Бита, для автономной работы всех базовых станций в течение 72 часов потребовались бы дополнительные инвестиции в размере не менее 100 миллионов евро. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис сегодня планирует встретиться с мобильными операторами и представителями Госцентра радио и телевидения, чтобы выяснить причины длительных перебоев со связью и обсудить усиление сетей. Отключение электричества, а также мобильной связи серьезно нарушили работу автозаправочных станций. В наиболее сложный период электричества не было примерно на 40 заправках Вирше. Вчера днем без света все еще были 6 или 7 станций Вирше. В сети Виада буря затронула 10 заправок, а генераторы пришлось доставлять в частности в Прейли и в Страупе. Все станции Неста и Circle K к этому времени уже работали. Власти рассматривают возможность обязать отдельные компании, включая автозаправочные станции, обеспечивать обязательное резервное электроснабжение. Партнеры поправящей коалиции заявили, что стабильность правительства сейчас не находится под угрозой. Представители национального объединения не участвовали в заседании коалиции, однако остальные партии назвали разногласия частью обычного политического процесса. Споры касаются реформы образования, изменений больничной сети и будущего Air Baltic. За дальнейшую финансовую поддержку авиакомпании ранее проголосовали партии Яну Венутеба, Апвенотес Саракс, Нацблок Весел Латвии, ТБЛ, ННК и оппозиционная Прогрессивия. Депутаты Союз зеленых и крестьян, которые входят в правительство, выступили против. И последнее. Правительство сегодня рассмотрит поправки к закону о подоходном налоге с населения. Необлагаемый налогом годовой лимит компенсаций для волонтеров и сотрудников религиозных организаций предлагается увеличить с 1000 до 3000 евро. Налогом также не будут облагаться подарки от ближайших родственников супруга, например, пасынков, падчериц, зятьев и невесток. Возврат части потраченной суммы по программам лояльности не будут считать доходом. Кроме того, если организаторы различных курсов, кружков и прочих занятий будут в электронном виде передавать данные налоговой службе, то родителям больше не придется самостоятельно указывать эти траты в годовой декларации и прикладывать чеки. Кроме того, государство впредь не будет возвращать налоговую переплату размером меньше 1 евро. После одобрения правительством этот законопроект передадут на рассмотрение в Сейм. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: друзья! На СВХ Плюс.
1: Ну что вы там щуритесь, ребятушки? А хотелось бы щуриться, правда, солнышко, да?
2: Вот хотелось бы.
1: Нет, ну все.
2: Что-то темно.
1: Все, только мало, всего. Всего всегда мало.
2: Что, грустняк-то такой?
1: Ну, есть. Смотри, ты про что?
2: Я про песенку только что прозвучавшую.
1: Слушай, ну все. Ну, да, надо привыкать, надо благодарно привыкать. На самом деле, вот, и не смотри. И понимаешь, если бы впереди вот хотя бы парочку деньков сейчас было бы солнечных, так что ж бы два. Но я чувствую, что уже пиши пропало. Но с другой стороны, это же... Ну, такое с нами было всегда. С нами было всегда. То есть, то, что, значит, что имеем, не храним, потерявшим, что делаем, плачем. Пожалуйста, абсолютно верно.
2: Сейчас вот. Еще грустнее станет. Знаешь, почему?
1: Ну, давай.
2: Это последний вторник лета 2026 года.
1: Да вообще, слушай, август, говорит, ты, говорит, пять понедельников, что-то нет праздника, все такое.
2: Вообще ужас.
1: Ладно, слушайте, хватит ныть. Ныть не надо. Мы, нас и не такого колотило, понимаешь? Слава богу, снега нет, и уже так, в принципе, очень даже хорошо. У меня же тут нахлобучило.
2: Ну, что случилось?
1: На неделю приехала племянница жить. Да, то есть она фактически, ну, такой уже, это самое. Я сейчас живу со своей старшей подростком.
2: Погоди, перед приездом ты был в курсе об этом?
1: Нет, естественно.
2: А, все, хорошо.
1: Это спланированная акция. Такие,
2: нежданчик.
1: Нет, такой не подкидыш в нежданчик. Нет, такие вещи оговариваются загодя. Короче, в итоге так получилось. Я же старшая прилетела из Болгарии раньше. Мои там, ну, жена и мелкая, они еще там, ну...
2: Еще в раю.
1: Да, у них 29 опять. Они, понимаешь, они... Вот у них проблема такая, идти купаться или не идти купаться. То есть купаться в бассейне, либо идти на пляж 3 минуты. Какой 3? Одну минуту на пляж идти
2: нам
1: и купаться.
2: Нам бы их проблема.
1: Ну, в общем, короче, да. Ну, отвратительно. Я даже рассказывать про них не хочу. Вот. Ну, а старшая, 13-летка, ну, как бы, она приехала пораньше, там ей нужно было еще съездить с друзьями в лагерь. В лесной лагерь обязательно съездить, конечно же. Ну и, короче, живет, ну ладно. Ну, а надо знать, что вот все, что показывают в ТикТоках и прочих рилсах про закаты глаз, когда просят что-то сделать. О, бесит. Вот это вот все, короче. Ну и...
2: Это реальность.
1: И, значит, у нее есть отдельная комната, вот там у нее, короче, это, как называется, это, ну это же даже не гнездо, назовем это так. Это маленький филиал ада. Вот. И туда я просто не захожу. Ну, потому что бесполезно. Бедный хаускипер, который приезжает каждую пятницу.
2: Потому что зашел, и инфаркт, все.
1: Вот, миокарда. Вот такой рубец. И, короче, ну так вот, нам добавили еще одного, точно такого же. Ну, то есть, она там на год младше, но не имеет значения, они одинаковые. Господи.
2: Из одного помета.
1: Я вчера поехал в теннис поиграть, вечером возвращаюсь, твою ж дивизию, вообще. Они
2: такой, разнесли?
1: Они дома как будто уже взорвали уже что-то. Блин, ты не поверишь. В жизни никогда она в руки щетку не брала. Щетка. Вот.
2: Она не знает, что это такое.
1: Нет, ну я на самом деле, ну, и пользуюсь редко щеткой, потому что, ну, как
2: есть бы... Робот-пылесос.
1: Есть робот-пылесос, а есть простой пылесос. Если что-то собрать, там, ну, как бы быстренько, хоп, взял пылесос и все. Ну, как бы щетка такая, это ну, экстренная вещь. Ну, есть такие моменты, когда ты не хочешь, допустим, просто убить свой пылесос, ну, чтобы что-то там собрать. Короче, неважно. Тут лежит щетка какая-то, ну, прямо вот посреди холла. Они сидят там, что-то наворачивают, едят что-то.
2: А что они в Гарри Поттера играли?
1: Короче, в Гарри Поттера. Я понимаю, что мне сейчас еще неделю одному с ними, короче, гореть в аду в этом самом. Боже мой, я не знаю.
2: Подожди, а чью комнату они оккупировали?
1: В смысле? Они в своей.
2: А, в своей.
1: Да,
2: ладно.
1: Да, да. Ну, значит, племянница уже вылезла. Сегодня она ночевала не в спальне, вот, а как бы вышла в зал. Она там
2: вышла на публику.
1: Сидела в ТикТоке, короче, так и обрубилась. Когда моя...
2: Ну, вот вы перед телевизором вырубаетесь, а тут перед ТикТоком.
1: Слушай, ну вот, нет, ну там и телевизор, там все оборудовано. Короче, ну, она не смотрела, я сейчас просто листала. То есть это мы раньше смотрели, включали фильм какой-нибудь, да, и засыпали. Они, у них, знаешь, этот тот момент, когда у тебя телефон на лицо падает, образно выражаясь. Ну и, соответственно, я был против того, ну, это сейчас не безотносительно племяхе, я был против того...
2: Чтобы она приезжала?
1: Да нет! Да, это же вынужденная мера, она же не просто, давайте я к вам погощу. Нет, ну вынужденная мера, нет. Я был против того, чтобы старшая, ну, допустим, спала в центральном спальной комнате. Знаешь, я говорю, ну зачем? У тебя же есть спальня. Там разделась, легла под одеялко, там простыночка свежая.
2: Там все продумано.
1: Все. А она такая, нет. И я такой начал бухтеть. А потом я вспомнил себя. Я помнил себя там в 20 лет. Да, 18-20 лет. Так. Да. И самое любимое мое было вот приехать к дружбану. Там дом полная чаша. Нас очень... Короче, нас 18-летних, 19-летних держали в доме. Чтобы мы, ну, если кирогазили, то в доме под присмотром. Чтобы мы, ну, не причинили больше вреда, чем... Ну, потому что там, знаешь, эти сроки, полиции, там все вот такое может приключиться. А так, ну, как бы дома локализованы и нормально. Короче, я помню, что для меня не было ничего. Тогда еще у них там было спутниковое телевидение, где показывали там Discovery Channel, ну, и на худой конец Animal Planet. Ну, в общем, короче, а по Discovery там всяческие популярные каналы были, где показывали разные интересные штуки, потому что Ютуба не было же тогда. Короче, и я помню, что самый кайф для меня был, значит, наесться чего-нибудь вкусненького, да, включить вот это вот Discovery Channel, а там и заснуть вообще вот так вот просто, ну, в одежде прямо, да, вот подушка есть, какой-то покрывалка какое-то есть, и все, и больше ничего не надо. И вот когда я вспомнил это, я перестал, ну, то есть я перестал нахлопать, да, кайф, это кайф.
2: 40 лет прошло, ничего не изменилось.
1: Нет, я теперь сейчас, я, ты все, нет, сейчас я не могу так, нет, не кайфово, не кайфово. Да и вообще Discovery уже не тот. Гораздо приятнее получить по лицу мобильным телефоном. По большому счету. Ладно, нет, я себе купил...
2: Особенно, когда не Pro Max, когда чуть поменьше.
1: Да.
2: Не так больно.
1: Тут все зависит, нет, тут все зависит от твоей страховки.
2: Это тоже.
1: И от размера твоего мобильного телефона. А Pro Max это как раз таки модель, которая такая, да.
2: Им бы не хотелось.
1: Им бы не хотелось. Дорогие друзья, у нас, значит, у нас что у нас сегодня?
2: Вторник.
1: Вторник, ребята, только, да?
2: 25 августа.
1: Слава богу, мне показалось, что сегодня среда, и я немножко расстроился, потому что жизнь моя проходит очень быстро. Вот, а оказывается, вторник, моя жизнь не проходит очень быстро, но мне приятно, что она проходит рядом с вами. Здравствуйте, Александр.
2: Привет.
1: Добралисенько. Маринка, привет, приветик. Отличного дня. Короче, переезд и ремонт – это какой-то трындец. Руки просто опускать. Нет, они не должны опускаться, они наоборот
2: должны подниматься,
1: потому что глаза боятся, Маринка, а руки что?
2: Руки... что-то делать.
1: Так, вот. Так, всем отличного дня, прекрасного вам эфира за Волга-Волга. Отдельное спасибо. Это лето прошло, Александр, привет, бодренькая утрица. Так, Светулька, доброе утро, бодрячки, всем хорошего дня, прекрасного настроя. У нас тут с мужем праздник, годовщина.
2: Ой.
1: Юбилей, 29 лет.
2: Целых 20? А это какая?
1: Юбилей, что какая?
2: Свадьба, они же там по цветам.
1: Пенопласт?
2: Пенопласт?
1: Поролонова? Ну, нет.
2: Бархатная.
1: Ну, бархатная свадьба. Бархатная свадьба, как и мы, дорогие друзья. Ну, поздравляем, конечно, поздравляем. Поздравляем. Люди
0: бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые.

0: produkti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии KS15.
4: Mums garšos alga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O jā.
5: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мед, сдавай.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: На СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Нет, слушайте, ну, значит, помните этот скам большая афера, значит, тебе приходит от твоего друга писуля, какой-нибудь там в Телеграм, там, или неважно, в WhatsApp, слушай, проголосуй там за мою племянницу в художественном конкурсе.
3: На конкурсе рисунков.
2: В конкурсе рисунков обязательно, потому что это не моя, на самом деле, ты же знаешь, что у меня это не моя дочь, это моих знакомых, да, но надо очень
3: проголосуй,
2: просто перейди по ссылочке, отдай все свои деньги.
3: За мою племянницу.
2: Короче, ну, чувака главного взяли в Эстонии, вот, потом, значит, суд, вот, и такие говорят, дай нам 8 миллионов и ступай себе. И, короче, он дал 8 миллионов и ступил себе.
3: И уехал.
2: Ехал в это. И как только вот он уехал, прямо на следующий день мне снова надо было проголосовать. Ну, я так понимаю, что там вообще уже, ну...
3: Вот все-таки есть что-то вечное в этом мире.
2: Там не сдаются, вот. И более того, вчера мне нужно было проголосовать, значит, за одну девочку, которая участвует в конкурсе по спортивной гимнастике. То есть...
3: Они уже на твою тему перешли.
2: Как можно... Нет, как можно за спортивную гимнастику в интернете... Что это за бред? То есть это вообще мозг не включать. Вот. Я хочу пройти по ссылке, посмотреть, как это. Ребят, 25 августа сегодня у нас именинная Ивона. Классно? Ивона.
3: Звучит прикольно.
2: Девушка моей мечты. Значит, также сегодня мальчик Лудис. Лудомания, это оттуда, нет? Людвиг сегодня. 155 Людвигов.
3: Всего лишь.
2: Прикинь. Вот. Сегодня, кстати, между прочим, девочка Патриция Пати, да? Патриция. Именина 2250 и мальчик Патрик.
3: Патрик
2: 1358.
3: Розовая звезда.
2: Розовая звезда. Все я прибалтики. Mm-hmm. Очень хорошо. Так, ну, что касается праздников сегодня. День поцелуемся и помиримся.
3: Ну, это у некоторых...
2: Это представляешь себе, такая еще провокация, у тебя это самое. Ну, например, какой-то, ну, бытовой конфликт, причем это не дома, а где-нибудь, ну, с кем-нибудь, не знаю, на заправочной станции. Ну, где-то там что-то, знаешь, кому-то вожа под хвост попала, или тебе попала вожа. В общем, вы подцапались с каким-то мужиком. Ну, например. Да. И вы стоите, вы подцапались в очереди. Стоите, ну, и каждый про себя думает, ну, какой же гадина, да, назовем, да?
3: А потом?
2: А ты такой, подходишь такой, поцелуемся и помиримся. День рождения консервной баночки. Вчера, кстати, мы
3: про консервный нож говорили.
2: Про консервный нож, а сегодня день рождения консервной банки. Напоминаем, что консервный нож был, чтобы вскрывать консервную банку, был придуман через 45 лет после того, как придумана консервная банка. До этого зубило и молоток. И я сейчас не шучу, в аннотации было написано, используйте зубило, молоток или штык.
3: Да, чтобы открыть все это дело.
2: Так, сегодня день лазаньи.
3: Лазанья?
2: Ну нет, конечно, лазанье по деревьям сегодня.
3: Я же обрадовался.
2: Это день лазаньи, да, понимаете? Лазанье по деревьям, ребят. Как бы, помните, да, еще, когда мы падали даже с дерева. Падал с дерева?
3: Нет,
2: вот я так и знал почему-то, глядя на тебя, что ты не падал с дерева. А я помню, как я где-то на юге мы были, где-то черт знает где, значит, на юге, в детстве, мне там лет, наверное, 10, и я помню, как я залез на сливу, и прямо вот со сливы, вот через все ее ветки. А знаешь, когда...
3: Вместе со сливой.
2: А на юге все такое, знаешь, сухое, острое такое, прям высушенное, понимаешь? И ты весь... Я помню, лазание по деревьям, да-да-да.
3: Но выжил.
2: Из себя все, да. По максимуму. День гардероба секонд-хенд. Да, вот.
3: Есть такие люди, да.
2: Хипстеры, да, говорят, очень много всего интересного можно найти. Вот, у меня как-то не сошлось. Вот, хотя вполне себе, я в 90-х рос, вполне себе могла сходиться. Но один раз я заходил, но там вообще, знаете, бывает такое. Значит, что такое секонд-хенд? Люди жертвуют.
3: Так.
2: Другие люди собирают это все. Потом смотрят, так, это на продажу. И продают весь массив 200 тонн куда-то. Mm-hmm. Кто-то покупает. такие, это на продажу. Короче,
3: и так до бесконечности.
2: И так до бесконечности, и уже на полках лежит вообще, ну, просто то, что оно... Вообще,
3: что дошло?
2: Вот, я в такой попал, рассказывали люди, как они находили миллиарды долларов в карманах. Вот, между прочим, именно в секонд-хенде.
3: Погоди, в то время это когда еще ты на картонке стоял?
2: Когда на чем стоял?
3: На картонке? Примеряя что-нибудь.
2: Ну, это картонка. Да нет, ну, на самом деле этот бизнес работает сейчас очень успешно. Мы же жертвуем вещи, да, вот в эти большие ящики, да?
3: Да-да-да.
2: Ну, ты что, ну, там все, маховик запущен, там что, нет, там сначала вот кому достается, как бы и делал бы и ты, по большому счету, сначала посмотрел, что досталось, потом уже решали. Ну, и сегодня Всемирный день любви к себе, товарищи. Поздравляем. Наш праздник! Про себя! Нет, про любовь, про меня. Все, что ты мне ночью говорил, все мне.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
3: Так, я вспомнил, что у меня сегодня в голове крутилось, когда я проснулся. Червонороту не шукай вечерами.
4: Ротару.
3: Так вам идет. О, ну, видишь?
4: Вот, знаю.
3: Это, а ротару ты знаешь?
4: Ротару.
3: С дерева не падал, а
4: ротару
3: знаешь. Уберег. Так, товарищи, давайте гороскопом позавтракаем сегодня.
5: Овен.
3: День сегодняшний преисполнен будет драматизму, сильных чувств и прочих элементов, которые расцвечивают скуку существования нашего бренного. Но здорово при этом эмоциональному здоровью вредят. Ну, то есть, когда у тебя сильные чувства, вот, драматизм и так далее. Вот, значит, сегодня, знаете как, вас будут затягивать в какую-то мелодраму. Ребята, не участвуйте. Просто скажите спасибо, я сейчас приду. Подождите здесь, я сейчас приду. А сами не приходите.
4: Телец. Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Тельцы. Этим чувствам можно не своим отдаться, если не боитесь.
3: Хорошо.
5: А мы не
3: боимся. Что нам будет? Сегодня вам обязательно должно повезти в чем-то. Задача разглядеть, в чем же повезло. Вот, и сделать, так сказать, наблюдение. Сделав наблюдение, возрадоваться.
4: Рак. Сегодня балом будет править оптимизм. Следовательно, вам, раки, чтобы не выделяться кислой миной, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами даже хорошо.
3: Так, астрологу у нас сказали, что править не балом, а править бал будет оптимизм.
5: Лев.
3: Проявите терпимость сегодня. Или постарайтесь, Лев, тщательно скрыть свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться сегодня. Значит, терпимость. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы. Пожалуйста.
5: Дева.
4: Сегодня вам лучше не начинать новых дел. Дева. Максимум, чем можно занять руки, голову, кстати, лучше оставить вообще в покое, это домашние хлопоты. Вот этим и займитесь.
3: Хлоп.
5: Весы.
3: А вот весы сегодня стоит начать что-то глобальное. Можно начинать что-то глобальное. Если подобного желания у вас нет, то начните с мелкого чего-нибудь. Вот не пропадать же столь продуктивному дню даром.
5: Скорпион.
4: Сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным, поэтому, скорпионы, постарайтесь не утонуть.
3: Ой, ладно, хорошо, подумай.
5: Стрелец,
3: смотри, если сегодня тебе придется что-то выбирать, в общем, не останавливайся, пока не пересмотришь вообще все, что имеется в наличии. То есть вот эта фраза «можно всех посмотреть» — это сегодня твой девиз, Стрельцовый. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариантец для тебя окажется наиболее глубоко закопанным. Поэтому, пока все не посмотрел, выбирать не смей.
5: Козерог.
4: Сегодня вам очень пригодится ваша интуиция, козероги. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.
3: Возьмите в аренду.
5: Водолей.
3: Вас сегодня будет удивлять практически все на этой планете. Вы, водолей, как ребенок, готовы будете задавать вопросы, типа, почему крокодил зеленый и так далее. В общем, короче, сегодня вы будете восхищены. Конечно, если вы, значит, озвучите свои вопросы, возможно, вас где-то не допоймут. Однако не упускайте возможность узнать что-нибудь новое сегодня. Такой день хороший.
5: Рыбы.
4: Сегодня вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы, рыбы, хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Этот день – идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего.
3: Да, посмотри, вы отлично работаете как соло, так и в компании с другими. Ступайте, работайте.
2: Мы посмотрим, что похоже.
5: Лучшие знаки зодиака в мире.
3: Вы очень хорошо работаете тогда.

0: More продолжаются. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Бушницас. Ир. Пилцпалвас. Ир. Пеналис. Ир. Сома готова? Гандриз. Но 25. Лиц 31. Августа Пейкалус Максима. Сколас Пречу Гада Тиргус. Ратлайдем лиц под 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maxima.
4: Kto iz...

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди

0: на WhatsApp. Спасибо большое за то, что вы рядышком. Марика говорит, слушайте, вот хочешь проверить друзей, попроси при переезде. Или ремонте, например. А у Маринки и ремонт, и переезд.
1: Друг познается в беде.
0: Да-да-да, вообще почти все в кустах осели. Вот. Ну, а что делать? Ну, их тоже... Не жюри их строго, не жюри.
1: Им тоже страшно.
0: Да не журимо будешь. Ну, конечно. Вот, конечно, немножечко откладывает отпечаток, немножечко так становится грустненько.
1: Ну, что ж начинается? Приедь помочь там на пару часиков.
0: Не для этого мама меня рожала.
1: И это тоже,
0: да. Значит, друзья, вы знаете, что где-то там вот нам тяжело, мол, вставать. Ну, например, с утра просыпаешься, тебе же невозможно встать. Ты себя заставляешь там это все, через не могу. Иногда у некоторых есть пажики, да, которые тебя будят там, ну, все, там, кормят тебя, надевают на тебя там. Да, неважно, мама, жена, ну, неважно, там в разное время разные люди совершенно. Вот, и и ты все говоришь, вот, мне трудно вставать. Вот представьте себе, насколько одинок где-то там. Представьте себе, сегодня день, когда космический зонд Voyager передал снимки планеты Нептун на Землю. Значит, это было в 1989 году. Представьте себе, в августе 89 года... Вот зонд находился на расстоянии почти 5 миллиардов километров от Земли.
1: Так.
0: Радиосигнал со снимками, передаваемый аппаратом со скоростью света... Представляешь себе скорость света? Вот с такой скоростью летит информация. Угу. Так вот, она летела 4 часа 6 минут.
1: Какой долгий свет.
0: Это там это безумные расстояния просто. Значит, однако выяснилось, что на Нептуне дуют самые сильные ветра в Солнечной системе. И вот наша позавчерашняя, это вообще фигня, потому что скорость достигает сверхзвуковых. Ветер со сверхзвуковой скоростью дует, прикинь. Зонд зафиксировал на этом самом, на одном из спутников действующие криовулканы. Представьте себе, вместо раскаленной лавы извергают в космос жидкий азот с примесью пыли и метана на высоту 8 километров. Это высота Эвереста, ребята, при температуре поверхности минус 235. В общем, короче...
1: Холодновато там, в общем.
0: Ну так себе, а мы жалуемся, что у нас, мол, лето не лето. Пожалуйста. Вот, кстати, исследование Нептуна стало финишным точки в основании, в миссии, которая была основана для Voyager по изучению планет-гигантов. Вот, отключив камеры для экономии энергии, зонд продолжал удаляться от Солнца и в ноябре 2018 года официально вышел за пределы, значит, досягаемости в межзвездное пространство. И он, понимаете, с ним ничего не происходит. Он еще где-то там, понимаете?
1: Он еще летает.
0: Он еще где-то...
1: В отличие от тебя.
0: Где-то там, ребятушки. А нам надо всего лишь на работу съездить сегодня, да?

0: СВХ плюс.
1: Ну, кто-то, конечно же, попозже, а кто-то, конечно же, естественно, пораньше, потому что кто раньше встает, тому боженька что-нибудь там на блюде подает вполне
2: да.
1: себе. Друзья, ну и в это время обычно мы задаем вопрос, если есть желание сегодня, ну, буквально через 15 минут покуражиться, вот, на поприще знатной Соловаки, вот, и выиграть что-нибудь полезненькое для себя, вот, то мы как раз-таки и призываем, ребята, просто скажите, что вы сегодня хотите поиграть, а мы с вами свяжемся. То есть кому-то напишем, а кому-то напишем и позвоним потом еще для того, чтобы сегодня посражаться.
2: За Но что? Сначала...
1: За что мы сегодня будем сражаться?
2: За подарочную карту от Витыте.
1: Ребята, подарочная карта от в кафешечку. В кафешечку, где да. свеженькая выпечка, где завтраки шикарненькие.
2: Тортики, кофеечки.
1: Вот все вот такое. И это все в Юрмале.
2: На 50 евро.
1: Вот теперь, чтобы вы понимали, это... как раз-таки 50-евровую подарочную карту и принесет.
2: Вот.
1: Итак, внимание!
2: Но сначала...
1: Если вы 8 часов и 10 минут можете уделить 3 минутки вашего драгоценного времени для... Один просто из вас двоих будет... ну, надо будет по телефону поговорить. По телефону поиграть. Поэтому нужно время, чтобы у вас не было в этот момент клиента.
2: И начальника тоже.
1: Иначе там это самое, у него как-то сожжете волосы ему. Ну, клиенту. Я почему-то представил, что там покраска идет жгучими такими моментами. В общем, так или иначе, у кого, кто сегодня имеет желание немножечко покуражиться в эфире, прямо сейчас нас об этом предупредите. 8 часов и 10 минут, это, в принципе, такое стартовое время, друзья. Готовы?

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе. Радио СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, северный, северо-западный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепе-Венспилсе плюс 19, плюс 20, в Даугавпилсе-Резекне до плюс 17, в Риге 18-20 градусов выше нуля, днем без существенных осадков.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
5: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
4: Минибанк?
5: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. После бури без электричества по-прежнему остаются больше 30 тысяч домохозяйств. Центр кризисного управления при Кабмине призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы, которые стоят сотни или даже тысячи евро. Правительство сегодня рассмотрит поправки к закону о подоходном налоге с населения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. В понедельник днем их было около 75 тысяч, вечером 54 тысячи, а сегодня утром 31 тысяча. Государственная компания Saddle & Stickles рассчитывает сегодня восстановить электроснабжение большинства многоквартирных домов и поселков сельской местности. Однако на хуторах и в отдаленных районах работы могут продолжаться и сегодня вплоть до среды. Самоуправлением поручено выявить жителей, которые остаются без света и связи, оказать им необходимую помощь. Вчера вечером свет дали в городе Прейли, а также примерно половине клиентов в окрестностях Прейли. Самые большие перебои с электроснабжением сейчас именно здесь, в Прейльском крае, а также в Огре и окрестностях, и в краях Айскрауклас, Резекнес, Екапилс и Баускас. Подводя итог, сегодня к 6 утра электричество снова есть у 90% клиентов, которые столкнулись с блэкаутом из-за бури. В целом, на пике без электричества оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть примерно треть Латвии. Сегодня к утру свет вернули 250 тысячам клиентов. Центр кризисного управления при Кабинете министров призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы, которые стоят сотни или тысячи евро. По словам главы центра Арвилса Зиле, при длительном отключении электричества генератор должен обеспечивать работу отопления, водоснабжения и самых необходимых бытовых приборов. При этом ранее в рекомендациях служб генераторов не было. Стоимость генератора от нескольких сотен до нескольких тысяч евро, и около двух третей населения Латвии живут в многоквартирных домах. Центр также предложит создать в регионах специальные пункты, где во время кризиса можно будет получить питьевую воду и актуальную информацию и воспользоваться телефоном, чтобы связаться с близкими. Правительство после бури собирается установить также более четкий порядок действий организаторов мероприятий при оранжевом или красном предупреждении о погодных условиях. Сейчас решение о проведении либо отмене публичных мероприятий остается на усмотрение тех, кто их устраивает. Центр кризисного управления подготовит предложение о том, какие мероприятия и виды деятельности при серьезной угрозе можно продолжать и какие необходимо прекращать. Закон уже позволяет самоуправлениям ограничивать собрания и передвижение людей на срок до 2 недель. Власти также признали, что во время бури учреждения располагали сведениями об отключениях электроснабжения, перебоях со связью и неработающих заправках, однако не смогли наладить полноценный обмен этой информацией. Буря показала, как сильно мобильная связь зависит от электроснабжения. Резервные аккумуляторы базовых станций мобильных операторов обычно обеспечивают работу только от 2 до 4 часов, а установить стационарные генераторы на всех объектах операторы не могут. В отдельных городах Латвии в субботу и воскресенье не работала сеть ни одного мобильного оператора, поэтому жители не могли позвонить даже по номеру 112. В самый сложный момент без связи оставались около 5% клиентов Теле2, 3% клиентов ЛМТ и примерно пятая часть клиентов Бита. В понедельник перебои сохранялись менее чем у 1,5% клиентов в отдельных районах страны. По оценке Бита, для автономной работы всех базовых станций в течение 72 часов потребовались бы дополнительные инвестиции в размере не менее 100 миллионов евро. Министр сообщения Рихард Козловский сегодня планирует встретиться с мобильными операторами и представителями Государственного центра радио и телевидения, чтобы выяснить причины длительных перебоев со связью и обсудить усиление мобильных сетей. Отключение электричества и мобильной связи серьезно нарушили работу автозаправочных станций. В наиболее сложный период электричества не было примерно на 40 заправках Вирше. Вчера днем без света все еще были 6 или 7 станций. В сети Виада бурь затронула 10 заправок, а генераторы пришлось доставлять, в частности, в Прейли и Страупе. Все станции Неста и Circle K к этому времени уже работали. Власти рассматривают возможность обязать отдельные компании, включая автозаправочные станции, обеспечить обязательное резервное электроснабжение. Партнеры по правящей коалиции заявили, что стабильность правительства сейчас не находится под угрозой. Представители национального объединения не участвовали в заседании коалиции, однако остальные партии назвали разногласия частью обычного политического процесса. Споры касаются реформы образования и больниц, а также будущего авиакомпании Air Baltic. За дальнейшую ее финансовую поддержку со стороны государства проголосовали партии Jaunvienotība, Apvienotais Saraksts, Nacblok Visu Latviju TB LNNK и оппозиционная партия Progressive. При этом депутаты Союза зеленых и крестьян выступили против. Сегодня правительство рассмотрит поправки к закону о подоходном налоге с населения. Необлагаемым налогом годовой лимит компенсации для волонтеров и сотрудников религиозных организаций предлагается увеличить с 1000 до 3000 евро. Налогом также не будут облагаться подарки от ближайших родственников супруга или супруги, например, пасынков, падчериц, зятьев, невесток. Возврат части потраченной суммы по программам лояльности не будут считать доходом. Кроме того, если организаторы различных курсов, кружков и прочих занятий будут в электронном виде передавать данные налоговой службе, то родителям больше не придется самостоятельно указывать эти траты в годовой декларации о доходах и прикладывать чеки. Кроме того, государство впредь не будет возвращать налоговую переплату, если ее размер меньше 1 евро. После того, как законопроект одобрит правительство, он поступит на рассмотрение в Сейм. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Строится. Все, я сейчас настроюсь, прошу прощения, немножечко тут.
1: Происходит настройка.
0: В организации, да. Привет, ребятушки, бодренько утрится, 25 августа у нас уже наступило. Сашенька, дорогой, встречай тех людей, которые сегодня с самого раннего утра говорит: слушай, что вы там про подарочную карту в кафе говорили?
1: Ой,
0: было бы,
1: что вкусненько.
0: Было бы, конечно, бы неплохо, дамы и господа, с нами на этой неделе ежедневно это кафе «Битый-то», а с вами, навсегда, это Йомас, друзья, улица Йомас.
1: А «Битый-то» это что?
0: Это вкуснейшие завтраки, свежайшая выпечка, большой выбор тортиков, да, вот отличный кофеек, все это... Это все Йомас 63, друзья.
1: А еще здесь есть и детский уголок. Такой клевый, что мама успеет выпить кофе, пока он еще горячий, а папа спокойно позавтракать.
0: Да. Что, в принципе, бывает редко, когда у тебя есть дети, например. Для праздника и на каждый день кафе «Битый-то» в самом сердце Юрмалы. Йомас 63, ребята. Если Юрмала, то не забывайте «Битый-то». «Битый-то». Подробная информация на кафе «Битый-то» ЛВ. Вот и это тот самый момент, когда мы, по большому счету, очень-очень рады сделать подарок.
1: Да, у нас сегодня в раздаче подарочная карта от кафе «Битый-то» на 50 евро.
0: 50!

0: Целовака у нас есть?
1: Целовака у нас есть, друзья.
0: А недотрога?
1: И недотрога у нас тоже есть.
0: Замечательно.
1: А сегодня интересная ситуация у нас сложилась. Значит, во-первых, так, у нас заявлен главный целовака. Целовакой у нас сегодня был выбран Володенька. Как мы выбираем, у кого приоритеты? Приоритет у того, кто, во-первых, еще ни разу не целовался, а во-вторых, быстрота, конечно же, отправки заявки на, так сказать, участие. Володь, привет, бодренькая утрица, дорогой.
2: Бодренькая, добренькая утро.
1: Так, а слушай, как медведь звучишь такой. Разберложился еще пока, так сказать. Ты такой еще пока не конек, да, этот горбунек?
2: Не-не-не, уже давно на коне.
1: Во сколько ты сегодня, так сказать, уже на коня сел? Давай.
2: В 6.
1: Ничего себе! Кто рано встает, тому Бог дает. Но ты, честно говоря, молодец. Быстренько сориентировался, подал заявочку и, соответственно, уже считай в игре. Все. Готовь всю свою хитрость максимальную, потому что мы представляем тебе человека, который сегодня сражается против тебя. Он говорит, я тоже хочу подарочную карту, я тоже хочу покуражиться. И это, дамы и господа, внимание, Игорь!
3: Ой, мальчик!
1: Причем мальчик, мужик, реальный, конкретный. Значит так, я говорю, напиши 3 странных факта про себя. Знаешь, что Игорь написал?
0: Но.
1: Странный факт. Люблю спорт.
0: Так.
1: Люблю ЗОЖ. И я люблю море и солнце.
0: Достаточно странно.
1: Весьма странно. Так, ну, значит, смотри, сегодня тебе перехитрить надо вот такого мужика, который на ЗОЖе, на спорте. Владимир, а вы любите спорт, скажите, пожалуйста?
2: Да,
1: Вы умеете спорт? Какой-то спорт?
2: Умею.
1: Умеете? Какой спорт вы умеете, например?
2: Футбол.
1: Футбол. А это какой? Это футбол какой? Пляжный, футзал или такой большой на огромном поле? Или там, где...
2: На огромном поле.
1: Да ты что? Ой. Серьезно? Занимался как бы так профессионально, полупрофессионально или любительское?
2: Профессионально.
1: Бы... Да ты чего?
0: Владимир Рональдович?
1: Рональдович? Теперь будет Володя Рональдович. Очень хорошо, кстати, мирно. Или... А кто у тебя вот это... Вот, у тебя же сейчас есть возможность выбрать префикс вот из таких крутых. Может, ты не Рональдович? Может быть, ты кто? Но.
2: Я...
1: Ну, у тебя кто?
2: Дембелеевич.
1: Кто? Менделеевич?
2: Дембелей. Дембеле. Пари Сен-Жермена.
1: Блин, ну, слушай, ну, мы просто не настолько прошарены. А я услышал Менделеевич. Так и запишем. Будешь Менделеевич?
2: Это в другом.
1: Пари Сен-Жермен Менделеевич за вас играет? Поляк, что ли? Слушайте, значит так, Владимир, расставил Игорь уже защиту. Твоя задача прямо сейчас просто перехитрить. Для того, чтобы тебе было легче, считай, что он встал в ворота. Ну и, короче, право-лево, фигачим, поехали. Давай, дружище.
2: Давайте в правый уголок.
1: Сразу в правый уголок решил попробовать, чтобы никто не уволок. Давай, пробуем. Защитил Игорь сразу в правый уголок. Как знал. Куда дальше?
2: Давайте в правый.
1: И еще разочек в правый.
0: Нет, не то нажал.
1: Не, он правый защитил, да? Он как знал, что, значит, бомбардир наш, штурман, вернее, что, бомбардир нападающий наш будет бить в правые углы. Давай, ну смотри, два...
2: Продолжаем в правый.
1: Продолжаем в правый.
2: Молодец.
1: Ой. Так он, я тебе могу сказать, знаешь, что сделал хороняка? Значит, поставил 4 правых и 1 левую потом, в конечном итоге. Так, в принципе, все и закончилось, Вова!
2: Ну все.
1: Я поехала. Вов, хорошего дня тебе.
2: Спасибо большое.
1: Хорошо, для настроения какую композицию напиши там на WhatsApp-чик. Возможно, если, ну, совпадет сегодня.
0: То сыграем.
1: А если как вот сегодня с Игорем, то... Пока.

0: Игорёшенька, всю контактную информацию про тебя оставляем нашему агенту. На WhatsApp-чик уже получишь...
1: всю информацию.
0: Детали получи.

0: тела.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
3: Happy birthday!
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
5: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
4: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
5: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
4: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
5: Проще, только телепортация.
4: Команда 24.lv 20167006.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Так, дорогие друзья, сегодня день рождения у Шона Коннери. Тот самый человек, который стал, в принципе, первым Джеймсом Бондом. Вот, и прямо, ну, как будто вот задал первую планку, друзья. До того, как стать мировой кинозвездой, работал молочником, например, да, в Эдинбурге. То есть развозил молоко, вот, а также разносил уголь, водитель грузовика, вот, разные, да, натурщиком. Вот, значит, в художественном колледже, кто такой натурщик, знаешь?
3: Вот.
2: Нет. Это тот, который, ну, как бы, ну, которому платят деньги за то, что он сидит. А художник...
3: А, я видел фильм, голенький, да?
2: Ну, и... голенький.
3: Все понятно.
2: Иногда голенький.
3: Его пишут.
2: Иногда не голенький. Вот. А также, значит, он говорит, самая ненавистная работа была у меня. Полировщик дубовых гробов. Вот. У меня плохо.
3: Зато прибыльно.
2: У меня плохо получалось. Вот. И как бы долго там... Короче, почему он был натурщиком? Активно занимался бодибилдингом в юности.
3: Все
2: вот,
3: понятно.
2: Принял участие даже в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лондоне в 53-м году.
3: Не «Мисс Вселенная», «Мистер Вселенная».
2: Ты сказал
3: «Мисс Вселенная».
2: «Мистер Вселенная» в Лондоне, где занял третье место в своей категории. Третье место. Это очень круто, понимаешь? Ну, то есть он был еще и... Поэтому был натурщиком. Поэтому платил. Кстати, здорово играл в футбол. Ну, к слову, к футболу, да? Во время гастролей... Я не знаю, честно говоря, как... Во время гастролей легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби, можете проверить, лично предложил 23-летнему Коннери контракт зарплатой 25 фунтов в неделю. Нет, возможно, тогда...
3: Ну, тогда это было много.
2: Это, наверное, было много. Но с другой... А возможно, это было и тогда уже было немного, потому что, ну, слушай, ну, ты неплохо играешь. Я тебе предлагаю, ну, как сейчас, например, вот это самое. Значит, так, я Манчестер Юнайтед, главный тренер, приезжаю к тебе, и ты...
3: Я Шон Коннери.
2: А ты всю... Нет, ты всю жизнь хотел... Ну, ты футбол играешь.
3: Фанат.
2: Вот, и ты... И тут приходит и говорит, так, все, чувак... Давай так, иди к нам, предлагаю тебе контракт, будешь получать 18 евро в неделю. По рукам?
3: Беру.
2: Не, ну, с другой стороны, любой, значит, мне так кажется, любой, значит, мальчишка из, так сказать, из футбольной команды, любой здесь, пофиг, говорит, соглашаюсь.
3: Беру.
2: Это же Манчестер Юнайтед. Короче, представьте себе, кто написал Джеймса Бонда вообще? Ян Флеминг.
3: Да.
2: Значит, он сначала был категори... Как только начали говорить, все, Флеминг, камон, а он же работал, ну, вот, над Бондами, вместе уже потом с кино всеми могулами, да, то есть, ну, как автор сценария и так далее, да. Он говорит, слушайте, он увидел этого Шона Коннери, и он говорит,
3: не,
2: агент 007, вы чего? Это не отесанный шотландский каскадер.
3: Это он так его назвал.
2: Но после выхода все-таки его уломали, потому что там, ну, как бы, одно дело ты автор сценария, а другое дело снимают другие люди, и они принимают решения, шоураннеры совершенно другие. Короче, после выхода этого фильма, который получил название 007 «Доктор Ноу», писателю настолько понравилась игра Коннери, что в следующих романах он специально прописал Бонду еще и шотландские корни, ну, чтобы каким-то образом, ну, тот же, ну, шотландский акцент, все такое. Коннери, кстати, рано начал лысеть. Процесс начался уже в 21 год. И во всех 7 фильмах про Джеймса Бонда актер снимался в накладных волосах, всяческих париках, и совершенно этого не смущался, между прочим. Вот такой вот.
3: Даже хвастался.
2: Молодец. Но, и не все было тили-тили-тролливали. Мог стать гораздо богаче, вообще, в принципе, и гораздо популярнее, если бы, внимание, тогда согласился сыграть Гэндальфа во «Властелине колец», и он отказался, и архитектора в «Матрице». То есть он в двух фильмах отказался сниматься. Значит, что касается Гэндальфа в «Властелине колец», он отказался, знаешь почему?
3: Ну?
2: Потому что не понял сценарий, короче.
3: Ну там 100 тысяч страниц, вы чё?
2: Нет, это не важно. «Хоббичья нора», короче, не прижилась для Шона Коннери.
3: Я не понимаю.
2: А продюсеры предлагали ему... Внимание! Ну? Я, ну, конечно, надо, да, цифру проверять. 15% от мировых сборов фильма.
3: Это очень много.
2: Ну, это примерно 450 лямов бы ему просто капало бы, вот, ну, как бы так. Ну,
3: просто
2: я,
3: так.
2: Я вот не верю вот в цифру, может, 1.5%, хотя 1.5% это мало, маловато. 15%, прикинь, такой контракт подписать, где тебя от «Властелина колец» так Гэндальф еще и работал во всех этих самых, во всех частях.
3: Зато потом можно не работать.
2: Да-да-да, потом можно не работать. Но нет, надо работать.

0: позвони мне, позвони.
1: Переменность в облачности сегодня нас ожидает. Местами центральные и восточные районы ожидаем кратковременные дожди. Лепа и Венспилс сегодня прогреваемся 19-20. Даугавпилс разогнал плюс 17. Столица плюс 18, плюс 20 и без существенных осадков. Это то, что как раз-таки к этому моменту в качестве апдейта поступило. Следим за ситуацией.

0: новости спорта.
1: Латвийский снукерист Артемий Жижин сотворил сенсацию. Он одержал крупнейшую победу в карьере, обыграв действующего чемпиона мира китайца У Идзе со счетом 5-4 в квалификации турнира в Ухане. 20-летний Жижин занимает 116 место в мировом рейтинге, а его соперник – 4. Латвийский спортсмен вел 3-1, затем позволил китайцу сравнять счет и выиграть следующую партию, но взял два последних фрейма. В решающей партии У Идзе набрал 44 очка, Жижин ответил серией из 51, а после ошибки соперника забил оставшиеся шары. Эта победа вывела единственного латвийского профессионального снукериста, то есть Жижина, в основной турнир, где он гарантировал себе не менее 4500 фунтов стерлингов призовых и столько же рейтинговых очков. Завтра Жижин сыграет с занимающим 30-е место в мире шотландцем Стивеном Магуайром, и в случае победы сумма его призовых и очков увеличится до 8000. Латвийские пары сохранили высокие позиции в мировом рейтинге пляжного волейбола после последнего турнира элитной серии в Монреале. Мартин Шплявинш и Кристиан Фокерос занимают второе место среди мужчин, отстают от лидирующей шведской пары на 160 очков. Тина Грауденя и Анастасия Самойлова находятся на 5-й позиции среди женщин. Обе латвийские пары завершили турнир в Монреале на 5-м месте. С ноября нынешнюю серию соревнований заменит новая мировая серия. Женская сборная Латвии по волейболу уступила Польше со счетом 1-3 в третьем матче группового этапа чемпионата Европы в Стамбуле. Латвийская команда выиграла вторую партию 25-23, но проиграла остальные. Это уже третье поражение Латвии на турнире после матчей с Турцией и Германией. Завтра наши волейболистки сыграют со Словенией, а в четверг с Венгрией. Клуб Челси начал чемпионат Англии с выездной победы над Фулхэмом 3-2. Кол Палмер и бразилец Жао Педро забили по мячу и сделали по голевой передаче. Еще один гол Челси записал на свой счет Морган Роджерс. Клубы «Малага» и «Депортиво» завершили матч второго тура чемпионата Испании со счетом 1-1. Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «Депортиво» вперед на 21-й минуте, забив свой второй мяч в сезоне. Через 13 минут Карлос Рубио сравнял счет с пенальти. «Депортиво» во втором матче подряд не смог удержать преимущество и после двух туров набрал 2 очка. Новости трансферов. Мадридский «Атлетико» готов продать аргентинского нападающего Хулиана Альвареса не менее чем за 150 миллионов евро, но исключает его переход в «Барселону» или «Реал». Манчестер Сити устно договорился продать испанца Ника Гонсалеса в Ньюкасл за 47 миллионов фунтов и еще 3 миллиона возможных доплат. Манчестер Юнайтед хочет арендовать испанского защитника Алехандро Бальде с правом выкупа, в то время как Барселона оценивает его в сумму от 30 до 40 миллионов евро. Английская Астон Вилла также ведет переговоры с Миланом о покупке португальца Рафаэла Леау, который согласен на возможный переход. И последний, третий этап велогонки Вуэльта Испании остановили и отменили из-за дождя и сильного града. На последних километрах дистанции велосипедисты должны были проехать 174 километра, но примерно за 25 километров до финиша с погодой стало очень плохо, и участникам пришлось искать укрытие. После двух этапов в этой велогонке лидирует словенец Тадей Погачар. Он опережает бельгийца Ваута ван Арта на 9 секунд.
0: Новости спорта.

0: СВХ плюс.
1: Слушайте, у нас тут еще даже пытается как-то солнце протискиваться. Сережа где-то с трассы прислал проливнущий дождь. Это говорит о чем? То, что... Да, смотри, ты смотришь в окно, тебе кажется, что везде так, а так не везде.

0: хорошее небо без единственного облачка. Вова пишет.
1: Ой, круто.
0: Все фотографию прислала.
2: Хулиганы лужи ставят, как капканы. Шум дождя в сыром тумане. Не пойму, что...
0: Сережа Рижский, отпишись, а где у тебя вот такое?
2: Очень нужен дождь по крышам, дождь по лужам.
0: Казалось бы, в одно время живем в одной даже небольшой стране, по факту.

0: это группа «Пропаганда». Такая была группа, да-да. Помните, я рисую на асфальте. Вот это вот.
1: Ой, это знаю.
0: Да-да-да. Ну, они сами, это версия, которую они сами сделали. Я такая полуконцертная, насколько я понимаю. Ага.
2: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
3: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Точное время 8:37.
5: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
7: На СВХ+.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Так, дорогие овны, сегодня денечек обещает быть очень эмоциональным, и в связи с этим, ну, когда много эмоций, тогда это драматизма очень много. В общем, лучше держаться подальше от лишних переживаний. Соответственно, чем меньше людей сегодня будешь встречать, тем будет овен лучше.
2: Телец. Позволь чувствам взять верх и не пытайся сегодня все контролировать, Телец.
1: Ну, хорошо.
0: Близнецы.
1: Хотя как это не пытаться все контролировать? Близнецы, сегодня вам обязательно в чем-то повезет. Вовремя замечай и наслаждайся.
2: Рак. Сохраняй оптимизм, Рак, и постарайся замечать хорошее даже в непростых ситуациях.
1: Ладно, давай.
0: Лев.
1: А вот и Лев, проявляй терпимость и не показывай человеку свое истинное раздражение. А раздражать они тебе сегодня, Лев, будут.
0: Дева.
2: Дева, не начинай новых дел и посвяти день простым домашним хлопотам.
1: Ну, что ты начинаешь? Ну.
0: Весы.
1: День обещает быть очень продуктивной, Весы, поэтому смело берись за большое дело. Вот, если вдруг большого какого-то дела нету, берись за какое-нибудь дело. У тебя сегодня просто пруль, Весы.
0: Скорпион.
2: Скорпион, тебя будет особенно сегодня тянуть к воде. Но не забывай об осторожности.
1: Попей и отойди.
0: Стрелец.
1: Налей и отойди. Стрелец. Спеши, вот спешить здоровью вредить. Смотри, не спеши сегодня с выбором. Прежде чем выбирать, внимательно изучи все доступные варианты. Посмотри всех, а потом выбирай только. Вот, и потому что в самом дальнем углу то, что тебе нужно будет, сегодня будет прятаться.
0: Козерог.
2: Доверься интуиции, Козерог. А если сомневаешься, просто прислушайся к близким.
1: Или просто полежи, поспи, например, там поешь что-нибудь. Водолей, проявляй любопытство сегодня, проявляй, ладно. Но не упускай возможность узнать что-то новое.
0: Рыбы.
2: Рыбы, у тебя отличный день для перемен и наведения порядка. Причем как самостоятельно, так и вместе с другими.
1: Так, хорошо, вместе с другими.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Уже 20 лет прошло, да? Песню про тропикану мужчину так еще никто и не спел. Вот.
0: Люся
1: Фортадо.

0: Татьяна.
1: Винни из Даравишу. Команда Дилдас Мечетри.
2: Команда Дилчетри. Мускулю Петрикс.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах...
5: Билеты в кассах Билеши Сервис.
7: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру.

0: бодрое.
1: Дуть счастьем в микрофон.
2: Так, друзья, по дороге на работу, еще и включив мозг, покреативив немножко, можно заполучить 50-евровую подарочную карту.
3: От магазина техники «Болтик Дата».
2: Это абсолютно точно, дамы и господа. Внимание, значит, вчера мы... Давайте, сейчас мы дадим уже техническое задание, чтобы вы могли. Представьте себе, значит, школьный рюкзак, в котором мы прячем какую-то вещицу. Вот. Вчера мы там прятали персональный компьютер.
3: А что сегодня спрятали?
2: И нам нужно было придумать. Вам нужно было придумать название. Как нам назвать? Не, ну вы сегодня... Мы как будто бы по кабуте прячем. Значит, сегодня у нас будет компьютерное кресло.
3: Там с трудом, да.
2: С трудом поместить в рюкзак, но это не имеет никакого значения, потому что задача не поместить, это не в Тетрис мы играем. Задача придумать клевое название. Мы сейчас опишем это примерно кресло, которое продается в Baltic Data. Мы просто ахнули. Значит, умеет... Ну, во-первых, так, за удобство вам надо говорить про компьютерное кресло?
3: Про это даже промолчим.
2: За это, в принципе, ну, как бы, это сражение-то идет основное, да? Тебе должно быть на протяжении многих часов должно быть там удобно. Вот. И для многих это вообще самое удобное кресло в доме будет.
3: Комфорт — это самое главное.
2: Значит, оно умеет светиться, согревает или охлаждает. Например, там вентилятор интегрированный. Массаж делает, заряжает телефон, воспроизводит звук через встроенные колонки. Да, соответственно, у тебя стереоэффект. А также имеет голосового ассистента. В общем, короче, высокотехнологичное кресло. Внимание, задача сегодняшнего дня. Как назвать супертехнологичное компьютерное кресло? И добавлю, ну, пожалуй, самое удобное в твоем доме. Вот. Не надо там все объединять в одно. Ребят, самое удобное кресло, самое комфортное кресло, кресло, в котором, говорит, я бы жил.
4: Вот это и есть техническое задание дня сегодняшнего для креативного агентства.

0: вопросов больше, чем ответов.
1: Но Балтик Дата поможет найти правильные.
0: С 24 по 28 августа.
1: Каждое буднее утро на радио СВХ Плюс.
0: Слушай подсказки ведущих.
1: Точно отвечай на вопрос.
0: Что в школьной сумке Балтик Дата?
1: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
0: Балтик Дата.

0: Готовься к школе мощно.
1: Итак, подготовка в школе. Сегодня у нас в рюкзаке гигакрутое, крутейшее, самое технологичное компьютерное кресло от Baltic Data. Мы лишь должны напомнить, ребята, сеть магазинов компьютерной техники Baltic Data в рамках компании Back to School предлагает нам, потребителям, покупателям, специальные цены на компьютере.
2: В том числе на мощные модели NITU. Это мониторы, компьютерные кресла, мыши, клавиатуры, наушники и другая техника в самом широком ассортименте.
1: Вместе со специализированным магазином компьютерной техники Baltic Data ваш учебный год и учебный год ваших детей будет очень технологичным. Ребята, посещайте один из 18 магазинов Baltic Data по всей стране или заходите на сайт Baltic Data LV. Напоминаем, что сегодня в креативном агентстве мы придумываем название супертехнологичному компьютерному креслу. Пожалуй, возможно, и самому что ни на есть удобному креслу в вашем доме, друзья.
2: Пиши нам смс, ватсап 25 45 25 25.
1: Швыряем версии именно туда, да.
3: Небо все так же высоко. Это нам время.
4: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе. Радио СВХ Плюс.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, северный, северо-западный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. Лепа и Вентспилс 19-20. Даугавпилс, Резекне до плюс 17 градусов. В Риге плюс 18, плюс 20. Днем без существенных осадков.
4: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в ДТП на дорогах Латвии погибли 2 человека, оба велосипедисты. После бури без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. Данные на сегодняшнее утро — более 30 тысяч клиентов Saddle & Stickles. Центр кризисного управления при Кабмине призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы. Они стоят сотни или тысячи евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 142 дорожно-транспортных происшествия. Погибли 2 человека, еще 11 получили травмы. Оба погибших были велосипедистами. Днем в Огре на улице Даугавпилс столкнулись Volkswagen Passat и велосипедист. Он скончался от полученных травм. Вечером в Даугмале велосипедист пока не по неустановленной причине упал и погиб на месте. Полиция задержала вчера 6 нетрезвых водителей и начато 4 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения были оформлены 375 административных протоколов, из них 100 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. В понедельник днем их было около 75 тысяч, вечером 54 тысячи, а сегодня утром более 30 тысяч. Государственная компания Saddle & Stickles рассчитывает сегодня восстановить электроснабжение большинства многоквартирных домов и поселков сельской местности. Однако на хуторах и в отдаленных районах работы могут продолжаться вплоть до среды. Самоуправлением поручено выявить жителей, которые остаются без света и связи, и оказать им необходимую помощь. Вчера вечером свет дали, например, в городе Прейли, а также примерно половине клиентов в окрестностях Прейли. Самые большие перебои с электроснабжением сейчас именно здесь, в Прейльском крае, а также в Огре и окрестностях, и в краях Айскрауклас, Резекнес, Екапилс и Баускас. Подводя итог, сегодня к 6 утра электричество снова есть у 90% клиентов, которые столкнулись с блэкаутом из-за бури. В целом на пике без электричества оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть примерно треть Латвии. Сегодня к утру свет вернули 250 тысячам клиентов. Центр кризисного управления при Кабинете министров призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы, которые стоят сотни или тысячи евро. Глава центра Арвис Зила указал, что при длительном отключении электричества генератор должен обеспечивать работу отопления, водоснабжения и самых необходимых бытовых приборов. При этом ранее генераторы не входили в рекомендации для кризиса. Стоимость одного генератора от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. При этом около 2/3 населения Латвии живут в многоквартирных домах. Центр кризисного управления также предложит создать в регионах специальные пункты, где во время кризиса можно будет получить питьевую воду и актуальную информацию и воспользоваться телефоном, чтобы связаться с близкими. Буря показала, как сильно мобильная связь зависит от электроснабжения. Резервные аккумуляторы базовых станций мобильных операторов обычно обеспечивают их работу только от 2 до 4 часов. А установить стационарные генераторы на всех объектах операторы не могут. В отдельных городах Латвии в субботу и воскресенье не работала сеть ни одного оператора, поэтому жители не могли позвонить даже по номеру 112. В самый сложный момент без связи оставались около 5% клиентов Теле2, 3% клиентов ЛМТ и примерно пятая часть клиентов Бита. В понедельник перебои сохранялись менее чем у 1,5% клиентов в отдельных районах страны. По оценке Биты, для автономной работы всех базовых станций в течение 72 часов потребовались бы дополнительные инвестиции в размере не менее 100 миллионов евро. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис сегодня планирует встретиться с мобильными операторами и представителями гостелерадиоцентра, чтобы выяснить причины длительных перебоев со связью и обсудить усиление сетей. Отключение электричества и мобильной связи серьезно нарушили работу автозаправочных станций. В наиболее сложный период электричества не было примерно на 40 заправках Вирши. Вчера днем без света все еще были 6 или 7 этих станций. В сети Виада буря затронула 10 заправок, а генераторы пришлось доставлять в Прейли и Страупе. Все станции Неста и Circle K уже работали. Власти рассматривают возможность обязать отдельные компании, включая автозаправочные станции, обеспечивать обязательное резервное электроснабжение на объектах. Сегодня правительство рассмотрит поправки к закону о подоходном налоге с населения. Необлагаемый налогом годовой лимит компенсации для волонтеров и сотрудников религиозных организаций предлагается увеличить с 1000 до 3000 евро. Налогом также не будут облагаться подарки от ближайших родственников супруга, например, пасынков, падчериц, зятьев и невесток. Возврат части потраченной суммы по программам лояльности не будут считать доходом. Кроме того, если организаторы различных курсов, кружков и прочих занятий будут в электронном виде передавать данные налоговой службе, то родителям больше не придется самостоятельно указывать эти траты в годовой декларации о доходах и прикладывать чеки. Кроме того, государство впредь не будет возвращать налоговую переплату размером меньше 1 евро. После того, как этот законопроект одобрит правительство, он будет передан на рассмотрение в Сейм. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: тем, кто попозже. Ребятушки, мы тут уже вовсю. Значит, тем, кто только что подключился, сразу скажем, что сегодня уже техническое задание для креативного агентства было дано. И вот сейчас уже наши приступили к выполнению. Тем, кто явился, не запылился чуть попозже, ребятки. Значит, представьте себе, мы сегодня вместе с Baltic Data разыгрываем 50-евровую подарочную карту. Да, Baltic Data — это, конечно, полная специализация. Это компьютеры, да, то есть они делают и свою линейку мощнейших игровых и, ну, компьютеров, и, ну, которым нужна мощь, действительно, там, видеообработка и так далее, бренд Nitu. Вот, ну, а помимо, как бы, основного профиля, есть, конечно же, все, что связано с тем моментом, когда кто-нибудь идет в школу, занимается учебой, и вот к 1 сентября, конечно же, зайти и посмотреть, какое обновление сделать для своего питомца, возможно, да, а возможно для себя, чего там уже говорить.
1: Это все Baltic Data.
0: Да-да-да, и одно из наименований — это крутейшее, высокотехнологичное компьютерное кресло, которое, ну, оно умеет все, понимаете? Там это, пожалуй, самое удобное место, возможно,
1: умнее некоторых коллег.
0: В вашем доме. Вот, мы сегодня придумаем звучное название, хлесткое название для такого компьютерного кресла, которое, ну, просто садишься и вставать не хочется. Я здесь проведу весь год, товарищи.
1: Всю оставшуюся жизнь.
0: В вашей версии хлесткие бойки на 2545, 2525 в виде WhatsApp сообщений. Конечно, мы уже получаем. Сейчас я уже после того, как девочка в цветах в исполнении Басты произойдет из вашего радиоприемника, сразу же версии, которые уже с первого взгляда неплохие, хорошие, покажу.

0: 6 денечков у нас еще есть с вами, ребятушки, этого лета 2026 года. В этот самый момент покажу я вам, ребята, городские новости.
1: Был я давеча. Что случилось?
0: Был я давеча в столице, столица дал гвоздя. Нет, я сейчас быстренько пробегусь по списку тех версий, которые нам уже сегодня, ну, мы считаем хороши.
1: Уже понравились.
0: Уже понравились. Как назвать супертехнологичное компьютерное кресло, которое, ну, нового поколения, которое Балтикдата выкатывает в качестве, ну, значит...
1: предложение.
0: Которое можно приобрести, ребятушки. Как назвать суперудобное технологичное компьютерное кресло? Ну, версии были разные. Вот к данному моменту понравились комфортка, технококон, очень хорошо, трон всевластия, кресло повышенного пуфигизма, престольное кресло, хорошая версия, престольное кресло, утробушка, показывает уют, такое что-то такое, да?
1: Это нравится.
0: Трон фараона, да. Ну вот туда же к утробушку еще это уютное, это если бы мы придумали имя креслу, да? Ну, допустим, как в сериале «Фрэнс» Джо Трибиани, значит, у него было кресло такое удобное для сидения, но оно было другое для смотрения телевизора у него такая, да? С выдвигающимися ногами вперед. И он это называл, его называл «Розита». То есть если бы придумывали имя, а не название, вот кресло, то тогда Арина Родионовна была вполне себе одна. Сиделка, паутиновый престол, ну, тут всемирная паутина, ну, немножко, ну, это так, для старта, ок. Дальше, трон Вассермана, ладно, счастье на колесах, колыбель Тохаса, шалом, ребята. Так, айтрон ступа, кокон геймера, седло зумера, неплохо, и посадочный модуль. Появилось еще, накидали, хорошо, посадочный модуль, и прям берем на карандаш, прям хорошо.
1: Берем.
0: Делай как ребята, делай лучше, чем ребята.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья. На СВФ.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Вот такое вот оно, наше лето, ребята. Из свежего поступившего, все, друзья, горшочек не вари, из свежих версий, блин, мне еще накидали. Ловко вы.
2: Успели.
1: Да, еще, я посмотрю, там еще где-то 15-20 сообщений пришло, но если что, вдруг добавлю. Ну, на данный момент из свежего и принятого в эфир.
2: Из хорошего.
1: Как назвать супертехнологичное компьютерное кресло, ребятушки? Значит, мы закончили на посадочном модуле, да?
2: Да.
1: Очень хорошее название. Опорный пункт. Прекрасная версия. Ковш создателя. Как вам такое?
2: Хорошо.
1: Это очень хорошо. Это очень такое, ну, по-богатому, когда империя строится. Ковш создателя очень образно. Браво. Значит, поглотитель времени. Ну, у кого как, естественно. Вот, а обратите внимание, для того, чтобы время свое пустую потратить, нам вообще ничего не надо. Даже посидеть не надо ничего. Ни на чем. Мы просто стоим можем, короче. Или
2: сидеть не обязательно.
1: Сидеть на унитазе можем 6 часов, короче, пальцем рилсы свайпить. Точка опоры. Очень хорошая. Такое вот прямо... Киберлюлька тоже понравилась. Версия это хорошая. Все. Друзья, горшочек не вари, зафиксировались. Я сейчас еще посмотрю последние 15-16 версий, после чего уже выделим на гора сегодня тройку, на наш взгляд, претендентов. Ну, а вы выберете победителя.
2: А вы проголосуете?
1: Конечно.
3: СВХ+. Может,

0: СВХ плюс.
1: Так, ну что, готовы, готовы, готовы, дамы и господа, сегодня в сражении, креативном сражении за право обладания 50 евро потраченной картой от Baltic Data. Ребята, сегодня ваши потуги были оценены, и я сейчас покажу самые-самые-самые крутейшие, самые крутейшие версии, как назвать, супертехнологичное компьютерное кресло.
2: Вот. Самое удобное в своем доме.
1: Возможно, самое удобное в своем доме, но здесь мы все-таки хотели увидеть как что-то образное, что, и что-то такое, что хорошо характеризует именно как можно большее количество кайфа, да, получаемое от кресла.
2: От сидения.
1: Это не просто сидение, это, понимаете, это играние, это творение, это создание чего-то. Значит, поэтому очень понравились версии и Трон Всевластия, и Кокон Геймера, и седло Зумера даже понравилось, и опорный пункт, это тоже такое хорошо. Прям, да, и Киберлюлька, хорошо. Но тройка финалистов сегодня, которую мы показываем вам, дамы и господа, и вот сейчас сразу же мы приступим к голосованию. Три версии. Под номером один для удобства голосования у нас престольное кресло. Престольное кресло.
2: Это единичка.
1: Единица. Посадочный модуль.
2: Это двоечка.
1: Это двойка. И ковш создателя.
2: Это троечка.
1: Это тройка. Итак, престольное кресло. Единица. Посадочный модуль. Два. И ковш создателя. Циферка три.
2: Проголосуй, пожалуйста.
1: Какая больше нравится, сразу же выдвигай своего кандидата.
2: На 20.

0: Не-не-не, не песня должна была быть точная. Точно не песня. Мы должны подвести итоги. Огромное спасибо обществу. Что сказало общество? Это и был главный вопрос. Ребята, что скажет общество? И теперь, по большому счету, я могу все вам рассказать, как есть.
1: Что выбрало общество?
0: Как сегодня произошло? Сегодня общество заставило меня считать. Понимаете? Размазались версии. Версии, как бы, они равна, ну, так сказать. Иногда бывает такое, что, допустим, одна версия из трех, она прям, ну, явная, прям такая, ну,
1: очень сильно нравится.
0: Жирнючая, да, прям она жирнючая. Не то, что нравится. Нравится это... Это такой на вкус и цвет. А это сильная, допустим, какая-нибудь версия. Вот. Прямо ярко вот выраженный победитель. Прямо авангард всего, да? И тогда, ну, как бы тогда понятно.
1: Фаворит.
0: Просто проматываешь, а там одна и та же цифра фигурирует, понимаешь? И так.
1: Да.
0: Значит, а бывает такое, что версии, ну, они такие равноапостольные. Назовем их так. И тогда начинается, ну, у каждого свое мнение. И вот, потому что яркого лидера прямо нету. И вот, и тогда начинается щитоводство с моей стороны. Вот, ну, щитоводство...
1: Щитовод Володя.
0: Щитовод Володя сегодня...
1: Что ты там насчитал?
0: Сегодня две версии. Сегодня две версии между собой сражались. И в конечном итоге сегодня все-таки версия номер один завоевала большинство сердец нашего общества. Ребятушки, версия, которая называется «Престольное кресло». Вот здесь тебе и стол, и здесь тебе и престол. И бывает такое, что самая простая версия, вот какая, она побеждает. Хотя посадочный модуль мне очень нравился. В контексте вот какой-то... Он же все равно футуристического дизайна. Это супертехнологичное компьютерное кресло со всеми вот этими стереосистемами, со всеми этими подсветками, вентиляторами, голосовым помощником и так далее, ребята. Оно все равно... Поэтому посадочный модуль — это очень хорошее название.
1: Да и ковш-создателя тоже ничего.
0: Ковш-создателя очень по образности, прямо вообще, потому что посмотрите, все эти технологичные кресла, они действительно выглядят, они в форме ковша, действительно. Вот, большой и малый медведь, неважно. Но престольное кресло сегодня. Общество сказало свое слово. И, соответственно, сегодня 50-евровую потраченную карту от Балтии всегда-то получает у нас владелец этой версии. Кто первый прислал?
1: Как его зовут?
0: Единственный. Так, телефон заканчивается на 3707. Владимир Володька. Так, пожалуйста.
1: Владимир.
0: Мы поздравляем тебя, дорогой. Поздравляем. Вот. Сейчас вот я тебе дудки пришлю, чтобы тебя не потерять. Все, отлично. И большое спасибо, кто проголосовал. Ну, так сказать, по работе и награда. Хорошо поработал. Айда, молодец. Что? Ну, все.
1: Вот придумал крутую версию и получил подарочную карту на 50 евро от магазина техники Baltic Data.
0: Отлично.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Ну, Сережа Лазарев же разродился песенкой. Это девчоночки очень любят Сережу Лазарева, потому что он хороший, он добрый и очень красивый, понимаете?
1: Да.
0: И поет у него песни все добрые про любовь как раз-таки. Девчонки, как дети сейчас. Давай,
4: мы мечтали,
0: давай.

0: детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājas Слабо. СБ Силтумтехника.лв.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. СВХ плюс.

Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия. Усиленная многократно. Как солнце.

история одного успеха. Сегодня вспомним, значит, одного человека, ну, незнакомого, конечно же, нам. Значит, в 1784 году он, аэронавт по имени Джеймс Титлер, значит, впервые, значит, в Шотландии и вообще в Англии, и, значит, он пролетел, ну, как бы... Ну, первым, он поднялся в воздух. Несмотря на то, что Монгольфье, как бы, во Франции на год раньше полетели, вот, а именно Тиллер определил всех во всей Великобритании. И, кстати, он не был ни механиком профессиональным, ни военным профессиональным. Вот, он был блестящим ученым и эрудитом. И главным редактором второго издания Великой энциклопедии Британика. Знаете, что это за фундаментальный труд? Ну, то есть гигантский, ну, просто многотомник всего про все. Так вот, за время работы он практически в одиночку написал и отредактировал три четверти всех статей этого монументального труда. Вот настолько чувак был продвинут интеллектуально. То есть его любое направление, как бы, он, ну, как бы, мог достать. Даже если не знал, доставал информацию и культивировал все это. Значит, сконструировал шар самостоятельно. Деньжат было немного. Вот, воздушный шар имел около 12 метров высотой, напоминал по форме огромную луковицу. И сшит был из плотной ткани, пропитанной лаком, для того, чтобы, ну, горячий воздух, как бы, ну, удерживался внутри. Значит, в отличие от французских шаров, и здесь как раз-таки вот покажу такой внутряк. Значит, французики, монгольфье, их шары работали на сжигании соломы и шерсти, да? Солома и шерсть. Значит, Тиллер использовал под шаром специальную чугунную, прикиньте, это же весит сколько, жаровню. Вот. Воздух внутри шара нагревался за счет сжигания угля и спирта. То есть, ну, это такая серьезная вещь. Понимаете? Ну, она, сколько это все весит, но, ну, тем не менее, поднялось. 25 августа на поле Кобели-Бэнк в Эдинбурге Тиллер забрался в корзину. Кстати, это была обычная ивовая корзина для продуктов, просто большого размера. Вот. И поднялся на высоту около 100-150 метров. Точнее сказать, невозможно. Тогда приборов, тогда измерителей их не было, а с земли, ну или по его словам, вот, ну да, 100-150 метров. Шар пролетел чуть меньше километра и успешно приземлился, кстати, между прочим. А после успешного полета жители Эдинбурга и пресса восторженно прозвали ученого Балун Тайлер, друзья. Что означает воздушный Тайлер? Значит, он мгновенно стал знаменитостью, а потом говорит: слушайте, ребята, у меня деньжат-то немного, давайте это самое, давайте соберем денег, я лучше построю, у меня есть идея. В общем, никто ничего не дал. Вот. А потом говорит: ладно, я на свои построю. Он построил. И вот второй полет был не ахти какой. Он, значит, шквальный ветер, все такое, знаете, сами. Были когда-нибудь, покупали подарочную карту или получали подарочную карту на полет на этом самом баллоне, воздушном шаре, а? Короче, там идеальных погодных условий надо ждать очень долго. Вот. Зачастую там ни один, ни два, ни три месяца, соответственно. Вот. Но он как бы не знал, он уже как бы, что поделаешь, такая ситуация. И вот, значит, по какому-то порывистом метре поднялся в воздух. И там уже было, кстати, приземление было, ой, какое немягкое. Вот. И даже травмировался и навсегда забросил воздухоплавание. Но, тем не менее, попытки были удачными изначально. Представляете, какая башка? Три четверти Британики отредактировал и написал статьи. Потом сам построил, сам полетел. В первый раз удачно, весьма.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, северный, северо-западный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. Лепая-Вентспилс до плюс 20, Даугавпилс-Резекне до 17 градусов. В Риге сегодня плюс 18, плюс 20, днем без существенных осадков.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера на дорогах Латвии погибли два человека, оба велосипедисты. После бури без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. Сегодня утром это 31 тысяча клиентов Saddle & Stickles. Основной массе потребителей свет вернули. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии, заявление министра.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 142 дорожно-транспортных происшествия. 11 человек получили травмы, 2 человека погибли, причем оба велосипедисты. Полиция сообщает, что накануне днем в Огре на улице Даугавпилс велосипедист скончался от травм, полученных в столкновении с автомобилем Volkswagen Passat. Обстоятельства аварии не уточняются. Накануне вечером в Даугмале другой велосипедист по неустановленной пока причине упал с транспортного средства и погиб на месте. За минувшие сутки полиция задержала 6 нетрезвых водителей. У 4 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 375 административных протоколов, из которых 100 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. В понедельник днем их было около 75 тысяч, вечером 54 тысячи, а сегодня утром больше 30 тысяч. Государственная компания Saddle & Stickles рассчитывает сегодня восстановить электроснабжение большинства многоквартирных домов и поселков сельской местности. Однако на хуторах и в отдаленных районах работы могут продолжаться вплоть до среды. Самоуправление поручено выявить жителей, которые остаются без света и связи, оказать им необходимую помощь. Вчера вечером свет дали в городе Прейлия, а также примерно половине клиентов в его окрестностях. Самые большие перебои с электроснабжением сейчас именно здесь, в Прейльском крае, а также в Огре и окрестностях, и в краях Айскароклас, Резекнес, Екапилс и Баускас. Сегодня к 6 утра электричество снова было у 90% клиентов, которые столкнулись с блэкаутом из-за бури. В целом на пике без электричества оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть примерно треть Латвии. К сегодняшнему утру свет вернули 250 тысячам клиентов Saddle & Stickles. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня в эфире «Латвия с радио» заявил министр регионального развития Эдгар Ставерс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Самоуправления могут получить от государства компенсации в размере 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Жители, в свою очередь, могут подавать заявки в свои самоуправления, которые оценят ущерб частному имуществу. В таких случаях государство компенсирует конкретному самоуправлению 50% суммы помощи, выплаченной жителям. Сегодня правительство рассмотрит предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут зарегистрировать ущерб, сообщить правительству о поврежденных бурей объектах и запросить государственную компенсацию. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня, будет 10 рабочих дней. Центр кризисного управления при Кабмине призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы, которые стоят сотни или тысячи евро. По словам главы центра Арвиса Зилы, при длительном отключении электричества именно генератор должен обеспечивать работу отопления, водоснабжения и самых необходимых бытовых приборов. При этом ранее генераторы не входили в рекомендации кризисного центра. Стоимость генератора от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. И около 2/3 населения Латвии живут вообще в многоквартирных домах. Центр также предложил создать в регионах специальные пункты, где во время кризиса можно будет получить питьевую воду и актуальную информацию и воспользоваться телефоном, чтобы связаться с близкими. Правительство сегодня рассмотрит поправки к закону о подоходном налоге с населения. Необлагаемый налогом годовой лимит компенсации для волонтеров и сотрудников религиозных организаций предлагается увеличить с 1000 до 3000 евро. Налогом также не будут облагаться подарки от ближайших родственников супруга или супруги, например, пасынков, падчерис, зятьев и невесток. Возврат части потраченной суммы по программам лояльности не будут считать доходом. Кроме того, если организаторы различных курсов, кружков по интересам, прочих занятий будут в электронном виде передавать данные налоговой службе, то родителям больше не придется самостоятельно указывать эти траты в годовой декларации и прикладывать чеки, чтобы вернуть налог. Кроме того, государство впредь не будет возвращать налоговую переплату, если ее размер меньше 1 евро. После того, как этот законопроект одобрит правительство, его передадут на рассмотрение в Сейм. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: СВХ плюс.

0: Сегодня день рождения у Клавдии Шифер, помните? Клавдия Шифер, друзья, немка, топ-модель, актриса, общественный деятель, как и, в принципе, ну, как бы, большинство, да, топ-моделей. Значит, занесена в книгу рекордов Гиннесса как модель с наибольшим количеством обложек журналов в истории. Ребята, за свою карьеру Клавдия, и, вернее, ее фото, украсила более, внимание, тысячи обложек. Тысячи обложек журналов, включая Vogue, Harper's Bazaar, Time и Cosmopolitan, конечно же. Значит, в юности, ну, красивая, да, представляете себе, да, яркая, красивая. И вообще не думала никакой о модной индустрии. Планировала работать в юридической фирме своего батюшки. Вот. Ну, 18-летнюю девчоночку на ночной дискотеке в Дюссельдорфе заметил Мишель Леватон, директор модельного агентства. Говорит, ты нам нужна, детка. Да, у них, видите, 17 лет, и уже можно в ночные клубы. Значит, ключевым моментом в ее карьере стал контракт с модным домом и, естественно, Шанель. Значит, креативный директор Карл Лагерфельд, известный, сделал Клавдию новым лицом Шанель, восхищаясь ее внешним сходством с французской кинозвездой Брижит Бардо. Вот, говорит, ты будешь у нас номер один. И пошло-поехало, ребята. В 30-х годах Клавдия стала одной из самых высокооплачиваемых моделей планеты. Это начало 90-х, косметический гигант Ревлон тогда подписал с ней эксклюзивный контракт на 6 лямов. Ребята, причем это в год. По тем временам абсолютный рекорд. Ребят, никто тогда даже рядом не стоял. Вот. Ну, что еще? Из такого 6 лет жила с Дэвидом Копперфильдом, кудесником. Да? Французский журнал один даже заявил, что их отношения — это спланированный пиар-контракт, но тогда Клавдия Шифер выиграла суд против издания за клевету. Денег отсвинявили ей. Да? Ну, в отличие, кстати, от многих коллег по цеху, 90-е годы они славились бурными вечеринками, туснями и так далее. Клавдия отличалась же железной немецкой дисциплиной, ребята. Орнунг из Орнунг. Практически не пила алкоголь, не курила, никогда не опаздывала на показы, избегала громких скандалов. То есть, говорит, работа, отдых есть, отдых. Никогда эти штуки не перемешивала. Суп отдельно, мухи отдельно. Мы поздравляем Клавдию Шифер с наступившим совершеннолетним. Ага.
1: Владимир Вал и его друзья.
2: На СВК Плюс. СВХ Плюс.
0: Так, пришлось вернуться. Пришлось вернуться, дамы и господа. Царицу хотел поставить, конечно.
2: СВХ Плюс.

0: grāmatu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: СВХ плюс.

0: atbilstoša reklāma.
1: Итак, неделя зрения с Филмом, ребята, продолжается. Лето догорает, темнеет, нагрузка на глаза усиливается. А как понять, что пришло время проверить зрение? Сегодня говорим с руководителем службы обслуживания клиентов Филмом Еленой Праздничной. Здравствуйте! Вопрос первый. Как человек может сам понять, что зрение ухудшилось?
2: Здравствуйте. Да, есть несколько очевидных признаков. Думаю, что все это замечали. Например, когда человек хочет что-то прочитать или посмотреть в телефоне, он начинает двигать предмет то дальше, то ближе. И пытается как-то поймать четкость для того, чтобы вот найти эту резкость и увидеть нужный текст или картинку. Есть еще не самый распространенный, но тоже считается из признаков, когда человек буквально пытается щуриться, что-то увидеть, у него появляются боли в глазах и головные боли, да, но не всегда люди это связывают с тем, что их зрение ухудшилось. Тут я бы рекомендовала все-таки обратиться к специалисту и уже сделать проверку зрения.
1: К какому специалисту? И тогда к какому специалисту обращаться? К оптометристу или офтальмологу? Какой специалист к этому?
2: Да, это очень хороший вопрос, потому что обычно человек действительно путает эти два понятия. Офтальмолог – это врач, который занимается диагностикой, лечением, назначает это лечение, да, и именно устанавливает диагнозы, глазные заболевания. А оптометрист – это специалист, который проверяет зрительные функции, подбирает правильную коррекцию зрения для очков, для контактных линз. Но в Латвии оптометрист тоже считается медицинским специалистом, поэтому и во время проверки у наших оптометристов мы используем оборудование, которое может и внутриглазное давление проверить, и заметить какие-то определенные изменения у клиента, и уже на основании этого дать рекомендацию обратиться к офтальмологу. То есть эти два специалиста, они не конкурируют между собой, а скорее вот как дополняют один другого.
1: Угу. А многие проверяют зрение только тогда, когда приходит время обновлять водительское удостоверение раз в 10 лет. Этого достаточно, скажите, пожалуйста?
2: Нет, конечно, нет, но это распространенный факт, да, ну, конечно, нет, потому что для водителей вообще, в принципе, которые используют очки, это очень важно. На их качество зрения влияют и погодные условия, да, допустим, летом там яркое солнце, осенью сумерки, дождь, зимой снег, и вот эта недостаточная освещенность и другие погодные условия очень ухудшают, затрудняют их ситуацию на дороге. Поэтому я бы им рекомендовала не дожидаться каких-то прям явных признаков и жалоб, что у них уже что-то не так со зрением, а в целях профилактики, ну, раз в год, ну, лучше, конечно, два раза в год проверять зрение, да, чтобы не упустить этот момент. Тем более, что есть заболевания, которые протекают первое время бессимптомно, и такие как глаукома, и тогда мы не можем знать, все ли в порядке с нашими глазами, да, поэтому всегда лучше вовремя в целях профилактики обращаться за проверкой зрения.
1: То есть классическое «я вижу, значит, очки мне не нужны» не всегда хороший аргумент, правильно понял?
2: Да, вы правильно поняли. Человек вообще очень часто и быстро ко всему адаптируется, и в том числе к плохому зрению или к тому, что он не видит на 100%, он тоже быстро адаптируется. Поэтому иногда даже не понимает, что его зрение уже изменилось. То есть это очень такой тонкий момент, где человек не сразу замечает, как медленно его зрение уже меняется или портится. Он продолжает жить как бы в привычном режиме и считает, что видит нормально, просто потому что не помнит, как он видел раньше до этого. Именно поэтому профилактические проверки — это очень важно.
1: Один из самых распространенных мифов — это то, что очки влияют и портят зрение.
2: Да, это мой самый любимый миф. Я его просто обожаю. Это говорит практически каждый второй клиент, но очки не портят зрение. Нет, это не так. И не делают глаз ленивым, как многие думают. Это просто... Очки просто помогают человеку видеть четко, ясно, так, как он должен видеть с правильной коррекцией. Мне кажется, лично мое мнение, что этот миф появился просто по той причине, что человек начинает носить очки, видит в них намного лучше, а когда снимает, вдруг резкий контраст появляется. И ему кажется, вот, это произошло из-за очков. Но на самом деле нет. Не очки тому причина.
1: Так, и если сейчас наш радиослушатель думает, так, действительно, даже не помню, когда в последний раз проверял зрение, что посоветуете?
2: Ну, я бы посоветовала, как я уже ранее сказала, не откладывать, прийти на проверку зрения. Филм, они сейчас проверки зрения бесплатные и для взрослых, и для деток, которые с 7 лет уже носят свои очки. Поэтому не откладывайте, на месте есть специалисты, которые всегда вам помогут и подобрать очки, и к вашему стилю, и с правильной коррекцией для вас.
1: Так, ну что, ребят, напоминаю, что любые очки, они не должны подходить, они должны украшать. И в этом наша сила и возможности сейчас у дизайнеров, ну, как бы, руки развязаны, и, конечно, оптика Филман всегда рядышком. Дамы и господа, руководитель службы обслуживания клиентов Филман Елена Праздничного у нас на маленьком ликбезе присутствовала. Спасибо, Лен, большое. До встречи.
2: И вам спасибо. Всего доброго.
0: Та бия илгстоша реклама. Радио СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 10:29.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
5: СВХ плюс.

0: Шик-шик, отлично, отлично. Есть еще времечко, ребятушки. Наш интеллектуальный турничок в виде кода доступа дает возможность заполучить что-нибудь такое, что может быть полезно. Это наша радость, это наше счастье. Так вот, дорогие друзья, у нас, в принципе, есть в подарок целый падл-корт на двоих. Весь требуемый инвентарь совместно с Infinity Paddle. Есть вот сейчас у нас такая ситуация, что лето все, Алис. Ждем очень бабьего лета. Indian Summer, но не факт, конечно же. И как только дождливый денечек, конечно же, пойти развлечься, это есть наше маленькое счастье. Добро пожаловать в код доступа, ребят, играем.
1: Код доступа.
0: Итак, мадам и месье Infinity Paddle, пространство для тех, кто живет игрой. Все разработано с вниманием к деталям. Современные площадки для падл-тенниса — это Infinity, оборудованные по международным стандартам, обеспечивающие максимальный комфорт игры. Ребята, Infinity Paddle — это аренда залов и инвентаря, а также уютные раздевалки, зоны отдыха. Все это продумано. Твой корт, твоя энергия, твой падл. Подробнее на Infinity Paddle LV.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
0: Давным-давно за 3-9 земель, дамы и господа, в Венеции в этот день, в 1609-м, Галилео Галилей собирает Большой Венецианский Совет Дожей. Говорит, дивитесь, ребята, что я вам новое покажу. И показал им тогда телескоп. Внимание, собственное изобретение. Телескоп — это Галилео Галилей. А, внимание, предшественник какого измерительного прибора был также создан Галилео Галилеем, ребята? Итак, внимание. Считаете, что термометр — это единица? Считаете, что спидометр — это двойка? Или спиртометр — это цифра троа?
2: Вторая цифра.
0: Это вторая? Внимание, в этот день французами в Северной Америке взял, да, и был основан Новый Орлеан. А, Нью-Орлеан! Внимание, вопрос, в каком американском штате находится город Новый Орлеан? Как думаете? Итак, внимание, Алабама – это единица, Луизиана – это двоечка, Флорида – это троечка.
2: Цифра.
0: Итак, внимание, третья цифра. Сегодня день рождения у прекрасного, великого, не побоюсь этого слова, Георгия Данелия, кинорежиссера, сценариста, актера. Ну и вопрос. Какую из перечисленных ниже легендарных комедий Георгия Данелия не снимал в качестве режиссера-постановщика? Итак, внимание, Афония – это единица, Джентльмены удачи – это двойка, Мимино – это тройка.
2: Последняя цифра.
0: В этот день открывается первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж. Голуби с крыш, крики грыш. Внимание, вопрос. Какое природное или стихийное явление метафорически происходит на деревьях? В припеве песни Ираклия «Лондон-Париж». Внимание! Листопад – единица, туман – это двойка, пожар – это тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
3: За вещами не присмотрите?
4: Какими?
3: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.

Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

что, настал момент зафиксировать наши прибыли. На данный момент правильные ответы на код доступа. Итак, первый вопрос. Предшественник какого измерительного прибора был также создан Галилеем Галилеем, как когда-то и телескоп, ребятушки? Он изобрел термометр. Да, в принципе, по большому счету, несмотря на то, что это было давным-давно, я нашел, это у нас в Латвии можно даже купить термометр Галилея. Значит, рассказывайте. Представьте себе толстенькая, довольно-таки, наверное, сантиметров 5 в диаметре, колба такая, да, трубка вертикально стоящая, с прозрачной жидкостью внутри. Внутри плавают разноцветные стеклянные шарики, типа буйков, значит, с прикрепленными метками температуры. А плотность жидкости, да, в трубке, меняется от температуры окружающей среды. Соответственно, благодаря тому, что плотность меняется, шарики, кто-то тонет, кто-то поднимается наверх, и ты можешь понять температуру. Термометр — это Галилео Галилей, ребятки. Первый вариант ответа был правильным. В каком американском штате находится город Новый Орлеан? Был второй вопрос. Место, где родился новоорлеанский джаз, друзья, это штат Луизиана, конечно. И прямо хижина дяди Тома. Значит, какую из перечисленных ниже легендарных комедий Георгий Данелли не снимал в качестве режиссера-постановщика, ребята? Афоню и Мимино он снимал как режиссер-постановщик. Джентльмены удачи, он над ним тоже, кстати, между прочим, работал, но не как режиссер. Значит, именно двойку нужно было выбрать. Джентльмены удачи — это правильный ответ. Не снимал Данелли. Ну и какое природное или стихийное явление метафорически происходит на деревьях в припеве песни Ираклия «Лондон, Париж, друзья, старый бульвар» и на деревьях пожар. Третья версия правильная. И вот таким вот образом у нас сегодня код доступа 1, 2, 3.

0: Плюс.
1: Что-то как-то эта хандра какая-то подкрадывается, ребята. Плохенько, как на душе-то становится от того, что ты понимаешь, что лето Алис 2026 года. И вот сейчас я, вот находясь в одиночестве в эфирной студии, студию 60... На слока 65, ребят. Значит, Саш поехал поучиться немножечко. Вот. Я как-то так отчетливо ощущаю приближение этой вот хандры по вот этому ушедшему лету. Отвратительно отставить. Дорогие друзья, слушайте, мне сейчас понадобится ваша помощь. Я могу сказать так, у нас 34 богатыря. 34 богатыря сегодня на пьедестале стоят. Одному из них мы сегодня переведем на лицевой счет подарочную карту в падл-теннис. Друзья, Infinity Padel и со всем инвентарем для двоих. Естественно, аренда корта и все остальное. Помогите, пожалуйста, считалочку, откуда начнем и чем закончим, по большому счету. У нас вот 34 человека. WhatsApp, SMS. И какой порядковый номер. Спасибо большое для нашей считалки. Только что Сережа Рижский под дверь подложил. Вот я сейчас этот фончик убираю. Он хорошо погрузился. Совместный проект Леонида Агутина и Ивана Дорна. Замечательная песня Агутина «Летний дождь». Я так понимаю, продакшеном занимался Иван Дорн. Отличная версия, прям вот в лучших традициях. Я не знаю, почему-то у меня сразу Юрмала вспоминается. Хотя не связано с этой песней Юрмала именно. Но аранжировка. И там и маэстро Раймонд Паулс. И шикарная оркестровка. Enjoy, ребята.

Да-да-да. Сейчас бы босиком в дождь, поемос, пишет Сережа. Да сейчас бы что угодно, только вот не вот это вот все. Друзья, огромное спасибо вам за содействие. Я сегодня взял для решения финального вопроса, кто сегодня станет победителем и кто получит 50 евро в подарочную карту. Вернее, 50 евро. Не подарочная карта, это сразу уже непосредственно аренда всего корта для двоих на часик, да и со всем инвентарем для падл-тенниса, ребята. И сегодня, в принципе, у нас несколько человек сразу же отписалось, говорит, мы, давайте мы будем считать. Вот. И я сделал небольшую химеру. Значит, Сереженька Байкал, да-да, бригада Вечного Солнца, значит, от него я взял порядковый номер. 19-й будем считать. От Ириночки, Ирина снизу от WhatsApp написала. Хорошо, будем считать снизу от WhatsApp 19-ю позицию и вот решим. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Внимание! Девочка по имени Анна. Телефон заканчивается на 0003. Поздравляем с победой! Сегодня перс судьбы указал на тебя. Мы рады, рады. Ну, кто-то не от чистого, конечно, сердца, но мы от чистого. Все, ребятушки, надо гнать хандру. Надо гнать хандру. У нас, во всяком случае, есть еще 6 денечков для нашего лета. Для нашего лета. Прощаемся, да, до завтра. Полину Кузьмину встречайте через 10 минут в эфирной студии. Всех любим. Огромное спасибо.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии в ДТП погибли два человека, причем оба велосипедисты. После бури без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств, не менее 30 тысяч, по данным на сегодняшнее утро. Пожарно-спасательная служба продолжает получать вызовы из-за последствий бури.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 142 дорожно-транспортных происшествия. 11 человек получили травмы, двое погибли, причем оба велосипедисты. Полиция сообщила, что накануне днем в Огре на улице Даугавпилс велосипедист скончался от травм, полученных в столкновении с автомобилем Volkswagen Passat. Обстоятельства аварии не уточняются. Накануне вечером в Даугмале другой велосипедист по неустановленной пока причине упал с велосипеда и погиб на месте. За минувшие сутки полиция задержала 6 нетрезвых автоводителей. В 4 случаях у нарушителей было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 375 административных протоколов, из которых 100 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств, в основном в регионах. В понедельник днем их было около 75 тысяч, вечером в понедельник 54 тысячи, сегодня утром 31 тысяча. Госкомпания Saddle & Stickles рассчитывает сегодня в течение дня восстановить электроснабжение большинства многоквартирных домов и поселков сельской местности, однако на хуторах и в отдаленных районах работы могут продолжаться вплоть до среды. Самоуправлением поручено выявить жителей, которые остаются без света и связи, и оказать им необходимую помощь. Вчера вечером свет дали, например, в городе Прейли, а также примерно в половине клиентов в окрестностях Прейли. Самые большие перебои с электроснабжением сейчас именно здесь, в Прейльском крае, а также в Огре и окрестностях, и в краях Айскрауклас, Резекнес, Екапилс и Баускас. Сегодня к 6 утра электричество снова было у 90% клиентов, которые столкнулись с блэкаутом из-за бури. В целом же на пике бури без электричества оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть примерно треть Латвии. К сегодняшнему утру свет вернули 250 тысячам клиентов Saddle & Stickles. Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба продолжает получать вызовы из-за последствий бури. Сегодня к утру на номер 112 поступило в общей сложности 3347 сообщений, и из них за последние сутки 267 вызовов. Больше всего их из Риги и окрестностей, именно в последние сутки. Жители предупреждают, что поврежденные деревья и надломленные ветки могут упасть, даже если никакой бури уже нет. И еще, если дерево не угрожает людям и не перекрывает движение транспорта или пешеходов, то надо обращаться в самоуправление по месту жительства, а не звонить по номеру 112. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня в эфире Латвия с радио заявил министр регионального развития Эдгар Ставарс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Самоуправления могут получить от государства компенсации в размере 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Жители, в свою очередь, могут подавать заявки в свои самоуправления, которые оценят ущерб частному имуществу. И в таких случаях государство компенсирует конкретному муниципалитету 50% суммы помощи, уже выплаченной жителям. Сегодня правительство рассмотрит предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут регистрировать ущерб, сообщать правительству о поврежденных бурей объектах и запрашивать государственную компенсацию. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня, а будет 10 рабочих дней. И о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, северный, северо-западный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе плюс 19, плюс 20 градусов. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 17. В Риге плюс 18, плюс 20. Днем без существенных осадков. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, привет всем. 11 часов и 8 минут. 25 августа уже на календаре. Это последний летний вторник, да, потому что вчера, говоря о понедельнике, еще как бы забегая вперед, у нас было 31 число. Не было, но будет. А вот вторника летнего уже в 2026 году не предвидится. Поэтому давайте по максимуму получать удовольствие от этого дня. Хочется вам пожелать сегодня замечать какие-то хорошие мелочи. Не тратить силы на то, что от вас не зависит, зря не нервничать, и вот пусть нужные люди окажутся с вами рядом, а ненужные как-то обойдут стороной. Я одно знаю, что мы нужны и необходимы друг другу, поэтому с большим удовольствием приступаю к своей работе. В ближайшие 4 часа мы будем общаться на оранжевой волне радиостанции «Саха Плюс». Здесь еще горяченькие наушники, горячий даже стульчик, на который я села. Я чувствую, ощущаю энергию Владимира Вэлла. Кстати, Вова поделился самыми яркими, на его взгляд, летними хитами, и вы можете посмотреть его топ-3 подборку у нас в Инстаграме или в Фейсбуке, и вот тоже либо согласиться, либо, может быть, вписать в комментариях какую-то свою песню, которая, как вам кажется, является самым-самым-самым хитом вот уже уходящего, можно сказать, лета. Ну, понятно, что у всех у нас вкусы разные, но вот Владимир Вэлл назвал песни одной из 3 самых ярких уходящего лета. Это, конечно, композиция «Шаде», и я не могу с ним не согласиться. Давайте прямо сейчас ее и услышим.

0: Продажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
6: СВХ плюс.

всех языках практически спел тогда. Ну что, раз по-французски, то бонжур, здравствуйте, привет. 25 августа сегодня, насчет солнца, загара бронзового. Так что у нас синоптики вещают. В Латвии переменная облачность, местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренных направлений северных, северо-западных. Днем по стране плюс 15-20, в Лепе и Венспилсе 19-20, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 17, в Риге плюс 18, плюс 20 и без существенных осадков. Ну так прохладненько, но я, если честно, кайфую от такой погоды, мне очень нравится, когда прохладно, хорошо и замечательно, как-то думается лучше и свежее. У меня куда-то эта мигрень начинает отступать. Вот я реально не раз говорила, что метеозависимый человек. Еще когда вот буря началась в субботу, многие стали жаловаться, ну, мои подружки, кто-то постарше, там, если они жалуются, говорят, Полина, мигрень, мигрень такая. Я думаю, как мне в этот раз повезло. Прошла стороной эта мигрень меня, и вот в воскресенье в 10 утра как началось, и до сих пор вот такие чувствую я вот эти последствия в голове, но сегодня полегче. Сегодня уже полегче, надеюсь, что она будет именно стандартная трехдневная, 72-часовая. И завтра, в принципе, к 10 утра должна уже полностью отступить. Ну ладно, давайте с моей больной головы на здоровую Сергея, который всегда очень позитивен и присылает постоянно красивые фотографии, красивые такие даже коллажи. И здесь вот пожелания, которые, в принципе, я тоже хочу транслировать и перенести через радиоволны вам. Дорогие, позитивного вторника желает нам Сергей, ну и я вам тоже. Каждый день это новая возможность стать лучше, чем вчера. Конечно, настройся на хорошее, и хорошее настроится на тебя, это точно. И планы на день: улыбнуться новому дню, вдохновиться и настроиться на успех, сделать важные дела, найти время для себя, насладиться моментом, быть благодарной за все. Или бить. Нет, бить никого не надо сегодня. Поделиться добротой. То и вот лучше отдохнуть и зарядиться энергией. Ты можешь все. Здесь сердечки. И также хорошее настроение – это твоя суперсила. Используй ее каждый день. Улыбайся, живи, наслаждайся, мечтай. Да, здесь соглашусь, желаю всем. И, конечно же, вот будь в потоке. Давно не слышала вот это словосочетание. Будь в потоке, будь в ресурсе, будь в моменте. Максимально ощущай себя прекрасным способом.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина.
1: Обороты дня, СВК Плюс, твоя броня.
2: Здравствуйте, кто к нам присоединился. 25 августа на календаре. Привет-привет тем, кто пишет на номер 2545-2525. Напомню, что этот номер можно и нужно использовать для общения с нами. Конечно, для передачи дорожной информации, если вдруг такая у вас присутствует, пишите текстовые или записывайте голосовые сообщения. Также, если вы хотите кого-то поздравить, то ваше поздравление обязательно прозвучит в программе «Хорошие новости». Дим Харов все зачитает после 15. Ну, а я тоже могу передавать привет. Вот, например, привет нашей постоянной слушательнице Марине. Привет, Полина. Отличного дня. Здравствуйте, Марина. Никогда не обновляйте телефон, если ждете важного звонка. Я так накосячила из-за этого. Но он же там как-то сам обновляется, предлагает, что может обновиться ночью, и тогда он никого не будет ни травмировать, ни волновать, ни действительно раздражать, потому что иногда реально обновление как-то очень долго происходит, и в данном случае минута тянется гораздо дольше, чем есть на самом деле. Может быть, тоже довериться автоматическому обновлению ночному, и тогда все будет в порядке. Людмила прислала сразу много разных фотографий. Людмила, Люси, Людмила, Ужаниса Липке, 22 августа, Корене Парунянце здесь тоже, вот я так понимаю, исполняет песни. Очень красиво. И вы вот так, у вас, вау, очень замечательные здесь картины. У вас королевский, я бы даже сказала, наряд, такая шляпа красивая. В общем, спасибо большое. С удовольствием рассмотрела ваш фотографии, поставила сердечки. Тата пишет: утром в нашей семье зарядкой занимается только мобильник. Доброго утра. Доброго утра, уже доброго дня, наверное. Здесь такая сова, чуть кривенькая. Глазик у нее один дергается, но тем не менее кофе. Я думаю, что сейчас и совушка тоже подзарядится, и все будет хорошо. А насчет мобильника этого зря. Вы знаете, все познается в сравнении. Иногда на мелочи не обращаешь внимания. Вот у тебя в доступе электричество, хочешь там заряжай смартфоны, смотри себе телевизор и так далее. А ведь после бури вот уже 3 дня прошло, и тем не менее около 31 тысячи клиентов в Латвии по-прежнему остаются без электричества из-за последствий сильного шторма. И они даже мобильник толком не могут дома зарядить. То есть либо это сделать на работе, можно либо где-то там, не знаю, на заправке. Наиболее серьезные прибои с электроснабжением сохраняются в Огре и Огрском крае, а также в Айскаркульском, Прельском, Резекненском, Екапилском и Бауском краях. Вот очень хочется поддержать наших радиослушателей. Будем надеяться, что электроснабжение восстановят в самое ближайшее время.

0: Ветер у нас, да, устроил, конечно, представление в субботу, и все еще ощущаются последствия шторма. Без электричества остается около 31 тысячи потребителей. Пусть побыстрее восстановят электроэнергию, подачу. И вот Игорь, наш постоянный слушатель, пишет, что впервые задумался о радио на батарейках. Ну да, действительно. Там же говорят, что нужно фонарики приготовить, пауэрбэнки и так далее в случае разных непредвиденных ситуаций. Ну, может, на солнечных батареях есть какое-нибудь радио. Приятно, что вы вместе с нами, что вы нас хорошо слышите. Доброго утра и доброго дня вторника. Также желает наша постоянная слушательница Любовь. Вот прислала открытку вдохновляющую. Спасибо вам, Любовь. Удачного вторника, отличного дня. Мы тоже вам желаем. И Инс, также наш постоянный слушатель, хорошего дня. Пусть он будет добрым, ярким и счастливым. И здесь и собачка, и котик. Я, как всегда, начинаю говорить таким голосом. Да, потому что они очень милые. Доброго дня. Вот пережили непогоду. Стрёмно было, пишет Инс. Это да, было страшновато. Такое ощущение, что ветер хотел без спроса проникнуть к нам в двери, в гости, а мы его особо и не ждали. Желаю всем только бурю хороших эмоций, отличного настроения на весь день. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо и вам тоже.
1: СВХ плюс.

0: На другом автомобиле, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны. А вот насчет машин, насчет скорости, тут вот я прочитала о том, что король Нидерландов Вильям Алессандер впервые официально вышел на подиум Формулы-1 даже, и произошло это в Зандворте на последнем в истории Гран-при Нидерландов. Монарх лично вручил трофей победителю гонки, пилоту Макларен Ландо Норрису. Норрис выиграл вторую гонку подряд, вторым стал Кими Антонелли, третьим Джордж Рассел. Для главного местного фаворита Макса Ферстаппена домашний гран-при закончился уже, увы, на первом круге после аварии. Вильям Алессандер приехал на автодром вместе с королевой Максимой и принцессой Алексией, но для самого короля эта поездка была особенной не только из-за его официальной роли, но вот такого монарха. Оказывается, связь Вильяма Алессандера с Зандворотом началась задолго до того, как он стал королем. В начале 90-х, еще будучи наследным принцем, он тайно учился здесь управлять гоночным автомобилем. В 1993 году стало известно, что он сдал экзамен и получил гоночную лицензию. При этом никаких королевских поблажек будущий монарх не просил. Инструкторы вспоминали, что он хотел, чтобы его воспринимали как обычного ученика. Продолжить карьеру в автоспорте ему, конечно, не позволили. Для наследника престола это считалось слишком рискованным. Зато Вильям Алессандер реализовал любовь к технике в небе. Он получил квалификацию пилота и много лет летал вторым пилотом на пассажирских рейсах. И вот спустя более 30 лет он снова оказался на трассе, только теперь уже, ну, понятно, не за рулем, на подиуме, с кубком в руках. Вот здесь фотографии, где он вручает, такой счастливый весь. Символично, что именно здесь будущий король когда-то учился гонять, а теперь здесь же вручил последний трофей голландского гран-при. Ну что ж, поздравляем, конечно же, и победителя гонки. Пусть все будет хорошо и у тех, кто сопереживает всем этим Формулам-1, зная, что таковых огромное количество среди мужчин прежде всего. Так что желаю вам зрелищного спорта, и не только если говорить о Формуле-1, но и о других видах спорта, которые вас привлекают.
1: СВХ плюс.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
3: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
4: Я запал на неё, видя, как она смеётся, выстрел глаз на стало.
5: СВХ плюс.
6: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг еще.

Фогель. Просто спрашивают, кто исполняет эту песню. Фогель. И я запал. Да, в юности у меня был тоже человек с такой фамилией, знакомый. Да, как так с улыбкой вспоминаю. Вот, ладно, всем Фогелям привет. Ну, а сейчас, собственно, в календарь давайте посмотрим. 25 августа на календаре. 25.08.2026. 2 плюс 5 плюс 0 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6. Если сосчитать, получается 25. 2 плюс 5 равно 7. И, соответственно, главное число сегодняшнего дня – это семерка. Это число анализа, интуиции, наблюдательности и внутреннего баланса. Сегодня лучше не торопиться с решениями, не пытаться контролировать

0: выпуском новостей. Ну а мы встречаемся уже в рамках будущего часа. Буду вас ждать.
1: ВК+.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. С местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, северный, северо-западный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе 19-20 градусов, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 17, в Риге плюс 18, плюс 20, днем без существенных осадков.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии погибли два человека на дорогах, причем оба велосипедисты. После бури без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии, заявление министра. Пожарно-спасательная служба продолжает получать вызовы из-за последствий бури.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, что вчера в Латвии были зарегистрированы 142 дорожно-транспортных происшествия, 11 человек получили травмы, двое погибли, причем оба велосипедисты. Полиция сообщила, что накануне днем в Огре на улице Даугавпилс велосипедист скончался от травм, полученных в столкновении с автомобилем Volkswagen Passat. Обстоятельства аварии не уточняются. Накануне вечером в Даугмале другой велосипедист по неустановленной пока причине упал с транспортного средства и погиб на месте. За минувшие сутки полиция задержала 6 нетрезвых водителей. У 4 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 375 административных протоколов. Из них 100 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества по-прежнему остаются десятки тысяч домохозяйств. В понедельник днем их было около 75 тысяч, вечером 54 тысячи, а сегодня утром более 30 тысяч. Государственная компания «Садала Стыклс» рассчитывает сегодня восстановить электроснабжение большинства многоквартирных домов и поселков в сельской местности. Однако на хуторах и в отдаленных районах работы могут продолжаться вплоть до среды. Самоуправлением поручено выявить жителей, которые остаются без света и связи, и оказать им необходимую помощь. Вчера вечером свет дали в городе Прейли, а также примерно половине клиентов в его окрестностях. Самые большие перебои с электроснабжением сейчас именно здесь, в Прейльском крае, а также в Огре и окрестностях, и в краях Айскроуклас, Резекнес, Екапилс и Баускас. Подводя итог, сегодня к 6 утра электричество снова есть у 90% клиентов, которые столкнулись с блэкаутом из-за бури. В целом на пике без электричества оставались около 277 тысяч домохозяйств, то есть примерно треть Латвии. К сегодняшнему утру свет вернули 250 тысячам клиентов «Садала Стыклс». Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба продолжает получать вызовы из-за последствий бури. К утру вторника на номер 112 поступило 3347 сообщений, в том числе за последние сутки 267 вызовов. Больше всего их из Риги и окрестностей. Жители предупреждают, что поврежденные деревья и надломленные ветки могут упасть, даже если нет никакой бури. И еще, если дерево не угрожает людям и не перекрывает движение транспорта или пешеходов, надо обращаться в самоуправление по месту жительства, а не звонить по номеру 112. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня в эфире «Латвия с радио» заявил министр регионального развития Эдгар Ставарс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Самоуправления могут получить от государства компенсации в размере 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Жители, в свою очередь, могут подавать заявки в свои самоуправления, которые оценят ущерб частному имуществу. В таких случаях государство компенсирует муниципалитету 50% суммы помощи, выплаченной жителям. Сегодня правительство рассмотрит предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут регистрировать ущерб, сообщать правительству о поврежденных бурей объектах и запрашивать государственную компенсацию. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня, будет 10 рабочих дней. Центр кризисного управления при Кабинете министров призвал жителей Латвии самостоятельно приобретать генераторы, которые стоят сотни или тысячи евро. По словам главы центра Арвиса Зилы, при длительном отключении электричества именно генератор должен обеспечивать работу отопления, водоснабжения и самых необходимых бытовых приборов. При этом ранее генераторы не входили в рекомендации кризисного центра. Стоимость генератора от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. При этом около 2/3 населения Латвии живут в многоквартирных домах. Буря показала, как сильно зависит от электроснабжения, заправки и мобильная связь. На выходных, в наиболее сложный период, электричества не было примерно на 40 заправках Вирши. Вчера днем без света все еще были 6 или 7 станций. В сети Виада буря затронула 10 заправок, а генераторы пришлось доставлять, например, в Прейле и Страупе. Все станции Неста и Circle K уже работали. Теперь в правительстве рассматривают возможность обязать отдельные компании, включая автозаправочные станции, обеспечивать обязательное резервное электроснабжение объектов. В свою очередь, резервные аккумуляторы базовых станций у мобильных операторов обычно обеспечивают работу этих станций только от 2 до 4 часов, а установить стационарные генераторы на всех объектах операторы не могут. В отдельных городах Латвии в субботу и воскресенье не работала сеть ни одного оператора, поэтому жители не могли позвонить даже по номеру 112. В самый сложный момент без связи оставались около 5% клиентов Теле2, 3% клиентов ЛМТ и примерно пятая часть клиентов Бита. В понедельник перебои сохранялись, менее чем у 1,5% клиентов в отдельных районах. По оценке Биты, для автономной работы всех базовых станций в течение 72 часов потребовались бы дополнительные инвестиции в размере не менее 100 миллионов евро. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис сегодня встречается с мобильными операторами и представителями Государственного центра радио и телевидения, чтобы выяснить причины длительных перебоев со связью и обсудить усиление мобильных сетей. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Who's your side?

14 минут. Всем привет. Кто к нам присоединился, очень-очень рада. Посмотрите, как вы шикарно выглядите сегодня. Какой вы улыбающийся, красивый человек. Да, я в этом уверена. Кстати, вот мы часто получаем, ну или может не так часто, но тем не менее, получаем комплименты от других людей. А вот скажите, давно ли вы сами себя хвалили? Ну, проще говоря, подходите к зеркалу и там, ой, вот все-таки какая я молодец или какой я молодец, я так себя люблю, потому что я один из главных людей на планете. Ну, может быть, это чуть нарциссизмом попахивает, но тем не менее, о чем-то я. Сегодня 25 августа, и сегодня есть еще один очень интересный праздник, он называется День любви к себе. Вот часто мы очень стараемся заботиться о других, а совсем забываем о собственных желаниях. И сегодня отличный повод немного изменить этот порядок и вообще действительно задуматься о себе. Когда вот я себе лично делал что-то приятное. Не обязательно, конечно, там устраивать какой-то грандиозный праздник. Можно что-то такое вот вроде по мелочи, но важное. Кто-то может там выспаться. Ну, сегодня мы уже на работу встали пораньше. Но, например, прогуляться, посмотреть любимый фильм, купить себе что-нибудь, что очень давно хотел. Приготовить себе что-нибудь вкусненькое или наоборот, освободить себя от готовки и отправиться в кафе, в ресторан для того, чтобы побаловать себя любимого или любимую своим любимым блюдом. Почему нет? Сходить на концерт какой-нибудь. Многие считают, что любовь к себе – это какой-то эгоизм, но на самом деле нет, это не всегда. Это, наверное, вот как бы не стремление себя ставить на первое место и самое важное, но это умение и замечать себя, замечать свою усталость, уважать собственные желания, позволять себе отдых без чувства вины. Вот это, кстати, да, особенно многим свойственно, когда ты вроде бы ушел в отпуск, и вроде бы тебе надо отдыхать, но как будто как какое-то вот у тебя чувство вины от того, что ты это сделал. Почему это возникает у некоторых людей, непонятно. Поэтому давайте иногда тоже задумаемся о себе и скажем себе, что я тоже заслуживаю заботы, я тоже заслуживаю внимания, я тоже заслуживаю немного радости. И вот пусть сегодняшний день, 25 августа, будет таким днем приятным исключительно для вас. По мелочи или чуть более грандиозно, но тем не менее, пусть этот день сделает вас счастливее.

0: šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele.lv. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Иногда вопросов больше, чем ответов.
6: Но Baltic Data поможет найти правильные.
5: С 24 по 28 августа.
6: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
5: Слушай подсказки ведущих.
6: Точно отвечай на вопрос.
5: Что в школьной сумке Baltic Data?
6: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
5: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.

ваши фотографии. Конечно же, улыбаюсь. Еще раз хочу передать привет Людмиле, которая прислала фотографии, сделанные 22 августа в музее Жанны Липке, Жанца Липке. А выставка знаменитая «Кренная Парунянс». И здесь, в общем, тоже поют прекрасные артисты, молодежная группа. И, в общем, все хвалили у Жанца Липке после выставки, пели. Да, действительно, спасибо большое. Все вы рассказали. Еще раз восхищена вашим нарядом. И привет вашему супругу, который тоже слушает радиостанцию СВХ+. Это действительно прекрасно. Кстати, насчет какой-то культурной программы, или если вы хотите выехать за пределы города, то могу вас пригласить 29 августа в Каугури, потому что там пройдет традиционный праздник Каугуру Светки. Там уже и танцы, там и концерты, там спортивные, а главное, семейные мероприятия. А после завершения праздника в Ригу даже отправится дополнительный ночной поезд из Слоки для того, чтобы рижане, кто действительно решит отправиться туда, смогли без проблем добраться до дома. Дополнительный рейс отправится со станции Слока в 23 часа 41 минуту и прибудет в Ригу в 0 часов 29 минут. И поезд будет останавливаться на всех обычных остановках. Что же будет? Праздничные мероприятия в Каугури будут проходить в течение всего дня 29 августа в субботу на улице Таллинас и прилегающей территории в парке Каугури и на пляже Каугурцемса. В 12.00 праздник откроется массовым танцем. Будут принимать участие 900 танцоров. А затем уже на пляже Каугурцемса пройдет танцевальный фестиваль «Юрас Бизе». В течение дня также посетителей ждут мероприятия для семей, там уличные выступления, цирковые, акробатические представления, творческие занятия, спортивные соревнования, многие другие развлечения. Также чемпионат по баскетболу 3x3, будет выставка автомобилей, будет работать и праздничный рынок, и на сцене будут выступать таланты из Юрмалы. А вот вечером уже выступит, например, один из ведущих артистов рижского Русского театра имени Михаила Чехова Максим Бусел. Вот. Также и другие артисты. В 22.50 праздник завершит мультимедийное световое шоу. Вход на этот праздник бесплатный. И, кстати, после будет курсировать не только дополнительный поезд до Риги, но и после мероприятия будут курсировать и дополнительные городские автобусы Юрмалы. Также во время подготовки и проведения праздника в Каугури будут введены существенные ограничения движения. Это уже я обращаюсь к тем автоводителям, кто либо проживает в Каугури, либо вы там проездом. Будьте, пожалуйста, в курсе. Еще раз повторюсь, уже в эту субботу, 29 августа, приглашаются все в Каугури на традиционный праздник Каугуру Светки.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:28.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
5: СВХ плюс.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, северный, северо-западный. Днем по стране плюс 15-20. В Лепе и Венспилсе плюс 19-20. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 17. В Риге плюс 18, плюс 20. И без существенных осадков. Последствия сильной бури в Латвии все еще ликвидируют. И государственная пожарно-спасательная служба продолжает получать вызовы по всей стране, хотя их количество заметно снизилось. В целом, на сегодняшнее утро на номер 112 поступало уже 3347 сообщений о разрушениях, связанных с ветром. И вот только за последние сутки еще 267 вызовов, а больше всего в Риге 140. Ну вот и хотя кажется, что буря уже позади, спасатели предупреждают, опасность пока сохраняется. После сильного ветра деревья могут выглядеть вполне устойчивыми, но внутри ствола или в корнях уже могут быть повреждения. В любой момент может упасть дерево или отломиться тяжелая ветка. Поэтому, если вы все-таки там любите гулять пешком или едете на автомобиле, то будьте особенно внимательны возле парков, лесных массивов и улиц с большими деревьями. Не приближайтесь к накренившимся или поврежденным деревьям и не проходите под сломанными ветками. И отдельное предупреждение автомобилистам: если видите оборванный провод или поврежденную линию электропередачи, не подъезжайте, пожалуйста, не пытайтесь убрать препятствие самостоятельно. Вчера в Фейсбуке там распространилось видео, где девчонка такая худенькая, маленькая, в шортиках, снимает на видеорегистратор у нее, да, и вот она вышла из автомобиля прямо в эту бурю, и громадное дерево, которое упало на трассу, на дорогу, она собственноручно просто взяла и убрала, и там все восхищались. Вот какие девушки в Латвии. Причем напротив стоял автомобиль с включенными фарами, никто даже не вышел помочь, и там все считали, что вот, а мужчина сидит и смотрит, и снимает все на видео. Лучше потерять все же несколько минут на объезд, чем рисковать своим здоровьем, не дай бог там жизнью. Буря вроде бы закончилась, но ее последствия все еще могут быть опасными. Так же, как мы уже не раз говорили, все еще без электричества продолжают находиться несколько десятков тысяч потребителей. Поэтому будем надеяться, что скоро все восстановят, подачу электроэнергии. Наиболее серьезные перебои с электроснабжением были в Огре, Огрском крае, а также в Айскра, Укльском, Прельском, Резекненском, Екапилском и Бауском краях.

0: оглядываясь на прекрасную пару Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, новый семейный статус 11 августа. Они сочетались узами брака. И вот по данным португальских и испанских СМИ, Джорджина официально усыновила троих старших детей футболиста и теперь юридически является их матерью. Речь идет о 16-летнем Криштиану-младшем и 9-летних близнецах Еве Марии и Матео. Как утверждают СМИ, необходимые документы оформили примерно через неделю после свадьбы, тихо и без публичности, чтобы защитить личную жизнь детей. При этом сами Роналду и Родригес пока официально эту информацию не подтверждали, но всем все известно. Разным там инсайдерам. Здесь есть важная, кстати, деталь для семьи. Вообще это скорее юридическое оформление, такая формальность уже давно существующих отношений. Напомним, что Джорджина познакомилась с Роналду в 2016 году, когда его старший сын уже жил с папой. В 2017 появились близнецы Ева и Матео, а в ноябре того же года Джорджина родила их первую общую дочь Алану Мартину. В 2022 году пары должны были родиться близнецы. Дочь Белла Эсмеральда выжила, ее брат Анхель умер во время родов. Тогда Криштиану и Джорджина назвали это самой тяжелой болью в своей жизни. Сейчас супруги воспитывают 5 детей. Джорджина не раз говорила, что не делит их как бы на своих детей Роналду. А теперь, если сообщения СМИ подтвердятся, это стало не только семейным, но и официальным юридическим статусом. И еще раз напомню, свадьба состоялась совсем недавно, 11 августа. Мы об этом тоже рассказывали и поздравляли. После почти 10 лет отношений вот дождалась Джорджина все-таки, что Роналду отвел ее под венец. Ну, пусть живут долго и счастливо. Мне лично очень нравится эта пара. Они красивые, счастливые, и вот добрые, чем мне они нравятся. И детей у них много. В общем, прекрасная семья для подражания. Пусть все у них будет хорошо.
1: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того. Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» «Би-2» с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
4: Я не могу с тобой проститься.
3: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мать.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Дует умеренный северо-западный ветер. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. Лепой и Вентспилс сегодня до 20 градусов. Даугавпилс и Резекне до 17. В Риге 18-20. Днем без существенных осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

Риге 13 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Заявление министра по делам регионального развития.

0: шторм, обушевавшего в выходные, автозаправочная станция «Виршев» Аглуни сегодня по-прежнему остается без электричества. Сотрудники правоохранительных органов Армении сегодня утром задержали бывшего президента республики Роберта Кочеряна. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня в эфире Латвийского радио заявил министр регионального развития Эдгар Таварс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Самоуправления могут получить от государства компенсации в размере 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Жители, в свою очередь, могут подавать заявки в свои самоуправления, которые оценят ущерб частному имуществу. В таких случаях государство компенсирует муниципалитету 50% суммы помощи, выплаченной жителям. Сегодня правительство рассмотрит предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут зарегистрировать ущерб, сообщить правительству о поврежденных бурей объектах и запросить государственную компенсацию. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня, а будет 10 рабочих дней. Из-за шторма, бушевавшего в выходные, автозаправочная станция «Виршев» Аглани сегодня по-прежнему остается без электричества. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня на эту заправку будет доставлен генератор, и уже в ближайшее время она заработает. Все остальные АЗС «Вирши» сегодня работают. Буря показала, как сильно зависит от электроснабжения, заправки и мобильная связь. Сразу после бури электричества не было примерно на 40 заправках «Вирши». В сети «Виада» буря затронула 10 заправок, генераторы пришлось доставлять в Прейли и Страупы. Все станции «Неста» и «Circle K» уже работали. Теперь в правительстве рассматривают возможность обязать отдельные компании, включая АЗС, обеспечить обязательное резервное электроснабжение. К зарубежным новостям. Сотрудники правоохранительных органов Армении утром 25 августа задержали и доставили в антикоррупционный комитет бывшего президента республики Роберта Кочеряна. В рамках уголовного производства по нескольким десяткам адресов проводятся обыски. В частности, обыски проводятся в доме бывшего президента, а также его сына Левона Кочеряна, депутата от блока «Армения». В понедельник, 24 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в спор с Левоном Кочеряном. После этого, по данным армянских СМИ, Пашинян распорядился начать следственные действия в отношении Кочеряна. Роберт Кочерян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год. Госдепартамент США исключил Сирию из списка государств, поддерживающих терроризм, в котором страна находилась почти 50 лет. Также санкции США были сняты с группировки Хаят Тахрир Аш-Шамб, пришедшего к власти в Сирии после свержения режима Башара Асада. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Минфина США. Вашингтон последовательно исключает Сирию из своих санкционных списков после того, как в стране в конце 2024 года был свергнут правивший более 50 лет режим династии Асадов. В ближайшие недели Госдепартамент США объявит об аннулировании около 200 тысяч виз, владельцы которых запросили убежище в стране. Как заявили в Госдепе, это необходимо, чтобы выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые прибыли в США, утверждая, что являются краткосрочными посетителями, а затем подают заявление на получение убежища, чтобы остаться здесь навсегда. Речь идет о так называемых туристических B2 и деловых B1 визах, выданных в период с 2016 по 2026 год. Добавим, что если это произойдет, отзыв станет крупнейшим разовым массовым аннулированием виз в истории Соединенных Штатов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Уже 13 часов и 8 минут, а я как-то забыла пожелать вам приятного аппетита и поговорить о еде. Для меня это немножко не свойственно, поэтому приятного аппетита, кто отправляется на обеденный перерыв, кто любит вкусно покушать. Вот у нас гастрономические праздники, обычно в это время мы их отмечаем. Вот, например, в Японии сегодня, 25 августа, день лапши быстрого приготовления. Именно 25 числа в августе 1958 года появилась первая в мире лапша быстрого приготовления Chicken Ramen, которую придумал Момофуку Андо. Сегодня японские магазины предлагают огромное количество вариантов, от классических до очень острых и совершенно необычных. И, безусловно, лапша быстрого приготовления и у нас также популярна. Многие ее любят, особенно если нету времени выйти и так основательно пообедать. Взял себе, залил такой быстро супчик и перекусил. А в Польше сегодня день польской еды. Вот кто любит польскую еду, мне она очень нравится, потому что она такая мясистая, калорийная, жирненькая. В общем, сразу вспоминаются пироги их. Ну, это не пироги, это, конечно, польские вареники. И там уже каких только нету. И с картофелем, и с творогом, и с мясом, с грибами, а с капустой какие вкусные. А еще одна классика – это журек, кислый суп на ржаной закваске с белой колбасой и яйцом. Здесь вот этих вот журоков. Я, если честно, журок не очень я люблю. Так же, как и фляки. Но есть фанаты данных супов, я знаю. А вот также популярен бигос. Тушеная свежая квашеная капуста с мясом, колбасой и грибами. А, причем поляки говорят, на следующий день бигос становится еще вкуснее. Ну и, конечно, польская кухня невозможна без колбасок. Келбаса, картофельные оладьи, конечно, тоже, и знаменитые пончики польские. Так что можно уважить поляков и что-нибудь вкусненькое себе приготовить или сходить и покушать в кафе. В Великобритании сейчас вот в эти дни проходит пивной фестиваль в Питерборо, в Швейцарии фестиваль гурманов. Но американцы сегодня празднуют сразу два сладко-таких барных повода. Сегодня день коктейля «Виски Сауэр». Это виски, лимонный сок и сладкий сироп. И также у них день бананового сплита. Это уже там, чтобы приготовить, нам необходим банан, мороженое, шоколадный соус, взбитые сливки и орешки. В общем, сегодня у нас такой гастрономический девиз 25 августа. Сначала польские пироги, потом рамен, на десерт банановый сплит. Ну, если вы уже освободились от работы, то можно и коктейльчик виски «Сауэр» тоже. Приятного вам аппетита! Раз, два, включаем.

0: Perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Металлом стал мед сдавай, много денег выручай. Металлом стал мед сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом стал мед сдавай.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Mums garšos alga vafeliņš
5: Ar kafiju ietlabi viņš
4: O oh, jā
5: Salga vafeliņš
4: Un te jau salga kvadrātiņš
6: Mums garšo viņš
4: Jā, kvadrātiņš
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
7: Salga Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:23. Ну что, дамы и господа, девочки и мальчики, boys and girls, B2, группа B2 уже совсем скоро в эту пятницу, 28 августа, привезет в Юрмалу квартирник в концертном зале Дзинтари. Уникальная программа, оригинальная, более камерная версия своей программы, в которой органично соединены акустика и электричество. Уже sold out, уже из пардос. Все, билетов больше нет. Единственное, вот у нас есть два билета, которые я разыграю уже в этот четверг. У вас есть возможность попасть в список финалистов. Сегодня определяем второе имя. Желаю вам удачи. Причем разыгрываем мы не просто два пригласительных билета, а вы представляете, зал Дзинтари, да, и вот там, помните, терраса и столики. Всегда хотелось там тоже посидеть, посмотреть. Вот с той стороны, что происходит на сцене, у вас будет такая возможность, потому что два билета именно туда, на террасу, мы и разыгрываем. Прямой контакт с залом – важная часть выступления B2, и у публики будет возможность задать вопросы музыкантам и стать частью происходящего на сцене. Группа споет все хиты и представит несколько песен из нового альбома «Путешествие вокруг солнца», который вот вышел буквально недавно. Как мы знаем, B2 – одна из наиболее востребованных русскоязычных групп. Мы всегда очень рады их видеть, слышать, и продолжает выступать на главных европейских и мировых площадках. И вот тур «Путешествие вокруг солнца» в поддержку нового альбома запланирован на сентябрь, но зрители в Юрмале уже 28 августа первыми и первыми услышат песни, входящие в сет-лист тура. Вот так вот. Какая честь для нас. Спасибо огромное. В общем, как проходит конкурс? Хочу напомнить, каждый день я определяю финалиста, и в четверг 27 августа, накануне концерта, уже определится главный победитель. Теперь немножко об условиях. Группа B2 – это две буквы и цифра, согласная, гласная и цифра. В общем, я сейчас задам три вопроса. В первом надо будет выбрать из трех вариантов согласную букву, во втором – гласную, и в третьем вопросе цифру. И, соответственно, у вас вот получится своя комбинация. И правильную вот эту комбинацию, на ваш взгляд, нужно отправить на номер 25-45-25-25. Так. В общем, я надеюсь, вы готовы. Возьмите, пожалуйста, мобильные телефоны. Приготовьтесь отвечать на вопросы. И отправляйте свою комбинацию на номер 25-45-25-25. Приготовились, да? Желаю вам удачи. Все вопросы связаны с творчеством группы B2. Итак, внимание, выберите согласную букву. В каком году была выпущена, официально выпущена, песня «Полковнику никто не пишет»? Вариант «Б» в 1995-м, вариант «С» в 2000-м, вариант «Д» в 2005-м. Вот, выбирайте первую букву. Дальше вопрос номер два. Закончите правильно фрагмент текста песни «Феллини», которую группа B2 спела с группой «Сплин». Здесь вам нужно выбрать гласную букву. «Зря, зря ты думаешь о смерти», «Я хочу найти письмо в пустом конверте» и... Дальше выбирайте. «А» – сжечь его, «Е» – порвать на кусочки, «О» – прочесть тебе. И третий вопрос у нас музыкальный. Прямо сейчас слушайте один из хитов группы B2 «Шиворот на выворот», и потом я предложу варианты, чтобы вы выбрали песню.

Итак, как вам кажется, что это за песня только что прозвучала? Вариант 1 – «Варвара». Вариант 2 – «Моя любовь». Вариант 3 – «Дурочка». Ну а теперь отправляйте, на ваш взгляд, верные ответы, вашу правильную комбинацию, согласную, гласную и цифру на номер 25452525. Ну и, конечно, давайте послушаем группу «Би-2».

последние ответы. Прием закончен. Я дождалась и тех радиослушателей, которые радио СВХ Плюс ловят благодаря интернету. Поэтому есть небольшая задержка, так что, чтобы все успели принять участие. Ну что, давайте прямо сейчас подведем итоги. Итоги нашего конкурса. Три вопроса я задала. Надо было выбрать три правильных ответа, на ваш взгляд. И вот у кого все три совпали, узнаем чуть позже. Пока же давайте действительно разберемся в этих правильных ответах. В каком году была выпущена официально песня «Полковнику никто не пишет»? Были варианты «Б» 1995, «С» 2000 и «Д» 2005. Песня вышла в 2000 году официально, вошла в саундтрек к фильму «Брат 2», став главной темой, а также была включена во второй одноименный альбом группы «Би-2». Дальше я попросила вас закончить правильно фрагмент текста песни «Феллини», которую «Би-2» спела с группой «Сплин». Надо было выбрать гласную букву. Давайте прямо сейчас услышим правильный ответ.

То есть здесь надо было выбрать не «А» – сжечь его, «Е» – порвать на кусочки, а вариант «О». Итак, у нас уже получается комбинация «СО». И вот следующее надо было отгадать песню, которая сыграна «Шиворот на выворот». Вы знаете, практически все угадали, что это композиция.

прямо сейчас аплодисменты тем радиослушателям, которые мне прислали комбинацию CO1. Вот сейчас мне потребуется еще время для того, чтобы точно вас выявить, сосчитать и потом уже определить финалиста сегодняшнего дня. Хочу всех поблагодарить за участие. Я, кстати, мне почему-то казалось, что первый вопрос один из самых легких, но почему-то многие выбирали вариант «Б» 1995. И здесь, знаете, вот песня «Полковнику никто не пишет» была записана в 1998 году, да, но вот официально выпущена в 2000-м. Я именно спрашивала, когда была выпущена официально. Впрочем, даже варианта 98-й год здесь не присутствовало. Так что как-то вы пораньше решили. Но, тем не менее, я благодарю вас за участие.

0: Ну вот у нас есть два билетика, которые мы приберегли для вас. Причем билеты на террасе, за столиком. Прекрасно, кому-то повезет. Ну что, я сосчитала. Сегодня у нас 15 правильных ответов. Комбинация СО1 прислали Анна, Ирина, Зефирка, Анастасия. Вы уж меня извините, я вас сегодня не буду засчитывать, потому что вы у нас и так за вчерашний день в списке финалистов. И я вам желаю успехов. Вы у меня здесь записаны. Вот, но чувствуется, что вы большая фанатка группы Би-2, потому что отвечаете все правильно. Итак, Анна, Ирина, Ольга, Тёма, Инара, Анна, Гита, Алла, Леонид. Номер смс-ки, который заканчивается на 7320. Андрис, Андрей, Света, Ивета, Арнольд. У нас вот здесь еще одна Ольга. Получается, что всего 16 участников. И сейчас от 1 до 16 я нажимаю, прибегаю к генератору случайных чисел и сгенерирую. Сейчас, и это 8. Это 8. Зефирка пишет, очень, очень хочется на концерт. Но это мы вот в четверг узнаем, вы у нас под номером 1. А сейчас мне нужно под номером 8 отсчитать у нас слушателя. И аплодисменты. Сегодня я играю Анна, Мария, Иванна. Я вас поздравляю, вы у нас присоединяйтесь к Анастасии. Вы в финале, вы абсолютно правильно ответили. СО1. И я за вас очень-очень рада. Слушайте внимательно радио в этот четверг, 27 августа. Может быть, именно вам достанутся два пригласительных билета на концерт Би-2 уже 28 августа в Юрмале. Квартирник. Оригинальная, более камерная версия своей программы. Еще раз хочу отметить, что этот концерт уникален еще и тем, что группа отправляется в тур путешествия вокруг солнца в поддержку нового альбома. Этот тур запланирован на осень, но а зрители в Юрмале первыми услышат песни, входящие в сет-лист тура. Так что огромная благодарность, что вот такая вот честь нам выпала, слушателям. Еще завтра и послезавтра будут розыгрыши, поэтому кто сегодня пытался, но не удалось, не расстраивайтесь, может быть, повезет завтра. Следите за эфиром.
1: Музыка для всех. Только твоя музыка.
2: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадков. Сохранится слабый северный ветер. Температура воздуха составит завтра днем 17-21 градус. В Риге также переменная облачность без осадков и до 18-20 тепла.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 14:01 с новостями в студии Елена Провоторова. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии, заявление главы Министерства регионального развития. Во время шторма минувшие выходные перебои в работе возникли примерно у каждого пятого из 869 банкоматов в стране. С конца августа и до конца октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улицы Экспорта и Мойтас. Там будут проводиться работы по реконструкции светофора. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня в эфире Латвийского радио заявил министр по делам регионального развития Эдгар Таврс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Самоуправление могут получить от государства компенсация в размере 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Жители, в свою очередь, могут подавать заявки в свои самоуправления, которые оценят ущерб частному имуществу. В таких случаях государство компенсирует муниципалитету 50% суммы помощи, выплаченной жителям. Сегодня правительство рассмотрит предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут зарегистрировать ущерб. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня, а будет 10 рабочих дней. Во время шторма, минувшие выходные, перебои в работе возникли у 183 или примерно у каждого пятого из 869 банкоматов в стране, в том числе у 17 из 94 критически важных банкоматов. Эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой, отмечает Банк Латвии. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открылись и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее уже обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. К зарубежным новостям. Утром 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster 3 с бортовым номером РЦ-404-555. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на данные сервиса «Флайрадар-24». Борт вылетел из Риги примерно в 8:50 и прибыл в Москву около 10 утра. 23 августа этот борт прибыл в Ригу из Кэмп Спрингс, штат Мэриленд. Там находится авиабаза «Эндрюс», где базируется Air Force One, самолет президента США. Зачем военный самолет прилетел в Москву, неизвестно. Последние месяцы, как сообщает «Медуза», российские власти ждут визита спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Они выступали посредниками от США между Москвой и Киевом во время предыдущих раундов мирных переговоров. Сейчас этот процесс заморожен. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня впервые прокомментировал предполагаемую попытку диверсии в аэропорту Лейпцига в начале августа. Виновные за этот и другие аналогичные инциденты понесут ответственность. Инцидент в Лейпциге демонстрирует, что мы сталкиваемся с вполне реальными угрозами, заявил Мерц. Немецкие СМИ сообщили сегодня о новых данных следственных органов об участии сразу нескольких дронов в предполагаемой попытке диверсии против украинского грузового самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига. По их информации, один из беспилотников со взрывчаткой был обнаружен неподалеку от нескольких украинских грузовых самолетов. Второй, вероятно, врезался в грузовой самолет компании DHL через считанные минуты после обнаружения первого. А третий беспилотник нашли через 10 дней после инцидента в поле к западу от аэропорта. В причастности к произошедшему 4 августа инциденту подозревают спецслужбы РФ. В ответ на инцидент в Лейпциге, как сообщают СМИ, немецкие власти рассматривают закрытие русского дома в Берлине. В заключение выпуска сообщу, что с 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улицы Экспорта и Мойтас. где будет проводиться реконструкция светофора. Самые значительные изменения для автомобилистов будут связаны с въездом на улицу Мойтес с набережной 11 ноября. Нынешний поворотный съезд на улицу Мойтес будет закрыт. Чтобы попасть на набережной на улицу Мойтес, водителям нужно будет продолжить движение до перекрестка и повернуть на нем направо на улицу Мойтес. Изменения коснутся и пешеходов. Со стороны Даугавы на улице Экспорта планируется обустроить временный тротуар, по которому пешеходы смогут проходить вдоль зоны строительных работ. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: СВХ плюс.

Всем отличного настроения. 14:10. Меня зовут Полина Кузьмина. Еще в ближайший час мы вместе. Но я тут рассматриваю картинки замечательного футболиста Эрлинга Холланда, который влюбил в себя, по-моему, всех после чемпионата мира по футболу. Но вот сбрил, а подстригся он не под ноль. Но, тем не менее, интернет воспринял это событие с новой прической почти как футбольный трансфер. Все обсуждают. Вот у Холланда больше нет его гривы. Футболист Эрлинг Холланд удивил фанатов новой стрижкой. Холланд больше не викинг. Новая стрижка, новый сезон. Кто-то вообще его сравнит, что стал похож на одного из героев «Слова пацана». Видимо, готовится и прошел кастинг. Ну, в общем, весь мир продолжает обожать так или иначе Холланда. Норвежский форвард, напомню, на днях попрощался со своим знаменитым хвостом и появился с короткой стрижкой. И тут, конечно, понеслось. Социальные сети моментально заполонили мемы со стриженным Холландом. Здесь кто-то шутит, что вместе с волосами футболист оставил часть своей суперсилы. Тут разные картинки смешные. Другие сравнивают его с иными игроками, а кто-то вообще задается вопросом, это точно Холланд? Или просто его заменили? Ну, что вот интересно, мемы, кстати, вообще могут быть полезны, но только до определенного момента. Исследователи заметили, что сотрудники, которые активно отправляют нерабочие сообщения и мемы в рабочих чатах, могут показывать более низкую эффективность. У вас есть рабочий чат? Есть, да? Но наверняка есть какой-то групповой чат. И есть вот человек, особенно активный, который там делится разными картинками, видео и так далее, и мемами. Но вот есть нюанс, как обычно. Возможно, мемы не мешают работе, если он там, попивая кофеек, хоп, там и за несколько секунд что-то отправил. Но, тем не менее, как бы не только становится способом отвлечься, когда человек уже устал или начал отставать по задачам. И вот здесь как раз-таки возникает проблема. Да, потому что в целом не сам мем, а то, что человек уже отвлекается от работы, может негативно сказываться на его трудоспособности. Так что один мем со стриженным Холландом может быть и хорошо, а когда уже человек совершенно отвлекается, это уже может и не очень хорошо. Но, тем не менее, мне кажется, что стриженный Холланд уже для нас выполнил свою норму мемов на сегодня. Вот, папа, садись, я тебя нормально сам подстригу без барбершопов. Тут картинка. Ну, картинки, конечно, сложно передавать текстом. Здесь включается фантазия. Да, что я буду сейчас тут пересказывать? В общем, еще раз. Да, здесь очень смешная реакция Златана Ибрагимовича на стрижку Холланда. Да, он вот кто действительно решил, что он не прав, так это Златан. Ему не понравился Холланд без хвостика. Ну ладно. 14:14. Мы продолжаем. Вот мне тоже тут начинают мемы присылать. Опять неприличные какие-то. Ладно, сейчас разберусь с WhatsApp. А всем пока желаю прекрасного дня.

0: IKEA. Podrobnее IKEA.lv. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Радио СВХ Плюс представляет.
2: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
1: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
2: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
3: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс.

0: 23 минуты. Что со мной такое? Внимание, хотела сказать. Внимание, внимание. Атрастс Максар Игора Бебра Документем. Найден кошелек с документами на имя Игорс Бебрс. Номер телефона 25-43-46-96. Ну, наверное, легче будет запомнить наш номер 25-45-25-25. Если сам Игорь или кто-то из знакомых слышит, то, пожалуйста, обратитесь к нам, и мы вас свяжем с человеком, который нашел документы. Еще раз повторю, Атрастс Максар Игора Бебра Документы. Ну, а прямо сейчас давайте о погоде. На завтра, 26 августа, это среда. В Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Сохранится слабый северный ветер. Воздух днем прогреется до плюс 17-21 градуса. В Венспилсе и Лепое завтра максимум 20. В Даугавпилсе и Резекне до 17 тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 18, плюс 20 градусов. В принципе, синоптики нам и обещали, что, начиная со среды, 26 августа влияние антициклона усилится, и, как они говорили, осадков станет значительно меньше. Оставшаяся часть рабочей недели ожидается преимущественно сухой, спокойный и солнечный. Ветер тоже должен стать слабее. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 16-20. Но на выходных снова якобы ожидаются дожди. Ближе к концу недели синоптическая ситуация вновь начнет меняться. К Латвии приблизится новый циклон, поэтому выходные 29 и 30 августа предварительно прогнозируются более облачными и дождливыми. При этом сильного ветра пока не ожидается, а дневная температура останется достаточно комфортной, около плюс 20 градусов.
1: СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:27.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: 21 минута. Ну а прямо сейчас хочу поблагодарить Сергея, нашего постоянного слушателя. Дорожная информация.
1: Возле спортивной академии, перед поворотом направо на светофоре стоит поломака на Бриевас. И создает проблемы тем, кто поворачивает направо.
0: Спасибо большое, Сергей. Тут даже видео вы прислали. Спасибо вам за информацию. Поломака. Вот, как долго будет там находиться, мы не знаем. Поэтому, дорогие водители, кто там находится в этом районе, будьте внимательны, перестраивайтесь вовремя в правильный ряд. Ну и будем надеяться, что пробки какой-то большой не будет. Всем, кто слушает нас за рулем, привет. Ну а если у вас есть дорожная информация, мы всегда рады ее передать другим участникам. Дорожного движения номер 25 45 25 25.
2: СВХ плюс.

Нашего постоянного слушателя Арманса, Пирмс Милгравия, Тилта, Кавенмер, Бусар, Радару. В общем, могут вас сфотографировать. 4:37. А вот дальше у меня новость съедобная. Как вы знаете, про еду и за еду я очень даже за. Но вот вопрос задаю вам. Съели бы вы печенье, если бы узнали, что вчера это печенье было пластиковой бутылкой? Нет, я не с ума сошла. Действительно, американские ученые уже экспериментируют с такой технологией. Проект называется Bites, и его придумали в том числе для будущих полетов на Марс. Ну, в общем, сразу хочу успокоить. Пластиковую бутылку не перемалывают в такой порошок и не отправляют прямо в тесто. Грызть ее тоже не надо будет. Ученые берут PET, тот самый пластик, из которого делают обычные бутылки. С помощью воды, кислорода, высокой температуры и давления его расщепляют на простые соединения. Дальше начинается самое интересное. Специально запрограммированные дрожжи используют эти молекулы как сырье и превращают их в вещества, из которых потенциально можно сделать еду. То есть белки, жиры и другие компоненты. Потом ученые на этом не останавливаются. Они добавляют крахмал, клетчатку и подсластитель. И все это отправляют куда? Правильно, отправляют смесь в пищевой 3D-принтер. И вот вам результат. Маленькое-маленькое печенье. Причем это еще не все. Другие микроорганизмы могут производить из растительных отходов ванильный ароматизатор, а из продуктов переработки пластика – бета-каротин, который организм уже превратит в витамин А. Правда, вот пока попробовать такое печенье людям нельзя. Технология находится на экспериментальной стадии. Но вот логичный вопрос – зачем вообще превращать мусор в еду? Потому что полет на Марс туда и обратно может занять около 3 лет. Значит, космонавтам как-то придется максимально экономить свои запасы и перерабатывать отходы прямо на борту. Вот. В общем, возможно, скоро космический обед будет выглядеть как вода из переработанных ресурсов, суп из каких-то там выращенных ингредиентов, печенье из бывшей пластиковой бутылки. Вот. Главное, наверное, не спрашивать и интересоваться, из какой именно. Но, тем не менее, безотходное производство, что тоже, в принципе, ничего. Пока все я это рассказывала, мне пытался дозвониться радиослушатель Артем по аудиозвонку. Артем, дорогой, если вы хотите что-то сказать, пожалуйста, напишите в WhatsApp или запишите голосовое сообщение. Спасибо большое. С ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим, мне нужно... СВХ+.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Beigalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом. Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на talmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец, давай.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Mums garšos alga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: O oh, jā
5: Salga vafeliņš
6: Un te jau salga kvadrātiņš
7: Mums garšo viņš
6: Jā, kvadrātiņš
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
9: Salga Vidzeme aicina garšu ceļojumā Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv

0: и 48 минут, и нам никогда не холодно, нам даже жарко. Мы согреваемся вашими эмоциями, вашей энергией. Вот Артем прислал тут голосовое сообщение.
1: Здравствуйте, как у вас дела?
0: Хорошо.
1: Можете мне пустить песню «Бурито, пока мы живые»? Песня. Это Артема Лепе.
0: Тёма из Лепы, и вам большой привет. Ну, я спрошу у Димы Харова, если у нас есть такая песня. Если нет, то, ну, может, что-нибудь другое из «Бурито». А проиграем в любом случае. Музыкальные заявки у нас звучат после 15.00. Здесь у нас главный рулевой. Это, конечно же, Дим Харов и программа «Хорошие новости», где помимо позитивных новостей звучат и ваши прекрасные поздравления. Номер, я напомню, 25-45-25-25. На этом я прощаюсь. Сегодня, мне кажется, праздник, может, отмечать каждый из нас, потому что напомню, что сегодня, 25 августа, день любви к себе. А себя нужно любить, хорошего человека. Иногда от себя, конечно, устаешь, иногда к себе есть некие вопросики, иногда к себе есть какие-то претензии, но вот себя все равно нужно любить, ценить и хотя бы сегодня побаловать чем-то вот особенным, что нравится именно вам. Это может быть что-то съестное, это может быть что-нибудь такое, не знаю, девчонки могут порадовать себя какой-нибудь новой косметикой или сейчас скидки там разные какими-нибудь вещами. В общем, мужчины просмотром какого-нибудь футбольного матча в баре или походом в баню. Ладно, я не на что не намекаю. У каждого своя радость, маленькая или большая. Главное, повторюсь, не забывайте любить себя. Я вас с этим днем и поздравляю. Прощаюсь до завтра. Пока.
2: СВХ+.

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Zažeč ogni zemlē, zažeč ich pa garantām, utāriet sašsačiņē.
7: СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сохранится слабый северный ветер. Воздух днем прогреется до 17-21 градуса. В Энспилсе и Лепе завтра максимум 20 градусов, Даугавпилсе и Резекне до 17 тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и 18-20 градусов днем.
0: Радио СВХ.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Во время бури в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183, то есть примерно у каждого пятого из 869 банкоматов в Латвии. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остается длительное отключение электроэнергии в некоторых регионах, заявление Биты Латвии и Теле2. В этот четверг, 27 августа, в 64-й Рижской средней школе состоится пресс-конференция, на которой представители Рижской думы расскажут о новом учебном, об основных приоритетах в области образования на новый учебный год. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня, выступая по латвийскому радио, заявил министр регионального развития Эдгар Таварс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Сегодня правительство рассмотрит предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут зарегистрировать ущерб и запросить государственную компенсацию. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня.

меня будет 10. Размер госкомпенсации самоуправления может составить 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Во время бури в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183, то есть примерно у каждого пятого из 869 банкоматов в стране, в том числе у 17 из 94 критически важных банкоматов. Как отмечает Банк Латвии, проблемы в основном возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открылись или были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. Основной причиной сбоев и мобильной связи по-прежнему остается длительное отключение электроэнергии в некоторых регионах. Об этом сообщают операторы мобильной связи «Биты Латвии» и «Теле-2». Сбои в настоящее время затрагивают менее 1% абонентов «Биты Латвия». В основном в окрестностях Пауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Екапилс, Айскрокле, Огры, Тукумса и Цесиса. В свою очередь, по данным Теле-2, сейчас устранено более 90% перебоев. При этом из-за отсутствия электричества некоторые клиенты, например, в Огры, Айскрокле и Екапилском крае, по-прежнему остаются без связи. По информации Министерства климата и энергетики, существенное улучшение восстановления электроснабжения в более широком масштабе ожидается сегодня после 17 часов, что позволит возобновить работу оставшихся объектов коммуникационной инфраструктуры. В четверг, 27 августа, в 64-й Рижской средней школе по адресу УНИЕС 93 состоится пресс-конференция, на которой представители Рижской думы расскажут об основных приоритетах в области образования на 2026-2027 учебный год, а также о завершении ремонтных работ в школах и дошкольных учреждениях и о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с началом учебного года. В пресс-конференции примут участие мэр Риги Вестурс Клейнбергс, вице-мэр Эдвард Ратнекс и Вилнес Тирсис, а также представители Рижской муниципальной полиции. Сегодня правительство утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 миллионов евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи. Без малого 6 миллионов евро Минблагу на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и немногим более 6 миллионов Национальной службе здравоохранения на медицинские расходы. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход. Минздрав отмечает, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получали около 1800 пациентов, в первом полугодии этого года уже почти 2500. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства пациентов в Латвии постепенно внедряются с 2023 года. Сейчас их обеспечивают 4 предприятия. Крупнейшая в Литве группа логистических компаний «Гиртека Групп» переводит часть своих транспортных операций в Ригу, а также румынский город Ораде, где откроют местные компании. Об этом сообщает портал деловых новостей «Вершля Жинес». Компания «Гиртека» работает в Германии, Польше, Дании, Норвегии, ежегодно осуществляя около 800 тысяч грузоперевозок для более чем 5 тысяч клиентов по всей Европе. В Латвии «Гиртека Групп» уже зарегистрировала почти 100 тягачей. В Румынии идет подготовка к регистрации тягачей и найму первых водителей. Перевод деятельности компании связан с адаптацией европейской операционной модели к меняющимся условиям рынка труда и постоянной нехватке водителей. Доступность водителей остается одной из самых больших проблем для автотранспорта в Европе. По данным Международного союза автотранспорта, в 2025 году континент столкнулся с нехваткой около 500 тысяч водителей грузовиков, или примерно 13% от общей численности рабочей силы в этом секторе. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Здравствуйте, подруги и друзья мои. Вот мы и вновь с вами встретились в прямом эфире радио СВХ+. Я, Дим Харов, радуюсь нашей с вами очередной встрече. Надеюсь, наши чувства взаимны. Сегодня вторник, 25 августа. Начинаем программу «Хорошие новости». И помните, пожалуйста, что хорошие новости очень часто приходят абсолютно без предупреждения. Но чтобы знать, куда им приходить, давайте я намекну. Пусть они к нам приходят вот в этот час. С 15 до 16. Я их буду рассказывать, распространять, и от этого любая хорошая новость сразу станет больше. Поделитесь, и она вырастет в размерах. И вам станет хорошо. И еще кому-то станет хорошо. И всему миру станет хорошо. Пусть на чуть-чуть, на грамулечку, на малепусечку какой-то, но станет лучше. Попробуем. Давайте. 25-45-25-25, смски, ватсапки или телеграмки. Присылайте plus@radiosvh.lv, наш адрес электронный. Можете писать на письма электронные, буду ждать. Что касается хороших новостей, давайте о дней сегодняшнем расскажу. Сегодня Всемирный день кроссминтона. Честно вам скажу, 15 лет, между прочим, уже кроссминтона исполняется. Я не знал до сегодняшнего дня, впервые вижу и слышу это слово. Давайте попробуем с вами устроить небольшой конкурсик вот такой. А как вы думаете, что такое кроссминтон или кто такой кроссминтон? Только не подглядывайте, пожалуйста, никуда. Вот просто как есть, так и напишите. Если попытаетесь как-то пошутить по этому поводу, будет только замечательно. 25-45-25-25, да? Кто такой кроссминтон или что такое кроссминтон? Кроссминтон. Вот, сегодня, между прочим, вот кроссминтона день. Сегодня Всемирный день ухода за кожей. Сегодня день рождения операционной системы Linux. Ей 35 лет исполняется. Вот, сегодня день лазания по деревьям. Будьте аккуратны, но, как мне кажется, совершенно удивительное и прекрасное занятие. Ко взрослым нашим радиослушателям обращаюсь. Вот сами себе сейчас, честно скажите, мне не надо отвечать. Вот сами себе. Вы бы хотели полазать по деревьям? Вот так вот бросить к чертям собачьим работу какие-то, обязанности, вот все вот эти свои взрослые дела, в паспорт не смотреть, нет. Ну, если, конечно, там ноги, руки не болят, да? То есть, если здоровье позволяет, вот пойти и полазать по деревьям, и чтобы никто еще не ругался на вас при этом. И какая-нибудь служба специально не приехала, не отвезла куда-нибудь. Вот честно скажите. Вот честно, сами себе. Правда ведь хотите? Ну, так не очень высоко, чтобы, да? И чтобы снизу там батутик какой-нибудь был. Нечто подобное. Ну, вот видите. День рождения консервной банки сегодня также отмечается. День поцелуемся и помиримся. Вот, кстати, замечательный день. Если вы вдруг с кем-то поругались. Ну, вдруг. Вот, пожалуйста, используйте. День поцелуемся и помиримся. Как раз-таки сегодня. И сегодня день любви к себе. Прелестный денек мы проживаем. Прелестный, совершенно замечательный, чудесный. Давайте сделаем его еще лучше. Но это еще не все праздники, между прочим. Ивонна, Лудис, Лудвигс и Патриция по латышским традициям сегодня отмечают именины. Александр, Сергей и Степан по православным. Поздравляем всех, у кого сегодня именины. Поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Счастья, удачи, добра, здоровья, мира. Юности всегда в душе. Крепкого здоровья, чтобы ничего не болело. Вот такие мои пожелания. И давайте начнем с выполнения музыкальной заявки нашего радиослушателя Артема, который пожелал услышать в эфире песенку «Буррито, пока мы живы». Замечательная, к слову сказать, песня. Артем, спасибо вам за эту заявку. Вместе с вами с удовольствием я послушаю.

0: акционерное общество «Латвийс кредит немай полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинте».

друзья мои, подруги, я вам рассказал о том, что сегодня отмечается день кроссментона. Кто такой кроссментон или что такое кроссментон, спросил я вас. И было несколько любопытных версий. Сдача физподготовки в полиции. Вот такая версия была. Бежать кросс, набивая валан бадминтоновой ракеткой. На спортивный полицейский, перекрестный допрос, бег с ментосом во рту, головоломка из картинок, полицейский красавчик. А кроссментон – это бег по пересеченной местности с чашечкой ароматного мятного чая в руках. Идея в том, чтобы не разлить чай до финиша. Такие красивые, замечательные идеи. Спасибо. Спасибо, друзья мои, подруги. На самом деле, все довольно банально. Кроссментон – это вид спорта, который сочетает в себе элементы бадминтона, большого тенниса и сквоша. Вот, кроссментон. Вот сегодня день кроссментон. Ну, спасибо вам, подняли настроение. Как мне кажется, все получилось у нас с вами. А пока давайте вот этим поздравлением продолжим наше с вами общение. Добрый день, любимая радио, пишет Олег. Спасибо, Олег, за любимое. Я поздравляю своего бывшего одноклассника и соседа Эдуарда Павлюкевича с днем рождения. Прошу, передайте ему песню про день рождения. Эдуард, дорогой, мы вместе с Олегом вас также поздравляем с вашим праздничком, с днем рождения. Вот эта песня, которую споют ночные снайперы, она так и называется. День рождения для вас, ловите.

Про одного славного парня расскажу. Финский парень Лукас Йоман за 200 дней построил в собственном гараже, в собственном сарае, 11-метровую яхту на солнечных батареях. Он использовал морскую фанеру и стеклопластик. Солнечные панели установили на крыше яхты. А под ним мужчина соорудил жилое помещение под крышей, да, с электрической плитой, небольшим холодильником и с туалетом. Также там есть парус на всякий случай, да. Вот. Всего на строительство судна мужчина потратил около 30 тысяч долларов. И вот с января он уже на этой яхте отправился из Финляндии на Ибицу, пересекая Швецию, Данию, Германию, Францию. Преодолел 5700 километров. Достиг Ибицы вот в июне. Сейчас он уже пересек Гибралтар и продолжает путешествие по Атлантическому океану. Ну, молодец! Ну, красавец, согласитесь. Вот была у парня мечта. И он ее осуществил собственными руками. Красавчик. Вот красавчик. Супер. Если вы вдруг встретите его где-то там в Атлантическом океане, вот передавайте ему привет от радио СВХ+. Мы про него рассказали. Лукас Йоман зовут парня. Финский моряк. Так, наша радиослушательница Софья. Софья попросила сыграть песенку «Облака». Вот. Дорогая Софья, давайте вот эту песенку «Облака» в исполнении группы «Моя Мишель» мы вам подарим и пожелаем вам прекраснейшего настроения. Ловите.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Как вы думаете, за сколько можно продать старый футбольный мяч? 40-летний. Вот как вы думаете? Ну, продали за 3 миллиона евро практически. Хотели продать за 10. Вот. Ну, правда, очень необычный мяч. Уникальный абсолютно мяч. Исторический мяч. Именно этим мячом 40 лет назад на чемпионате мира в 1986 году Армандо Диего Марадона забил оба гола англичанам. Вот. И именно этим мячом он забил один из голов, вот, и забил его рукой. Рукой. И вот с тех пор появилось выражение «рука Бога». Если не ошибаюсь, на этом же чемпионате, в этом же матче он забил еще и гол, обведя полкоманды англичан. Чуть ли не с центра поля. Совершенно фантастически устроил спорт и забил гол. Могу ошибаться. Короче, за сколько? За 8,6 миллионов долларов его хотели продать, а продали за 2,9 миллиона долларов. Вот этот мяч. Вот так. Но тем не менее, 3 миллиона баксов, 3 миллиона евро. Ничего себе, ничего себе. Вот такая новость. Так, Олег, наш радиослушатель, написал нам просьбу поздравить коллегу и директора Ивонну Закаревскую с именинами. Дорогая Ивонна, поздравляем вас и мы с вашими именинами. Желаем красоты, любви, здоровья и исполнения желаний. Дарим вам вот эту песню.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Смотрите, а я и не знал сказать по правде, что именно в этот день, 25 августа, в британском городе Питерборо проводится огромный пивной фестиваль. Это не просто локальная дегустация, это одно из крупнейших и старейших мероприятий Великобритании. В этом году фестиваль с размахом отмечает свой 47-й сезон. На фестивале разливают невероятные 56 тысяч пинт бочкового эля. В меню представлено более 550 сортов пива, эля, ну, всего пивного, да, напитка. Мероприятие проходит в гигантских шатрах на городской набережной и собирает до 30 тысяч посетителей за 5 дней. Сегодня, насколько я понимаю, открытие этого пивного фестиваля в Питерборо. Некоторые фанаты прилетают из Австралии, чтобы не пропустить этот праздник. И что любопытно, что от начала до конца все это дело организуют и проводят волонтеры. То есть ни один человек из персонала не получает зарплату, только безграничное уважение и, конечно, доступ к редким напиткам. Вот, ну, кто-то же все-таки получает какую-то прибыль с этого дела. Кто-то же приводит все это дело, продает там. Не бесплатно ж пиво раздают 30 тысячам посетителям. А вопросец, кстати, будет. Огромное спасибо за эту информацию, Сергей. Вопрос сейчас будет по поводу этого. Организаторы еще и придумали гениальный симбиоз. Британцы обожают играть в лото, поэтому на фестивале регулярно проходят массовые турниры. По бинго представьте себе шатер, где тысячи брутальных бородатых мужиков с кружками или азартно вычеркивают циферки на карточках. Но это тоже там работает. Смотрите, сейчас будет вопрос. В отличие от пафосных мероприятий, здесь вот на этот пивной фестиваль в Питерборо можно легально прийти со своей любимой пивной кружкой. Да? Главное условие. На этой кружке должна быть специальная отметка. Какая метка должна быть на этой кружке? 25, 45, 25, 25. За правильный ответ песню подарю. Смотрите, огромный пивной фестиваль, 47-й сезон уже. Можно прийти туда со своей кружкой пивной. Но на этой кружке должна быть метка специальная какая-то. Что за метка должна быть на этой кружке? Не подглядывайте только, пожалуйста. Никуда, просто предположите. Вот. А пока вы отвечаете на этот вопрос, для нашей радиослушательницы цитаты, сыграю вот эту песенку от Софии Ротару. Ловите цитату.

0: сейчас время хороших новостей.
1: Вернемся к нашему вопросу. Сегодня, в этот день, 25 августа, в британском городе Питерборо открывается крупнейший, старейший в Великобритании пивной фестиваль, 47-й сезон, между прочим, уже этого фестиваля. На огромное количество пива, до 30 тысяч гостей может быть на этом фестивале, но туда можно приходить со своей любимой пивной кружкой. Да? Главное условие, на этой кружке должна быть какая-то специальная метка. Что за метка должна быть на этой кружке, спросил я вас. И было несколько замечательных ответов, что ты там был уже раньше, что мой вес больше 100 килограммов, тогда, судя по всему, тебе бесплатно пивка будут наливать, да? Метка с указанием возраста пьющего. Вот, и было несколько правильных ответов. Там должна быть специальная британская метка, ну, объем пинты, да? Метка объема пинты. А сколько как раз-таки пинтами в Британии наливают? Не ошибаюсь, пинта это сколько? 0,4, да, литра? Я ничего не путаю? 0,4 литра, по-моему, пинта. Вот. Да, употребление алкоголя, ежели что, вредит вашему здоровью. Вот, это никоим образом не реклама употребления алкогольных напитков. Это просто одно из событий, исторических уже событий сегодняшнего дня. Вот, первым правильно ответил на этот вопрос наш радиослушатель Вадим. И на мой вопрос, какую песню подарить, Вадим на мой выбор попросил сыграть что-то из Бориса Гребенщикова. Ну, коли ж мы заговорили об Англии, давайте... вот эту песенку послушаем. «Месть королевы Анны». Пинта, а вот кто-то пишет 0,56, а кто-то 0,68. Ну, то есть это больше, чем пол-литра. Да, все-таки больше, чем пол-литра. Окей, окей, спасибо большое. 0,568 вот написано. Спасибо большое, что поправили. Спасибо. А классно какую-нибудь свою кружку у знакомого стеклодува выдать и эту метку сделать больше, чем одна пинта, а?

Википедии поясняет, что есть американские и английские пинты. В Америке 0,473 литра, правильно я понимаю? Английская 0,568 литра пинта. Чего себе? Я про американскую-то и не знал. Да я про английскую не очень хорошо знал. Спасибо, друзья. Спасибо, очень интересно. Молодцы. Классно.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: Радио СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, день пройдет без существенных осадков, сохранится слабый северный ветер, воздух прогреется днем до 17-21 градуса. Венспилсе Лепе завтра днем максимум 20 градусов, Даугавпилс Резекне до 17 тепла. В Риге завтра переменная облачность без осадков и 18-20 градусов днем.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли примерно у каждого пятого из 869 банкоматов в Латвии. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остается длительное отключение электроэнергии. Об этом заявляют мобильные операторы. В Риге с 28 августа на 2 месяца ограничат движение на перекрестке набережной 11 ноября и улицы Экспорта и Мойтас. Там будут реконструировать светофор. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Еврокомиссии. Об этом сегодня, выступая по латвийскому радио, заявил министр регионального развития Эдгар Таварс. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о нескольких десятках миллионов евро. Сегодня правительство рассматривает предложение увеличить срок, в течение которого самоуправления могут зарегистрировать ущерб и запросить государственную помощь. Сейчас на это отводится 3 рабочих дня, будет 10. Размер госкомпенсации самоуправления может составить 70% расходов на восстановление муниципальной инфраструктуры. Во время шторма на в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183, то есть примерно у каждого пятого из 869 банкоматов в стране. В том числе у 17 из 94 критически важных банкоматов. Как отмечает Банк Латвии, проблемы в основном возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открылись и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей.

0: Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остается длительное отключение электроэнергии в некоторых регионах. Эту информацию подтвердили и операторы мобильной связи «Биты Латвии» и «Теле-2». Сбои в настоящее время затрагивают менее 1% абонентов «Биты Латвии», в основном в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслова, Прейли, Екапилса, Огры, Тукумса и Цесиса. В свою очередь, по данным «Теле-2», сейчас устранено более 90% перебоев. При этом из-за отсутствия электричества некоторые клиенты, например, в Огры, Айскрокле и Екапилском крае, по-прежнему остаются без связи. По информации Министерства климата и энергетики, существенное улучшение восстановления электроснабжения в более широком масштабе ожидается сегодня после 17 часов. Это позволит возобновить работу оставшихся объектов коммуникационной инфраструктуры. В четверг, 27 августа, в 13 часов в 64-й Рижской средней школе на улице Униес, 93, состоится пресс-конференция о готовности столичных школ к новому учебному году. В пресс-конференции примут участие председатель Рижской думы Вестер Скленбергс и его замы Эдвард Ратнекс и Вилнис Кирсис и представители муниципальной полиции. Руководство столичного самоуправления проинформирует об актуальных вопросах в сфере образования, проведенных ремонтных работах в школах и дошкольных учреждениях, а также об организации дорожного движения и безопасности на улицах в течение всего учебного года. С 28 августа и по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября улицы Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора. Самые значительные изменения для автомобилистов будут связаны с въездом на улицу Муйтас с набережной 11 ноября. Нынешний поворотный съезд на Муйтас будет закрыт. Чтобы попасть с набережной на Муйтас, водителям нужно будет продолжить движение до перекрестка и повернуть на нем направо на улицу Муйтас. Изменения коснутся и пешеходов. Со стороны Даугавы на улице Экспорта планируется обустроить временный тротуар, по которому пешеходы смогут проходить вдоль зоны строительных работ. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас
3: в студии Дим Харов.
4: Как говорили древние египтяне? Сейчас сам скажу, что говорили древние египтяне. Тот, кто умеет радоваться вторнику, умеет радоваться жизни. Хотя я не уверен, что у древних египтян были вторники. Всем привет, меня зовут Дим Харов. Это программа Drive Time в прямом эфире радио СВХ+. Поехали!
0: Drive Time. С нами. What?

Продолжаются скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Эмпори Армани, Балдессарини и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
6: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
7: СВХ плюс.

0: Приписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Давайте поговорим про вчерашние аварии и начнем, пожалуй, с самого неприятного. Вчера два человека погибло на дорогах нашей страны, и это, конечно, очень плохая информация. В Риге и Рижском районе все это дело случилось, двое погибших. Всего было зафиксировано 142 аварии, это на 15 больше, чем позавчера. Больше всего в Рижском регионе 86, меньше всего аварий в Видземе 10. Пострадало 11 человек, 7 в Рижском районе, трое в Курземе, один человек в Латгале, Земгале, и Видземе, слава богу, нет пострадавших. Еще раз повторю, двое погибло, два человека погибло вчера на дороге. Страны, это, конечно, очень печально. Нарушений правил дорожного движения было зафиксировано на 108 больше, чем в воскресенье. 375 нарушений. Лидирует в этом показателе Земгале, 144 нарушений правил дорожного движения. За агрессивного вождения был задержан один человек в Земгале. Скоростных нарушений ровно 100. Больше всего нарушений в Видземе 49. Вот я посмотрел, что в Риге и Рижском районе всего лишь 7 нарушений скоростного режима. 7 всего лишь нарушений скоростного режима. Если учесть, что только в Риге треть автомобильного парка всей страны, добавьте сюда еще Юрмалу, да, вот там Марупу, ну и так далее, вот все, что вокруг Риги, вот, практически скоростной режим, ну не то, что не нарушается в столице, нет, я бы так не сказал, но все уже знают, где стоят радары. И перед радарами очень дружненько все притормаживают. Поэтому так мало нарушений скоростного режима. Я такой вывод сделал вот из этой статистики, да? Видземе 49, а в Риге 7 всего лишь. За вождением в нетрезвом состоянии вчера было задержано 6 человек. Один в Риге, один в Земгале, двое в Видземе, двое в Курземе. В Латгале молодцы, 0 задержанных в алкогольном состоянии. У четверых из шести будет большие проблемы. Уголовная статья там будет, да, конфискован автомобиль или большой штраф, а двое будут платить штраф согласно обнаруженным промилле. Ноль стоит в графе угонов, ну, хоть это хорошая информация, хоть это позитивная информация. Друзья мои, подруги, соблюдаем правила дорожного движения, взаимовежливо ведем себя на дорогах и с хорошим настроением из радио СВХ+. Добираемся до пункта назначения.
0: Drive Time. С ними безопаснее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:21.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Я поймал себя на мысли, что этим летом ни разу не искупался. Есть такие еще среди наших радиослушателей? Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сохранится слабый северный ветер, воздух днем прогреется от 17 до 21 градуса. Судя по всему, уже не особо до купания. Венспилс слепая, завтра максимум 20, Даугавпилс резок на 17, в Риге ожидается переменная облачность без осадков, 18-20 градусов выше нуля.
2: Драйв-тайм. С нами теплее.
4: Теперь он пьяный по твоей вине.
2: СВХ плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Киев и Лондон подписали соглашение о сотрудничестве в области военного применения искусственного интеллекта, позволяющее Великобритании использовать материалы, полученные Украиной во время войны с Россией. По заявлению британского премьера Энди Бёрхэма, такое партнерство объединит непревзойденный боевой опыт Украины с британской ИИ-экосистемой мирового уровня. В частности, данные, полученные в ходе боевых действий в Украине, будут тестироваться в Великобритании для защиты военных объектов, аэропортов, электростанции и тюрем. Для этого Украина передаст Великобритании миллионы записей с поля боя. Этот набор данных, известный под названием «Мститель», в настоящее время используется для обучения автономных украинских беспилотников. В Лондоне эти данные назвали «золотой жилой». В свою очередь, Киев получит от Лондона права на производство плащей невидимых для дронов. Речь идет о новой системе радиоэлектронной борьбы «Stone Clock». Это устройство размера примерно с ноутбук, помогающее делать дроны невидимыми для противовоздушной обороны. До этого Великобритания передала украинским войскам 1000 таких систем, чтобы сделать украинские дроны невидимыми для российских ПВО. Лондон планирует использовать такие дроны в новом британском дальнобойном оружии, в том числе в рамках проекта «Blackstop» по разработке недорогих крылатых ракет. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
3: Историю расскажу. Сразу несколько гольф-клубов Великобритании страдают от нашествия голодных барсуков, которые устраивают хаос на полях для гольфа. Сотрудникам то и дело приходится приводить в порядок полян для гольфа, разрытые мощными когтями барсуков. При этом специалисты подчеркивают, что барсуки-то парни нормальные, действуют без злого умысла. Они просто голодные, они кушать хотят. Из-за засухи, вы знаете, да, что сейчас в Европе офигенная засуха, очень жарко и так далее. Так вот, из-за засухи барсукам нелегко искать в земле.

0: Освободи двор, тащи свой металлолом в Долмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Долмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом Долмец, давай!
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
7: Это «Драйв-тайм».
8: «Драйв-тайм» с нами быстрее!
9: Давайте послушаем, что нам Светлана расскажет. Кстати, Светлана на прошлой неделе была вознаграждена подарочной картой от Лидо на 30 евро за свое активное участие в программе «Драйв Тайм». Приятного свечка аппетита и внимание, что Света расскажет нам сегодня.
10: Добрый день всем. Продолжаю информировать о процессе строительства 4-й очереди Южного моста. На страничке Рижской думы заявлено, что с завтрашнего дня открывается ротационный круг под виадуком, который соединяет Венебасгатова с Елгавским шоссе. Там очень активно сейчас ведутся работы, и в течение

0: Сегодня достаточно напряженное движение, и это продолжается сейчас. Если честно, без пол-литра там не разобраться, поэтому на страничке в Фейсбуке, на страничке ВАЗы Латвии кто-то постарался и нарисовал стрелочками рукотворными, как будет происходить это движение. Советую зайти посмотреть, будет интересно. Всем удачи!
1: Спасибо, Свет, спасибо огромное, вам удачи. А у нас впереди колесо. Удачи. Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь. СВХ плюс.

0: Техосмотр.
1: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
2: Итак, пришла пора раскрутить большое колесо удачи вместе с главным другом колеса удачи Пута. Пута — это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Вчера, да, если не ошибаюсь, мы с вами разыграли... Да, точно, вчера мы разыграли подарочную карту на 50 евро от автомоек Пута. Помимо этого, в нашем колесе удачи также присутствует сектор Рамкалны, который набор лакомств от Рамкалны, которым можно побаловать себя и близких. Подарочная карта от кафе Биты номиналом 50 евро для вкусного визита в самое сердце Юрмалы. Приятного аппетита опять-таки. В парке приключений Тарзанс кому-то из вас приготовили подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. Целью Юмубоде поможет одному из слушателей с новым чемоданом стильным, который в качестве призова получит всем особенно выгодную цену на следующее путешествие. Также получите отправиться, соответственно, в путешествие Юсера. Позаботиться о четвероногих членах семьи. Вкусный подарок для собаки, кошки или лошади. Вот такие у нас сектора, вот такие у нас призы. И давайте по-быстрому расскажу о правилах. Если уже побеждали в... этом месяце в конкурсе «Большое колесо удачи Пута», вы больше не дозваниваетесь, даете возможность выиграть другим. А так, дозваниваетесь по сигналу на 25-45-25-25. Мы с вами знакомимся, я вам задаю простой, как мне кажется, вопрос. Вот, если вы внимательны и постоянно слушаете радио СВХ+, вы на него точно ответите, без проблем. Вот, а потом мы с вами крутим колесо удачи, выбираем приз. Все довольно просто. Итак, 25-45-25-25. Номер телефона. Не WhatsApp, мы как раз-таки вот по телефону дозваниваетесь и попадаете в эфир радио СВХ+. Можно звонить вперед, жду вашего соединения. Присоединения с вами, так правильнее по-русски. Здравствуйте. Алло, алло, алло.
3: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Можете чуть-чуть погромче говорить?
3: Да.
2: Как вас зовут?
3: Ольга.
2: Ольга. Как ваше настроение, Ольга?
3: Очень хорошее.
2: Чем занимаетесь, дорогая Ольга?
3: Пришла с работы домой.
2: Угу. А кем вы работаете, если не секрет?
3: Поваром.
2: Самое вкусное блюдо, которое вы умеете готовить, от которого все просто без ума, Оленька.
3: Котлеты.
2: Вы знаете, мне кажется, это вот тот самый секрет, когда, что называется, обычную котлету приготовить так, что скажут, да ну ваши все рестораны, вот она, моя любимая котлета. Оленька, скажите, пожалуйста, вы внимательно слушаете радио СВХ+?
3: Да.
2: Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы готовы?
3: Да.
2: Вот вопрос. Кто вел сегодня эфир радио СВХ плюс с 11 часов до 15 часов. Назовите имя и фамилию.
3: Алина.
2: Это имя, а фамилия? Полина. И фамилия?
3: Забыла.
2: Певец есть такой, поет. Я не забуду тебя никогда. Там про сибирские морозы он еще поет. Вот. Поговорка есть про вот такую мать. Ну, приличная поговорка. Приличная. Приличная, да-да-да. Полина Кузьмина. Да не буду вас мучить. Вот. Кузьмина. Ольга, давайте. Полина Кузьмина вела эфир. Ну, вы просто растерялись, вы не так часто дозваниваетесь на радио. Чуть-чуть вот волнение присутствует. Вы же знаете, что Полина Кузьмина, правда?
3: Да.
2: Очень хорошо. Оленька, давайте крутить наше колесо и, соответственно, будем сейчас выбирать для вас приз. Внимание. Скажите, пожалуйста, дорогая Ольга, любите ли вы путешествовать?
3: Очень.
2: Как у вас дела обстоят с чемоданами?
3: Хотелось бы новенький.
2: Хотелось бы вам новенький, да? Очень хорошо. Очень хорошо. Тогда, дорогая Ольга, вот вам, пожалуйста, ваш приз, выигранный сегодня от Целью Юмубоды. Сейчас подробнее расскажу нашем партнере. Вас поздравляю. Трубку телефонную, пожалуйста, не кладите. Не кладите. Итак. Не хватает солнца? Вы можете продлить лето в теплых странах вместе с целью ему воды. У нас вы найдете самый широкий выбор путешествий, предложения всех туроператоров в одном месте. Уже началось и раннее бронирование туров на следующий, 2027 год. Сравнивайте и бронируйте 24/7 на целюмубоде, одним словом, .lv, или в наших офисах без ожидания и по еще более выгодным ценам. Целюмубоде – надежное агентство с 18-летним опытом и гарантией низкой цены. Не откладывайте отдых, отправляйтесь туда, где все еще греет солнце. Целюмубоде.lv. Твое путешествие начинается здесь. Итак, друзья мои, подруги, только что Ольга у нас выиграла чемодан новый и очень хорошую цену на путешествие, с чем я Ольгу и поздравляю. Заканчивается на сегодня раунда большого колеса удачи Путу. Завтра в это же время мы с вами обязательно продолжим. Будьте с нами.
1: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto. Лучшее

процентные хиты.

0: рядом. Это здорово.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках. Апотека.
4: Из архива хитов. Золотой запас. Запас радио СВК+.

0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадков. Сохранится слабый северный ветер. Воздух прогреется днем до 17-21 градуса. Венспилсе и Лепе завтра максимум 20 градусов. Даугавпилс, Резекне 17. В Риге 18-20 тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня правительство поддержало продление срока выплаты госкредита в размере 18 миллионов евро, выданного латвийской национальной авиакомпанией Air Baltic до 30 декабря текущего года. Правительство сегодня приняло решение продлить срок, в течение которого самоуправление должны сообщать о повреждениях, вызванных бурей, до 2 недель или до 10 рабочих дней. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Правительство сегодня утвердило соответствующие правила. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Кабмин поддержал продление срока выплаты оставшейся основной суммы государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро до 30 декабря текущего года. Предлагаемое решение, направленное на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности компании и содействие развитию латвийской авиационной отрасли, одновременно с соблюдением защиты государственных финансовых интересов, говорится в аннотации к решению Кабмина, подготовленной Министерством сообщений. Сегодня правительство приняло решение продлить срок, в течение которого самоуправление должны сообщать о повреждениях, вызванных бурей, до 2 недель или до 10 рабочих дней. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленную ранее процедуру. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Сегодня правительство утвердило соответствующие правила. Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но сегодняшним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу. Запрет будет распространяться и на российские и белорусские товары, которые ввозятся из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты, другую полиграфическую продукцию, одежду и обувь, а также на игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета, говорится в правилах, защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию. Сегодня Кабмин решил отказать в одобрении строительства парка ветряных электростанций, который компания К2 Вентум собиралась возвести на побережье Балтии.

Ветропарке недалеко от Павел Усты. Среди основных причин отказа в строительстве ветропарка названы отсутствие повторного общественного обсуждения, проведение которого потребовало правительство, а также сохраняющееся после дополнительных юридических оценок разногласия по вопросу допустимости строительства ветропарка в охранной зоне побережья Балтийского моря и Рижского залива. При этом подчеркнем, что сегодняшнее решение правительства не запрещает дальнейшее продвижение проекта в общем порядке, установленном нормативными актами, при условии получения соответствующих решений самоуправлений. Проект предусматривает строительство не более 46 ветроэлектростанций и связанной с ними инфраструктуры. И из Риги в Москву вылетел самолет военно-воздушных сил США. Латвия подтвердила этот факт. Боинг C-17 Globemaster 3 с бортовым номером RCH-4555 вылетел сегодня из Риги примерно в 8.50 и приземлился в московском аэропорту Внуково около 10 утра. Об этом сообщала «Медуза» со ссылкой на данные сервиса FlyRadar24. Указанный полет был выполнен с соблюдением международных и национальных норм, заявил в связи с этим руководитель оперативных ситуаций агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс. В Ригу самолет прибыл из американского города Кэмп-Спрингс, где расположена авиабаза «Эндрюс», место базирования самолета президента США. Пресс-секретарь российской стороны Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о прибытии американского самолета в Москву. По его словам, на этой неделе встречи с представителями администрации США не запланированы. В свою очередь, агентство РБК Украина сообщает, что это американский военно-транспортный самолет, предназначенный главным образом для перевозки войск, техники и грузов на большие расстояния. Это первый самолет такого типа, прибывший в Москву с 2017 года. Также сообщается, что последний специальный самолет США прилетал в Россию 1.5 года назад, когда проходил обмен заключенными. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 9 минут. Вы слушаете радио СВХ плюс. Это программа Drive Time. Буквально минут 20 назад в прямом эфире мы разыграли приз в Большом колесе удачи. Слушайте завтра в 16:40 приблизительно. Каждый будний день, между прочим, вдруг вы не знали. Так вот, мы разыграли новый чемодан и на хорошую цену на путешествие. Вот целью ему бодры. И вот что написал нам Александр, наш радиослушатель, по поводу новых чемоданов. Хотел поделиться наблюдениями водителя туристического автобуса. Работаю с иностранцами 30 лет. И чем больше в группе новых чемоданов, тем меньше чаевые. У немцев точно. Не знаю, Александр, что нам делать с этой информацией, но спасибо, любопытно. Надеюсь, вам будет любопытно и интересно с нами в этом часу. Особенно хочу обратить внимание любителей творчества Александра Васильева и группы «Сплин», тех наших радиослушателей, кто хочет выиграть два билета на концерт группы 5 сентября, да, на «Вондерсал». Запланирован концерт. Повспоминайте тексты известных песен своей любимой группы и внимательно слушайте, что будет происходить в этом часу на волнах радио СВХ+. Ага.
3: СВХ+.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Давайте-ка я вам один вопросец задам. Вопрос может быть необычный. И не самый обычный, попрошу вариант ответа на этот вопрос. Знаете ли вы, кто такая Кукабара? Кукабара. Причем, если вы точно знаете, кто такая Кукабара, не пишите. Не пишите свой ответ, поскольку я знаю, и я вам расскажу, кто такая Кукабара. А вот если вы хотите каким-то образом пофантазировать на эту тему, поскольку словечко-то смешное, ну, так скажем, Кукабара, вот, попробуйте это сделать, пофантазировать. И отправьте свой вариант ответа на 25, 45, 25, 25. За самый удачный вариант ответа подарю песенку из нашего формата. Да? Кто такая Кукабара? Как вы думаете? 25, 45, 25, 25.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Спросила вас, кто такая Кукабара, и предложила вам пофантазировать на эту тему. Пирожное в баре, зачет, самка капибары, я сказал, подруга капибары, ладно. Так это же по-баварски любимое радио, пишет нам Андрей из Баварии. Кукабара, да? Блогерша какая-то новая. Крикливая жена. Причем это женская версия, если что. Женская версия. Никакого сексизма. Курица, которая очень любит ходить по барам. Так, ладно. Это капибара, только сильно эмоциональная. Такая версия была. Так, часы с кукушкой или сильная степень опьянения. Кукабара. Так, что у нас еще есть? Барыня-кукушка, ладно. Что у нас еще было? Так. Спасибо, спасибо. Ну и было несколько правильных вариантов. Ответ – это птичка такая. Но птичка весьма-весьма необычная. Кукабара. Кукабара. Я сейчас вам про нее расскажу и даже дам послушать, как она ржет, эта птичка. Если вы в фильмах про джунгли какие-нибудь, про приключения слышали пронзительный хохот, то это как раз-таки, скорее всего, кукабара. Киноделы обожают использовать ее голос для саунд-дизайна. Кукабара – это самый крупный зимородок в мире. Живет она в эвкалиптовых лесах в Австралии или в Новой Гвинее. И редко улетает далеко от дома. Оперение у нее серо-бурое, чтобы сливаться с корой. Но главное оружие – это мощный клюв. Вот. Рыбу она почти не ловит. Ее добыча – змеи, ящерицы и грызуны, между прочим. Громкий хохот ее – это не совсем веселье. Это своеобразное обозначение границ. Так семья обозначает свою территорию. Начинает самец, затем подтягиваются остальные, и там у них какофония настоящая кукабарская начинается. Вот. Коренные жители считают, что бог Баямы заставил кукабару смеяться на рассвете, чтобы будить всех к Новому дню. Тоже очень красивая история. А сейчас, внимание, слушайте, как смеется кукабара. Внимание, внимание, действительно уникально. А? Красота! Вот так смеется кукабара. Всем, кто принял участие в нашем опросе, давайте вот эту песенку подарю от группы «Мумитроли» Дани Милохина.
2: СВХ+.

Елена написала. Не, Наташа написала. Хорошо, что эта птичка кукабара не живет на дереве в моем дворе. Это вот очень в тему замечание. Согласен.

Вот еще одна птичья история. Диана нам написала 3 года назад. Прилетела ко мне на огород птичка. Посидела, подумала и сделала свое важное дело. Вместе с посылкой совершенно случайно доставила мне маленькое семечко мака. Я тогда даже не поблагодарила курьера. Прошло 3 года, и вот результат. Собрала урожай маковых зерен. Теперь можно печь пироги, делать красивые композиции из маковых коробочек и вспоминать ту предприимчивую птичку. Мораль! Не всякая какашка неприятность. Иногда это бесплатная доставка семян прямо к месту посадки. Ай, какая классная история. А самое главное, как она подана. Дианочка, спасибо огромное. Спасибо, дорогая. О погоде давайте расскажу. Завтра в Латвии ждать переменная облачность без существенных осадков. Нормально сохранится слабый северный ветер. По стране от 17 до 21. Венспилс слепой завтра 20. Максимум Даугавпилс Резекне до 17 тепла. В Риге переменная облачность без осадков 18-20 градусов.

0: Автоновости.
1: 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улицы Экспорта и Муйтас. Здесь будет проводиться реконструкция светофора. Самые значительные изменения для автомобилистов будут связаны с въездом на улицу Муйтас с набережной 11 ноября. Нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Чтобы попасть с набережной на Муйтас, водителям нужно будет продолжить движение до перекрестка и повернуть на нем направо на улицу Муйтас. Изменения коснутся и пешеходов. Со стороны Даугавы на улице Экспорта планируется обустроить временный тротуар, по которому пешеходы смогут проходить вдоль зоны строительных работ. В Рижском мотор-музее в воскресенье 30 августа состоится открытие информационной кампании «Безопасно в школу». Юные участники дорожного движения смогут узнать, как правильно переходить улицу, почему необходимы светоотражатели, как правильно надевать шлем, как проверять техническое состояние велосипеда и так далее. В целях повышения осведомленности детей и молодежи о правилах безопасного поведения на дорогах ЦСДД совместно с Рижским мотор-музеем объявила сентябрь месяцем безопасности дорожного движения. 8, 10, 15, 16, 22, 23, 29 сентября и 1 октября Рижский мотор-музей проведет уроки безопасности дорожного движения в музее. К участию приглашаются ученики 1-6 классов и их учителя. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
3: Я слушаю радио СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: Вы слушаете СВХ Плюс.
6: Я слушаю радио СВХ Плюс.
7: В студии Дим Харов.
8: Если вы только что присоединились к нашей огромной радиоаудитории, добро пожаловать. Мы в этом часу говорили про кукабарру. Кукабарра – это такая птичка, вернее, птица хищная, с огромным клювом, самый большой в мире зимородок, живет в Новой Гвинее и в Австралии. Почему я к этой теме вернулся? Просто наш радиослушатель Евгений, бухгалтер, между прочим, так вы записаны, Женя, в нашем WhatsApp, написал, что у австралийского монетного двора есть даже серия серебряных монет с кукабаррой. Вот. Раньше в Тавекс можно было купить. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. А еще эта птица очень интересно смеется, издает очень интересные звуки. Вот мы эти звуки воспроизводили в нашем эфире. Если захотите и не слышали, приедьте домой, послушайте. Не пожалейте. А сейчас, дорогие мои замечательные, предлагаю вам принять участие во следующем нашем развлечении, которое называется «Одно слово из песни группы «Сплин». Обратите внимание на название. Одно слово из песни группы «Сплин». Я вам сейчас прочитаю строчку, некоторые слова из известнейшей песни группы «Сплин». Сделаю паузу, и вам надо будет прислать слово, которое как раз-таки следует после того слова, на котором я сделал паузу. Да, следующее слово по тексту. Понятно? СМС или WhatsApp на 25-45-25-25. И прислать, заметьте, не просто так, а попасть в финал, который у нас будет в пятницу. Там у нас будет 5 финалистов. И, соответственно, в пятницу мы разыграем 2 билета на концерт группы «Сплин», который на Вондерсала состоится 5 сентября. 5 сентября, Вондерсала, Александр Васильев и группа «Сплин». Готовы? Итак, одно слово, которое следует после того, на котором я сделаю паузу. Внимание! Мы не знали друг друга до этого лета. Мы... Вперед!
9: Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
7: СВХ+.

0: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
1: «Шкода».
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.

0: Отношения прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билеш и сервис».
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
4: Все, что хочешь.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Так, сейчас мы узнаем имя второго финалиста нашего конкурса под названием «Одно слово из песни группы Сплин». Удивительно, но не все справляются почему-то с заданием и присылают зачем-то целую строчку. Надо прислать всего лишь одно слово. Это вам на завтра просто, на послезавтра. Мы до конца недели будем вот этим делом развлекаться. Одно слово, не надо больше, не надо меньше. Вот. Хорошо? Вот. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы... И какое слово следующее? Спросил я вас, и вот какие варианты. Было забавно получить вариант. Здравствуйте. Здравствуйте. Мило, здорово, прекрасно. Были варианты. Встретились, летали, бродили, случайно, коктались и гуляли. Ну, давайте посмотрим, какое слово правильное. Тема

0: СВХ плюс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету.
2: Болтались.
1: И в воде.
2: Болтались.
1: Совершенно.

Поздравляю нашего радиослушателя Алексея. Номер заканчивается на 223. Алексей, у вас будет шарик номер 2 в финале. Финал у нас в пятницу. А концерт группы «Сплин» 5 сентября на «Вондерсала».

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
2: В детском отделе Skyline More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyline More Kids, улица Донтас, 19А.
3: Плюс.
4: Помнишь,

0: 21 градуса, Венспилсе и Лепое завтра максимум 20 градусов, Даугавпилсе, Резекне до 17 тепла, в Риге ожидается переменная облачность, без осадков и до 18-20 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Радио СВХ.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня правительство поддержало продление срока выплаты оставшейся суммы государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро до 30 декабря текущего года. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Правительство сегодня обозначило дату. В четверг в 64-й Рижской школе состоится пресс-конференция о готовности столичных школ к новому учебному году. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня правительство поддержало продление срока выплаты оставшейся основной суммы государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро до 30 декабря текущего года. Предлагаемое решение направлено на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности компании и содействие развитию латвийской авиационной отрасли одновременно с соблюдением защиты государственных финансовых интересов. Об этом говорится в аннотации к решению Кабмина, подготовленной министерством сообщений. Сегодня правительство приняло решение о продлении срока, в течение которого самоуправления должны сообщать о повреждениях, вызванных бурей, до 2 недель или до 10 рабочих дней. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленную ранее процедуру. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Сегодня правительство утвердило соответствующие правила. Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но сегодняшним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу. Запрет будет распространяться и на российские и белорусские товары, которые ввозятся из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду и обувь, а также игрушки и спортивные принадлежности. Цель запрета, говорится в правилах, защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию. Сегодня Кабмин решил отказать в одобрении строительства парка ветряных электростанций, которые компания К2 Вентум собиралась возвести на побережье Балтики недалеко от Павелосты. Среди основных причин отказа в строительстве ветропарка названы отсутствие повторного общественного обсуждения, проведение которого потребовало правительство, а также сохраняющееся после дополнительных юридических оценок разногласия по вопросу допустимости строительства ветропарка в охранной зоне побережья Балтийского моря и Рижского залива. При этом сегодняшнее решение правительства не запрещает дальнейшее продвижение проекта в общем порядке, установленном нормативными актами, при условии получения соответствующих решений самоуправлений. Проект предусматривает строительство не более 46 ветроэлектростанций и связанной с ними инфраструктуры. В четверг, 27 августа, в 13 часов в 64-й Рижской средней школе на УНИЭС-93 состоится пресс-конференция о готовности столичных школ к новому учебному году. В мероприятии примут участие председатель Рижской думы Вестерс Кленбергс с его замой Эдвард.

0: Ратс Ратникс и Вилнес Кирсис и представители муниципальной полиции. Руководство столичного самоуправления проинформирует об актуальных вопросах в сфере образования, проведенных ремонтных работах в школах и дошкольных учреждениях, а также об организации дорожного движения и безопасности на улицах в течение всего учебного года. Этим выпуском служба новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. Всего доброго.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: SVH Plus.

0: последний раз.
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Лидо уже во всех ресторанах.
3: Неписанные правила от Драйв-тайм. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
4: Ну что ж, до 19.00 я приглашаю вас принять участие в создании программы под названием Drive Time. Меня зовут Дим Харов, и вот что я вам расскажу в этом часу. В первой половине этого часа расскажу очень интересную, слегка жутковатую историю о том, как в Бразилии 37-летняя женщина выдавала себя за 12-летнюю девочку и даже уговорила приемную семью пожить у них и пыталась обманывать и обманывала их больше года. Вот так. Такая совершенно удивительная история. Я думаю, что в Бразилии по этому поводу обязательно снимут сериал серии на 386 приблизительно. Вот, прогноз погоды, астрологический прогноз. Все это будет в этом часу, но еще кое-что интересненькое обязательно. Поскольку это драйв там, а с нами, как вы сами знаете, весело, интересно и иногда даже выгодно.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale 550 grami par vienu maksā 2,79 €. Rimi.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Drive Time совместно с Lido.
6: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Итак, обещал рассказать одну историю, которая произошла в Бразилии. Там 37-летняя дама Аманда Мария Соуза де Оливейра, ее зовут, прожила в приемной семье в течение 14 месяцев, больше года, и притворялась все это время, 14 месяцев, 12-летним ребенком. 12-летней девочке, соответственно. Она утверждала, что якобы убежала от домашнего насилия, вот, нашла вот эту приемную семью и вот убедила добрых людей взять ее к себе. Вот. Свою взрослость она объясняла аутизмом и другими заболеваниями, а также она утверждала, что взрослый вид лица у нее якобы связан с приемом гормональных препаратов. Чтобы поддерживать свой обман, она прибегала к детскому поведению. Она говорила детским голосом, носила детские вещи, играла с игрушками, использовала бутылочку с пустышкой, ну и так далее. Изображала из себя маленького ребенка. Добрые люди даже задумывались над ее официальным усыновлением уже, вот, удочерением. Они устроили празднование ее дня рождения, вот, 12-летия. Вот такая история. Тете 37 лет, так, на секундочку. Вот. И эта история продолжалась 14 месяцев, пока один из родственников не обратился в полицию. Только один из родственников что-то там заподозрил, что-то не то. Ну как, 37 лет и 12 лет, но все-таки. После чего полицейские начали расследование. В конце концов, во время допроса дама призналась содеянным, после чего была направлена в местную тюрьму. Ее приговорили к 1 году 6 месяцам заключения. Адвокаты пытаются обжаловать это решение. Вот. Ну, на самом деле, ее, конечно, жалко. Там где-то я прочитал, что она там чуть ли не бездомной была и пошла на этот обман не от хорошей жизни. И ничего такого плохого особенно, вот из этих, опять-таки, новостей, насколько мне известно, она не сделала там, никого не обидела, ничего не украла. Ну, вот такая вот история бразильская. 37 лет и 12 лет.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
0: СВХ плюс.

0: почему с неба завтра у нас ничего не должно лететь. В Латвии ожидается переменная облачность, погода без существенных осадков. Сохранится слабый северный ветер. Воздух днем по стране от 17 до 21 градуса. В Вентспилсе и Лиепае завтра максимум 20. В Даугавпилсе на 17 градусов. В столице ожидается переменная облачность без осадков, погода 18-20 градусов выше нуля.
1: СВХ Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето. На Плюсе. Почему? СВХ Плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Готовы получить предсказание на завтрашний день? Первая часть. Первые 6 знаков зодиака. Овны. Завтрашний день вам стоит провести в компании. Одиночество будет не самым желанным состоянием. Тельцы. Завтра вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями. Удачи в поисках. Близнецы. Завтра вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятиями. Он может напугаться и убежать. Поэтому спокойненько, как говорил великий Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Раки. Завтра не стоит начинать ничего нового. Доведите до полного совершенства то, что делали ранее. Лев. Завтра вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь. Хотя высокая физическая активность – то еще сомнительное полезное занятие, особенно без тренера и особенно для неопытных. Поэтому делайте выводы. Дева. Завтра у вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше, ну, допустим, на облака.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Вторая часть гороскопа. Весы. Завтра вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит на них вообще смотреть в данном случае. И обращать внимание. Скорпионы. Завтра вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее. Тем более на дорогах. Вот здесь указано. Да? Внимательность. Внимательность. Стрельцы, завтра самые простые понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения. Не самый лучший день для напряжения ваших мозгов завтра, стрельцы. Козероги, завтра размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний будет как минимум труднодостижимым, ну а скорее всего просто нереальным. Что делать при этом, не совсем понятно. Водолеи, ваш друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень-очень важны. Не отмахивайтесь от него. Рыбы, завтра вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают под микроскопом. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшенном размере.
2: Гороскоп.
4: Пускаем полистайны ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
5: СВХ плюс.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:43.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: На тебе, как на войне, а на войне.
5: СВХ плюс.

0: Кстати, о войне. Есть у меня одна очень интересная, реальная история, которая произошла во время Первой мировой войны. Один очень интересный эпизод. Две воюющие державы, друг против друга, Британия и Германия, начали остро ощущать нехватку ресурсов. К 1914 году Германия была абсолютным мировым монополистом в производстве высококачественного оптического стекла. Прицелы, бинокли и так далее. Когда началась Первая мировая война, британская армия внезапно оказалась без глаз. Снайперские прицелы, артиллерийские дальномеры, бинокли для пехотных офицеров и флота – все это оказалось в катастрофическом дефиците. Дошло до того, что британское военное министерство через газеты официально умоляло граждан Великобритании сдавать в армию свои личные театральные, скаковые и охотничьи бинокли. Но для масштабной войны этого было критически мало. Я думаю, что вряд ли там подходил особенно театральный бинокль. Ну, не об этом сейчас. Да? Германия, обладая лучшей в мире оптикой, тем временем задыхалась от британской морской блокады. Одним из самых болезненных ударов стала нехватка стратегического сырья, в первую очередь натурального каучука, основные плантации которого контролировали страны Антанты. Каучук был жизненно необходим для автомобильных шин, изоляции кабелей, прокладок для двигателей и производства противогазов. Немецкие химики очень пытались создать эрзац-резину, но ее качество в те годы не выдерживало никакой критики. Грузовики на литых суррогатных шинах буквально разрушали сами себя из-за вибраций. В августе 1915 года британское министерство вооружений через швейцарских посредников попыталось тайно закупить партию оптики у Карл Цейс. Немцы довольно быстро вычислили конечного заказчика, но вместо возмущения предложили, как вы думаете, что? Прагматичный бартер. Условия были предельно простыми. Британия обязалась поставить Германии натуральный каучук. Чаще всего упоминается схема, при которой британцы закрыли глаза на транзит стратегического сырья через нейтральные страны. Германия же обязалась передать британцам десятки тысяч, по разным данным, от 10 до 32 тысяч первоклассных биноклей и оптических приборов. Что вы думаете? Сделка состоялась. В результате возникла совершенно сюрреалистическая ситуация. Британские снайперы и артиллеристы убивали немецких солдат, глядя в превосходные немецкие прицелы «Карл Цейс». А немецкие солдаты доставлялись на позиции на грузовиках, обутые в шины из британского каучука. И, соответственно, убивали, британских солдат. Такой вот, абсолютно реальный и восхитительно циничный факт, который идеально иллюстрирует изнанку любой войны.
1: Drive Time. Едем дальше.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» – не вступать в переговоры.
1: По-моему, славненько мы с вами провели этот замечательный вторник. Завтра, в среду, сразу же после 15, сначала приглашу вас в программу «Хорошие новости». Приготовьте, пожалуйста, домашнее задание. Приготовьте хорошие новости к 15.00, как минимум. Ну, а потом опять покатаемся в рамках программы «Drive Time». Друзья мои, подруги, спасибо вам за компанию, спасибо вам за внимание. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
2: Проехали.
0: Проехали. Drive Time.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Лай не канет рукто.
1: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
5: Я тебя не отдам.
6: ВХ плюс.

0: Zinēs sapņu ceļojumu? Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
6: Радио СВХ Плюс представляет.
7: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
6: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
7: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на папа.
1: СВХ+.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksima.
2: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Большие города.
5: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
6: Иногда вопросов больше, чем ответов.
7: Но Балтик-дата поможет найти правильные.
6: С 24 по 28 августа.
7: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
6: Слушай подсказки ведущих.
7: Точно отвечай на вопрос.
6: Что в школьной сумке Балтик-дата?
7: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
6: Балтик-дата. Подготовься к школе мощно.
8: Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не сотна.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ плюс.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлом стал мне вставай, много денег выручай. Металлом стал мне вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом стал мне вставай.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пахну.

0: Ночи для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: Я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
7: СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: На беду или счастье глоток. Меня в дурь, а я люблю его.
0: СВХ Плюс.

Kedlevski. Только хиты. Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

0: заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Тебе еще шанс.
4: Идеальная, потому что у тебя есть один изъян.
0: Радио.

0: лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ плюс.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

weekend для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней.
1: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
3: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: ФХ Плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ Плюс. Радио, которое.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.
2: Камикадзе, камикадзе. Вечность ради одного дня.
3: СВХ плюс.
4: Ревность.